пост отражает искушение, умащивает подвязающихся в благочестии, ему сопутствует трезвость и целомудрие. Святитель Василий Великий. Избегая неумеренности в наслаждении, целью вкушения надобно поставлять не приятность, а потребность пищи для жизни, ибо раболепствовать удовольствием ничто иное значит, как чрево свое делать Богом. Святитель Василий Великий. Душа, чуждая скорби, волнуется, метется, надмевается. Напротив, душа, чуждая удовольствий и ничем не расслабляемая, вся сосредоточивается в самой себе и не надмевается. Это бывает мужественно, а та — легкомысленную. Святитель Иоанн Златоуст. Добрая совесть

0: приобретается молитвой. А чистая молитва — совестью. Преподобный Марк Подвижник. Как тяжесть плода ломит ветвь, так гордость низлагает добродетельную душу. Преподобный Нил Синайский. Цель поста — чистое приобщение святых тайн. А если мы в продолжении таких дней не исполним этого, то бесполезно и напрасно, изнурив себя, без венцов и наград сойдем с пути поста. Святитель Иоанн Златоуст. Чревоугодие есть изобретатель приправ, источник сластей. Упразднил ли ты одну жилу его, оно преистекает другую. Заградил ли ты и эту, иною прорывается и одолевает тебя, преподобный Иоанн Лествичник.
1: О священная главо, преподобнее и богоносный отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли в обитель Пресвятые Троицы душу Твою устроивай, и ангельского общения, и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся, и дар чудодейственной благодати приемой, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся, и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей неотступивый, и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивый. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведающим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими Твоими молитвами, сподобие в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный оны глаз Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь.
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Боже, милости буди мне грешному, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, иже везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети исцели немощи наша, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От одра и сна воздвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце уснемое отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил ми си со беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл ми си, же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтесь святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и препадем Христу, Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче мыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишься во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известная и тайная премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по честне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже вне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я качку восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при Понтийстим Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца». И в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне рабу Твоему мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж дадать и бодилом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости, творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла, подашка нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечане лежащины воздвигла и си, вы же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех, славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правами настави путю Христовых заповедей, где к песням укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей и усне похваление оскверненной скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще уба вера, я же в Тя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоя вечная, да не уба похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнуть мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибок. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя оскорби, хвася от нежи живота моего, яще что согреши пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет мене смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших, спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство». Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознелся Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мене, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирани церкви утиши, шатани язычески угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставилась и пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами прости мои согрешения. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братью и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Отступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной царей, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархии, преосвященной митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересем же и притче церковным и монашеским чине тебе послужившие, и вечных твоих селений со святыми упокой, поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных твоих благ, и твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресений жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, и кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 7 июля по новому стилю или 24 июня по старому. И сегодня в православной церкви великий праздник – Рождество честного славного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна, а также память святых. Мучеников 4 века Орентия, Фарнаки, Эроса, Фирмоса, Фирмина, Кириака и Лонгина – преподобного Антония Дымского, подвижника 12-13 века, праведных отроков Иакова и Иоанна Менюшских 16 века. Мы поздравляем всех с великим праздником, и именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы знакомимся с житием преподобного Антония Дымского. Будущий подвижник родился в 1157 году в Новгороде. Богобоязненные родители с детства научили его правилам христианского благочестия. Однажды во время службы в храме ему запали в душу слова святого Евангелия: «Аще кто хочет по мне идти, да отвержется себе и возьмет крест свой и по мне грядет». Размышляя о словах Спасителя, святой Антоний решил оставить родительский дом и стать монахом. Он пришел в Хутынский Спасо-Преображенский монастырь, игуменом которого был преподобный Варлаам Хутынский, и принял монашеский постриг. С того времени преподобный Антоний стал жить в совершенном послушании своему старцу, преподобному Варлааму. С усердием и смирением исполнял он все послушания. По преданию, преподобный Антоний по делам монастыря ездил в Константинополь. Во время поездки он посетил святые места. Через 5 лет преподобный вернулся в свою обитель. Его приезд совпал со днем кончины преподобного Варлаама. На смертном одре святой игумен благословил преподобного Антония быть вместо себя наставником братьев и строителем монастыря. Управляя Хутынской обителью, преподобный Антоний во всем соблюдал устав, оставленный преподобным Варлаамом. Он достроил и благолепно украсил храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Примером своей подвижнической жизни и кротким наставлением преподобный Антоний укреплял братьев в иноческом делании. Всеобщая любовь и почитание тяготили святого подвижника. Со слезами он молил Бога и Пречистую Богородицу указать ему место уединенных подвигов. В скором времени преподобный Антоний оставил Хутынскую обитель и удалился в пустынное место в Дымских лесах, в 15 верстах от Тихвина. Недалеко от небольшого озера Дымского среди глухих лесов преподобный устроил себе небольшую келью и выкопал пещеру. Он с терпением переносил зной и холод, мужественно боролся с демонскими искушениями. Посреди Дымского озера преподобный Антоний обнаружил большой камень, верх которого едва виднелся из воды. В зависимости от уровня воды в озере, камень то уходил под воду, то снова показывался на поверхности. Антоний подплывал на лодке к камню и долгие часы и ночи молился один, стоя на этом камне. Когда место подвигов святого отшельника стало известно, к нему пришли иноки, ищущие уединенной жизни под духовным руководством опытного наставника. Постепенно Дымская пустынь заселилась боголюбивыми монахами. Так возник монастырь. Иноки построили храм во имя преподобного Антония Великого с пределами в честь покрова Пресвятой Богородицы и во имя святителя Николая Чудотворца. Тогда же были построены кельи, а через некоторое время зимний, теплый храм с трапезной во имя святого пророка предтечи и крестителя Господня Иоанна, память которого мы также сегодня празднуем. Преподобный Антоний мудро управлял братьями Дымского монастыря до блаженной своей кончины. Провидя день смерти, он собрал иноков и благословил их. Затем причастился святых христовых тайн и мирно скончался. По преданию, это произошло 24 июня 1224 года. Тело преподобного Антония было погребено в устроенном им храме с левой стороны. В 1330 году святые мощи преподобного Антония были обретены нетленными. В 1409 году во время очередного нашествия татар на новгородские земли игумен Дымской обители с братьей, боясь надругания над святыней, скрыл святые мощи преподобного Антония под спудом. Преподобный Антоний неизменно оставался хранителем Дымской обители. После разорения шведами в 1611 году монастырь восстал из пепла не без молитвенной помощи преподобного Антония. В 1687 году, а по другим источникам в 1585 году, в монастыре дважды возникал пожар, и оба раза преподобный Антоний являлся в сонном видении игумену и предупреждал его о пожаре, так что братьям удавалось вовремя погасить пламя. В 1744 году над местом сокрытия святых мощей петербургским купцом Калитиным, исцеленным преподобным Антонием от продолжительной тяжелой болезни, была устроена деревянная золоченая гробница. В XIX веке обитель была обновлена, большинство деревянных построек заменены каменными. В 1839 году трудами настоятеля Амфилохия вокруг монастыря была возведена каменная ограда с четырьмя башнями по углам и святыми вратами. Численность иноков доходила до 55 человек. Но в 1919 году монастырь был упразднен. По рассказам местных жителей, для разгона монахов пригнали броневик. Память о том событии обитель переименовали в населенный пункт «Красный броневик». К началу 1990-х годов от комплекса монастыря мало что сохранилось. Лишь в 1997 году Антониево-Дымский монастырь был передан Русской Православной Церкви и приписан в качестве скита к Тихвинскому монастырю. В 2000 году было начато восстановление главного собора монастыря, которое продолжается и до настоящего времени. В 2001 году в Антониево-Дымском монастыре произошло второе обретение мощей преподобного Антония. Преподобный Отче Антоний, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь, его вел священник Михаил Кудрявцев.

Господь воспретил суетное попечение, чтобы они не рассеивали нас и не ослабляли существенно нужного попечения о стяжании Небесного Царствия. Суетное попечение есть не что иное, как недуг души, выражение ее неверия. Святитель Игнатий Брянчанинов. Покаяние состоит в перемене сердца. Святитель Тихон Задонский. Допустив в себе начало греха, приняв помысл, не говори: «Он не победит меня», ибо насколько ты допустил его, настолько уже и побежден им. Преподобный Марк Подвижник. Подобно свиньям, попирающим ногами жемчуг, благочестие для грешников омерзительно. Святитель Иоанн Златоуст. В «Премудрости Соломона» сказано: «Не обличай злых, да не возненавидят тебя, а позволено только обличать премудрых, которые возлюбят за это, и преподавать вины премудрым, да премудрее будут». Преподобный Лев Оптинский.

Если тот, кто плачет о житейских делах, изгоняет все душевные болезни, то гораздо более оплакивающий свои грехи сделается мудрым. Святитель Иоанн Златоуст. Если же кто рассмотрит обязанности священника в отношении к Богу, то найдет, что те обязанности к народу ничтожны. Столь большей и тщательнейшей ревности требуют эти. Святитель Иоанн Златоуст. Когда явился аду, он разорил гробницы его и опустошил хранилище. Все были отпущены. Воссиял свет, и рассеялась тьма. Святитель Амфилохий Иконийский. Для того мы и называемся верными, чтобы, оставляя немощь низменных помыслов, восходить на высоту веры и в ее учении полагать свое высшее благо. Святитель Иоанн Златоуст. Когда случится быть среди людей в мире, о духовных вещах говорить не нужно, особенно когда в них не примещается и желание к слушанию. Преподобный Серафим Саровский.

О святый и праведный Симеоне, чистою душею Твоею в небесных обителях, в лике святых водворяйся, на земли же телом Твоим нетленно почивай. По данной Ти благодати от Господа молитесь о нас, милостивно призри на нас многогрешных, аще и недостойне, обаче с верою и упованием ко святым и цельбоносным мощам Твоим притекающих. И спроси нам от Бога прощение согрешений наших, вняже впадаем множицею во вся дни живота нашего. И якоже прежде овым убат очные зельные болезни немало зрите могущим, исцеление отчез. Овым же близ смерти бывшим от лютых недугов врачевание, и иным иная многое преславное благодеяние даровал еси. Сице избави и нас от недугов душевных и телесных, и от всякие скорби и печали, и вся благая к настоящему житию нашему, и к вечному спасению благопотребное нам от Господа и спроси. Да так и Твоим предстательством и молитвами, стяжавши вся нам полезное, аще и недостойней, благодарнее восхваляющий Тя, прославим Бога, дивного во святых Своих, Отца и Сына и Святаго Духа, и ныне и присно, и во веки веков.

0: Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят и си Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна возвигл миссии Господи, умы просвети и сердце уснемы отверзи, вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, свят и си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, свят и си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл меси, воеж же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною ствыну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобой сотворив, яко да правдишися во славе всех Твоих, и победиши в них да судить идти, все во беззаконие зачат есмь, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известное и тайное премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже в мне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, избавим от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащ восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же сем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царство не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в ленности ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне рабу Твоему мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и надсмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать и боделом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радости божественный чертог слава Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами великой же и неисследованная, славной же и ужасная, и же нечисла подашь к нам сон упокоения немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и сеобычно, и в нечаянии лежащий воздвиглась и, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умы благодати, ступати правыми настави путю Христовых заповедей, где Ти к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умешленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю да вам не слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сене небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною всенепорочная, души тленных мне пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бы одел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащу бо вера, я же в Тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут мя Твои руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойси, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяния моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя оскорби, хвася от ни живота моего, яще что согреши пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухания духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирание Церкви утиши, шатань языческий угаси, и ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные, нищие, сироты, вдовицы, и сущие болезники, печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, изрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни я, посети, укрепи, утеши, и вскоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и же с безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Отступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в Иересим же и притче церковнем, и монашеским чине Тебя послужившая, и вечных Твоих селений со святыми упокой, поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, и кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Матфея, 13 глава, с 24 по 30 стих. Другую притчу предложил он им, говоря: «Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда зашла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: «Господин, не добро ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им: «Враг человек сделал это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли, мы пойдем выберем их?» Но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их связки, чтобы жечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся к словам поучения святителя Феофана Затворника на сегодняшнее евангельское чтение. «Сеяно доброе семя, но пришел враг и посеял плевелы посреди пшеницы». Плевелы – это в церкви ереси и расколы, а в каждом из нас худые помыслы, чувства, желания, страсти. Примет человек доброе семя Слова Божия, решается жить свято и начинает так жить. Когда заснет такой человек, то есть ослабит внимание к себе, тогда приходит враг спасения и влагает в него худые замыслы, которые, не быв отвергнуты, вначале созревают в желание и расположение и заводят свой круг дел и предприятий, примешивающихся с делами, чувствами и добрыми мыслями, и пребывает так упокупно до жатвы. Жатва — это есть покаяние. Посылает Господь ангелов, чувство сокрушения и страха Божия, и они, явившись как серп, пожигают все плевельное и сожигают в огне самосуждения болезненного. Пшеница чистая остается в житнице сердца на радость и человеку, и ангелам, и преблагому Богу в Троице поклоняется.

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. На минувшей неделе митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений принял участие в рабочем совещании под председательством вице-губернатора области Василия Козлова. Совещание было посвящено вопросам организации царских дней этого года. Международный фестиваль православной культуры «Царские дни» будет проходить на Среднем Урале с 11 по 21 июля. Все это время в Екатеринбурге, Среднеуральске, Лапаевске и муниципальном образовании Лапаевское будут совершены богослужения, крестные ходы, концерты, выставки и другие культурно-просветительские мероприятия. Главные события царских дней традиционно собирают тысячи паломников со всех уголков страны и мира. В этом году фестиваль пройдет 25-й раз и будет посвящен 108-й годовщине памяти святых царственных страстотерпцев. Центральными событиями этого периода станут ночная божественная литургия у храма-памятника на крови в Екатеринбурге и царский крестный ход после литургии в ночь 16 на 17 июля. Паломники пройдут 21 километр до мужского монастыря в честь святых царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма. Маршрут крестного хода повторяет исторический путь, которым в июле 1918 года были вывезены останки семьи последнего российского императора Николая II. Вице-губернатор Козлов отметил, что царские дни уже более двух десятилетий остаются одним из крупнейших духовных событий Среднего Урала, и что правительство Свердловской области совместно с Екатеринбургской митрополией, муниципалитетами и профильными ведомствами проводит комплексную подготовку, чтобы все мероприятия прошли на высоком организационном уровне, а их участники чувствовали себя комфортно и безопасно. По данным Департамента информационной политики губернатора, для обеспечения безопасности участников профильные ведомства организуют медицинское сопровождение, усиленные меры по охране общественного порядка, работу общественного транспорта после завершения крестного хода, установку дополнительных санитарных зон и пунктов раздачи питьевой воды. Особое внимание уделят благоустройству маршрута следования паломников и своевременному информированию жителей о временных ограничениях движения транспорта. Вы слушаете новости. В ходе заседания Комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политики, прошедшего под председательством Валентина Лаппо в минувшую пятницу, депутаты рассмотрели проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации. Законопроект направлен на обеспечение дополнительных гарантий жилищных прав семей погибших участников специальной военной операции, а также граждан, погибших при выполнении задач по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации. Действующее жилищное законодательство предусматривает постановку граждан на учет в качестве нуждающихся в жилищных помещениях, в том числе исходя из обеспеченности общей площади

Ее жилья на одного члена семьи. При гибели одного из членов семьи расчет обеспеченности изменяется, что в отдельных случаях может повлечь утрату права на получение жилого помещения по договору социального займа. Законопроектом предлагается установить, что члены семьи погибшего вследствие выполнения задач в ходе специальной военной операции или выполнением задач по отражению вооруженного вторжения на территорию России в ходе вооруженной провокации на государственной границе Российской Федерации и территориях субъектов стран, прилегающих к районам проведения специальной военной операции, не могут быть сняты с учета в качестве нуждающихся в жилом помещении, если основания для утраты такого права возникли вследствие его гибели. Кроме того, предлагается сохранить размер общей площади жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма, без уменьшения в связи со смертью военнослужащего, при условии, что семья состояла на соответствующем учете на момент наступления этих обстоятельств. Также предусматривается распространение действия новых норм на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года, если право на получение жилого помещения еще не было реализовано. По итогам рассмотрения комитет поддержал федеральную законодательную инициативу. В заседании приняли участие Агарон Варданян, Алексей Свалов, Виктор Бабенко и Олег Гордеев. И последняя информация выпуска. В минувший четверг митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений поздравил ветеранов и сотрудников ГИБДД Екатеринбурга и области с 90-летием регионального отделения и профессиональным праздником. В ходе торжественной церемонии, посвященной 90-летнему юбилею ГАИ ГИБДД, архипастырь вручил начальнику ГИБДД Екатеринбурга, полковнику полиции Роману Ярышу, икону святителя Николая Чудотворца, святого покровительствующего всем путешествующим, и пожелал Божьей помощи всем сотрудникам в соработничестве Богу в сохранении жизни людей. В своем Макс-канале владыка Евгений также отметил, что ему удалось найти первый документ, регламентирующий дорожное движение. Он относится к 1285 году, когда английский король Эдуард I повелел расчищать полосу вокруг дорог от деревьев и кустарников на 60 метров влево и вправо. Архипастырь пояснил, что цель такого распоряжения – безопасность движения. В этот же день состоялось торжественное открытие памятного знака «Патрульный автомобиль ГАИ ГИБДД». По словам его создателей, монумент – это дань уважения ветеранам правопорядка, которые в круглосуточном режиме обеспечивали безопасность на дорогах уральской столицы в течение прошедших 90 лет. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Алло?
2: Здравствуйте, это сотовый оператор. У вас заканчивается срок действия сим-карты. Будем продлевать?
1: Да, будем.
2: Направляем вам код через портал госуслуг. Назовите его.
1: 3-0.
3: Осторожно, это мошенники. Прервите разговор, иначе вы станете жертвой злоумышленников. Сотрудники сотовой связи никогда не просят сообщить коды из СМС.

0: гость в нашей студии.
1: Здравствуйте, с вами Ирина Василевич, и сегодня у нас в гостях удивительный человек, в чьей жизни гармонично переплелись служение Слову земному и Слову небесному. Знакомьтесь, Наталья Юрьевна Павлиш, филолог, учитель русского языка и литературы старших классов гимназии номер 2 города Осташково и руководитель воскресной школы при соборе Вознесения Господня. Говорят, что литература – это мост к духовности. Наш сегодняшний разговор о призвании педагога, о том, как классические книги помогают разглядеть Божий промысел, об особенностях работы со старшеклассниками и о личном искреннем пути к вере. Наталья Юрьевна, здравствуйте и спасибо, что согласились на эту беседу.
2: Здравствуйте.
1: Наталья Юрьевна, вы преподаете в старших классах. Это возраст, когда подростки начинают задавать сложные экзистенциальные вопросы. Давайте вернемся к началу. Как вы сами поняли, что филология и преподавание – это ваша судьба?
2: Ну, иногда говорят, что я впитала любовь к книгам с молоком матери. И отчасти это можно сказать и про меня. У меня такая очень интересная читающая семья. Бабушка моя вместо сказок мне рассказывала наизусть роман «Евгений Онегин» и историю дуэли Пушкина с Дантесом. Я с самого детства очень жалела этого поэта, не любила Дантеса. Дедушка у меня писал стихи, а мама с папой любили читать. Работу мамину я же маленькой не видела, но вот, например, мы садились в детстве за обеденный стол, и у родителей подставки с книгами. У папы своя книга, у мамы своя. Ну и мне ничего не оставалось, как завести в доме с возрастом третью подставку и поставить рядом с ними. И вот мы втроем сядем и за обедом кушаем молча и читаем, например.
1: А что это была за книга?
2: Книги, которые у меня вызывали интерес, самые первые, это были книги зарубежного автора Льюиса, Клайва Льюиса о Нарнии. Тогда это не называлось «Целая хроника Нарнии», они были отдельными. Но вот они меня, такие будучи глубоко христианскими, побудили меня полюбить читать и полюбить победу добра над злом в литературе. Ну а потом уже с возрастом, в классе 8, участвуя в разных конкурсах, конкурсах сочинений прежде всего, а потом в олимпиадах в 9, 10, 11 классе, я поняла, что хочу связать свою жизнь с филологией и потом уже и со школой, а не остаться просто на кафедре.
1: А что для вас изначально стало главным стимулом при выборе профессии филолога и учителя?
2: Ну, наверное, это образ тех учителей, которые были у меня перед глазами. Моя мама, которая не в цифровой век, а век еще, в эпоху, точнее, Советского Союза, например, идя на урок литературы, она работала в училище, сама рисовала портреты Цветаевой, Ахматовой по квадратикам. Учитель литературы,

0: который преподавала у меня Светлана Викторовна Морозова. Человек очень тонкий, деликатный и очень-очень умный. Учитель литературы и русского языка из нашей школы Лариса Анатольевна Семенова, которую я не преподавала, но с которой мы много общались в коридорах. Ну и вообще вот все те словесники, которые меня окружали на олимпиадах, на конкурсе, показывали мне, что это такой какой-то особенный мир, в который интересно было проникнуть.
1: Помните ли вы свой самый первый урок в гимназии номер 2? С какими чувствами вы тогда вошли в класс и сильно ли изменились те первые ощущения за годы работы?
0: Да, первый урок, как у всех учителей, у меня был незабываемым. Я была на практике после 3-го курса и работала в 8-м классе. Ну, сейчас у меня голос такой относительно поставленный, а когда-то на первом уроке, когда я пришла, я пищала. И на последней партии ребята меня просто не слышали. И мне казалось, что я говорю что-то такое чрезвычайно умное, а... учитывая акустику, до них мой голос просто-напросто не долетал. И поэтому было, конечно, очень тяжело. Я видела, что ребятам совершенно неинтересно, руки они поднимать не хотят. И, если честно, я пришла после первого урока очень расстроенная. Вот. Ну, практику-то проходить надо, и поэтому потом я собралась, практику провела. А потом уже, когда пришла работать в школу, меня пригласил режиссер Осташковского театра Сергей Евгеньевич Тихонов играть в театре. И там, конечно, он мне поставил голос. И уже никаких таких сложностей я, конечно, не испытывала. И всегда ребята меня слышали. Ну и самое главное, мне кажется, что я оказываюсь услышанной на своих уроках.
1: Современные старшеклассники, какие они? Сложнее или, наоборот, интереснее стало работать с подростками цифровой эпохи?
0: Ну, как говорил один известный писатель, люди все те же, поэтому современные старшеклассники, конечно, имеют те же самые проблемы и радости, что и мы с вами. Они дружат, влюбляются, но и в то же время у них есть такая сложность, которой у нас с вами не было. Это как раз-таки излишние информационные потоки, излишняя цифровизация. Поэтому, конечно, отчасти с подростками стало интереснее работать в цифровую эпоху. Вот я еще в школе руковожу медиа-центром, и вот с этой точки зрения с ними интереснее. А вот с точки зрения учителя русского языка, вы знаете, не могу сказать, что интереснее, потому что, к сожалению, приходится иногда говорить, сдавайте телефоны. Вот задаешь, например, творческую работу, напишите письмо литературному герою, задайте ему вопросы. А ребята настолько привыкли не сами быть создателями контента, да, сколько быть потребителями этого контента, что невольная рука тянется к Алисе, задать этот вопрос Алисе, а не самому себе. И поэтому не могу сказать, что цифровая вот эпоха помогает ребятам. Я думаю, что фантазию лучше развивать без цифровизации. Вот, поэтому есть и плюсы, и минусы, а подростки все те же.
1: Наталья Юрьевна, есть у меня такой пример, как учитель русского языка и литературы составляла одну страничку обращения к банкам, и она писала ее целый год. Сейчас она говорит, я бы ее составила за 5 минут. Как вы думаете, вот нужно требовать от старшеклассника, задавать ему такое задание, и чтобы он самостоятельно работал? Или, может быть, показать приемы составления таких предложений, скажем, какие-то идеи, наброски, может быть, вот проговорить что-то, может быть, им сложно это выразить на письме. Какой у вас подход, какие приемы работы для развития навыка письма?
0: Ну, если мы говорим о развитии речи, то, конечно, шаблоны, безусловно, даются. И есть ребята, которые действительно очень сложно начинают, да, вот этот страх белого листа. Поэтому ты даешь первое предложение, ну, к примеру, пишем сочинение о произведении Пушкина, и можно начать с того, что Пушкин был там выдающимся поэтом XIX века. А потом заключение, допустим, таким образом мы видим, что...
1: Профессиональное и духовное.
0: Получилось так, что я из семьи верующей. У меня верующая бабушка, и когда-то в Советском Союзе меня крестили за закрытыми дверями.

0: к девочке мы ходили в храм с бабушкой. Ну, а затем, когда я выросла, я пришла в храм сама. Тогда был настоятель нашего храма такой игумен, сейчас уже игумен Филарет. А тогда он был просто отец Филарет, он преподавал в нашей школе историю в старших классах. Вот. У меня было очень много самых разных вопросов, а батюшка мне сказал: приходите ко мне в храм, и мы поговорим.
1: Так как все же начался ваш личный путь к Богу? Это был осознанный выбор зрелого человека или тихая вера, идущая из детства?
0: Скорее, это была вера, идущая из детства, потому что у нас в семье не только отмечалось, допустим, Рождество и Пасха, как во многих семьях это бывает, но и другие праздники, и они для нас были очень важными и в советское время. Ну а затем, безусловно, когда появилась возможность и больше узнавать о православии, масса литературы, библиотеки была, я это все, естественно, читала. И зрелым человеком, конечно, я сделала осознанный выбор, что каждому человеку вера необходима не потому, что это опора, без которой он жить не может, а это тот свет, который наполняет его жизнь смыслом, даже если никаких, казалось бы, других смыслов в его жизни сейчас нет. Так и стала ходить в церковь.
1: Собор Вознесения Господня Знаменский храм имеет богатую и очень непростую историю. А помните ли вы свою первую встречу с этим святым местом? Что вы почувствовали, когда впервые переступили его порог?
0: Самую-самую, конечно, первую встречу, когда меня крестили, я не помню, я была совсем малышкой, но я вот помню из детства одну службу, когда мы ходили с бабушкой на Рождество и стояли вот всю ночь, и я помню, как мне было тяжело стоять на одном месте, а бабушки, не только моя, но и другие прихожанки говорят: ну, девочка, ложись на лавочку. И я вот на этой лавочке лежу, ручку под голову положила, и вот такой вот свет, такое вот умиротворение, я не сплю, я на все смотрю. Вот это мне вот прямо с самого детства запомнилось, то, что это такой вот и свет от храма, но и в то же время труд. Не физический, а вот такой душевный труд, который необходим каждому человеку.
1: Физически детям сложно выдержать всю службу. Службу не стоят, а служат. И очень часто дети даже могут на полу, и это понятно. Это бесспорно намоленное место, это старинный храм. А как в вашей жизни появилось послушание руководителя воскресной школы? Страшно ли было брать на себя такую ответственность?
0: История этого послушания следующая. В 2012 году я выиграла региональный конкурс «Учитель года». И тогда настоятель нашего храма, протоиерей Дмитрий, говорит мне: ну, давай, Наташа, будем создавать воскресную школу. Я, конечно, не только удивилась, но и в первую очередь я была напугана. Ну, а батюшка говорит: с Божьей помощью. И вот с Божьей помощью так я дала объявление в газету «Селигер», что объявляется набор в воскресную школу. И удивительным образом ко мне пришли сразу 35 человек. Это очень много для такого небольшого города. И нашла и учителей среди прихожан. Вначале у нас там Марина Анатольевна Рябушкина преподавала, моя коллега Вера Алексеевна Тузова, у нее теологическое образование, там Галина Александровна Алексеева ко мне присоединились. И вот так вот мы все вместе и начали работу.
1: Руководитель воскресной школы. Получается, что для этого вам лично очень хорошо Евангелие знать не требуется. Вы же руководите людьми и приглашаете уже специалистов. Правильно я понимаю?
0: Ну, я Евангелие сама знаю, но у меня есть коллеги со специальным образованием. И вот закон Божий у нас ведет, вот, допустим, Вера Алексеевна, у нее теологическое образование, она же и церковнославянский язык преподает. Вот. А, допустим, у нас есть еще такое отделение, можно назвать его так, где мы изготавливаем разного рода поделки, мастеринки такие. От сердца к сердцу мы называем эти занятия, потому что часто мы их потом дарим прихожанам. Его ведет очень творческий человек, мастер на все руки, Елена Валерьевна Афанасьева. Театром у нас занимается Ирина Викторовна Данилова. То есть у нас такая целая команда педагогов, которые и отчасти взаимозаменяемы, но и каждый имеет свое направление.
1: Я сама являюсь прихожанкой этого храма и видела подарки от сердца к сердцу. Вот теперь буду знать, что это ваши подопечные их изготавливают. В чем главная разница между уроком литературы в гимназии и занятием по закону Божьему в воскресной школе? Как вы, приходится ли вам как-то переключать свои педагогические методы?
0: Ну, смотрите, на литературе ребята же сидят не все воцерковленные, и приходится с ними говорить иногда даже 16-летними, как с малышами, потому что ты им объясняешь некоторые азы веры для того, чтобы было понятно то или иное произведение. А в воскресную школу ребята приходят добровольно, и они о Боге, даже если их родители не ходят в храм, а ходят только они, они что-то уже понимают, поэтому разговор складывается, конечно, иначе.
1: В воскресную школу приходят дети разного возраста. Как говорить с ними о Боге так, чтобы это не превращалось в скучную обязанность, а зажигало детские сердца?
0: Да, у нас действительно группа разновозрастная. У нас есть ребята и 5 лет, и 10 лет. И мы стараемся, во-первых, делать разноуровневые задания для них, чтобы иногда, допустим, на церковно-славянском языке 5-летки, естественно, читать еще ничего не могут. Тогда они будут раскрашивать ангелочку. Ну, а в целом, чтобы было интересно, мы стараемся чередовать различные задания и применяем и игровые, конечно же, методики. И кроссворды у нас есть, и раскраски, и сценки ребята ставят с Ириной Викторовной. То есть самые разные методики для того, чтобы представление, допустим, о празднике или о каком-то событии было более объемным.
1: Сталкиваетесь ли вы с ситуацией, когда ваши ученики из гимназии узнают о вашей церковной деятельности? Как они к этому относятся? Помогает ли это выстраивать с ними более доверительные отношения?
0: Я, конечно, с этими ситуациями сталкиваюсь, потому что, вот, например, мы проводим огромные ярмарки благотворительные перед Рождеством и перед Пасхой. В них участвует порядка 400 человек, и поэтому ученики волей-неволей узнают, кто эти ярмарки организовывает, потому что эти поделки концентрируются из нашей школы в моем кабинете. Вот. И иногда действительно это помогает с ребятами более доверительный диалог выстроить, потому что у них, естественно, тоже есть экзистенциальные вопросы не о смысле жизни, и они их, конечно же, задают. Иногда даже спрашивают, с чего начать. Я на это всегда говорю: приходи, смотри, как делают другие, делай так же, и никогда в храме впросак не попадешь.
1: Вся русская классическая литература глубоко христианская по своей сути. Получается, что в гимназии вы учите детей понимать культуру через призму христианских ценностей, а в воскресной школе открываете веру через слово и творчество. Давайте поговорим об этой удивительной синергии. Помогает ли вам филологическое образование при подготовке занятий и праздников в воскресной школе, например, рождественских и пасхальных постановок?
0: Да, безусловно, филологическое образование мне помогает. Конечно, сами постановки у нас делает человек, который занимается театральным творчеством. Но иногда стихотворение мы подбираем для этого вместе. Ну, а если говорить о праздниках, которые бывают между Рождеством и Пасхой, да, круглогодичные, то, безусловно, я подбираю ребятам не просто стихотворения из интернета, созданные Алисой или там неизвестными авторами. Конечно, мы читаем и классиков очень много, и у поэтов 19-го, 20-го века различных стихотворений, которые позволяют, благодаря художественному слову, действительно почувствовать душой Бога.
1: Как вы считаете, можно ли по-настоящему понять русскую классику того же Пушкина, Гоголя, Лермонтова, будучи абсолютно незнакомым с Библией и православной культурой?
0: Ну, безусловно, русскую классику без знания Библии понять невозможно. Во-первых, это культурный контекст России, а во-вторых, все писатели и поэты были глубоко верующими людьми. И вот эта связь поколенческая, вот это мирный такой взгляд в будущее, спокойное принятие смерти, допустим, как у того же Пушкина, невозможно понять без понимания основ православной культуры.
1: Замечали ли вы, что дети, посещающие воскресную школу, как-то иначе воспринимают уроки литературы в обычной школе?
0: Ну, наши воспитанники большей частью, конечно, в начальной школе занимаются. Ну и в старшей школе, вот, допустим, в 5 классе, ребята иначе смотрят, допустим, на произведения Льва Толстого, на его рассказы, когда уже знают о Боге чуть больше, чем просто обычные учащиеся. Конечно, они видят вот этот посыл добра, который несет русская классическая литература, благодаря тому, что они ходят в храм и в воскресную школу.
1: Вы сами на уроках проводите мостик между литературой, классической литературой и основой ее богословской? Какие-то у вас есть такие?
0: Безусловно, если в произведении есть такой контекст, конечно же, я провожу такую параллель. И не только даже русская литература ведь говорит о Боге. Возьмем мы ту же «Снежную королеву» Андерсена, где Герда бросает красные башмаки в реку, чтобы та вернула ей Кая. Как не сказать здесь о жертвенности и о значении красного цвета в мировой культуре?
1: В чем вы видите свою главную творческую задачу как руководителя и педагога? Что для вас важнее, чтобы ребенок сдал ЕГЭ на 100 баллов или чтобы он вырос милосердным человеком?
0: Ну, тут союз такой, или разделительный, конечно, не очень уместен. Хорошо бы, конечно, чтобы в первую очередь ребенок был милосердным человеком, безусловно. Но и просто оставаясь милосердным человеком с очень-очень средними баллами на экзаменах, ты свое милосердие, может быть, и не всегда применишь, не получив хорошей профессии. Поэтому, конечно, я забочусь и о том, чтобы ребята получили максимальные баллы на экзаменах.
1: Ну, а ведь милосердие может проявляться и не через хорошую профессию.
0: Ну, просто многие ребята хотят и педагогический, и медицинский, допустим, пойти. Да, тут, конечно, спорный вопрос, но сейчас много ребят, кстати, говорят, выбирают профессии и дефектолога, и социального работника. Такое вот превратное есть представление. Ну, сейчас все на менеджеров идут учиться. Совершенно нет.
1: Осташков – город с невероятной духовной атмосферой, окруженный селигером. Влияет ли сама природа и история родного края на то, как вы учите детей видеть красоту Божьего мира?
0: Безусловно, влияет. Мы с ребятами и с учениками воскресной школы, и с учениками, которые учатся у меня в гимназии, посещаем выставки наших фотохудожников и выставки наших осташковских художников. И когда ребята говорят, ну что там, смотри, там наш город, ну что мы тут все видели. Конечно, говорим о том, что благодаря художественному искусству мы можем иногда по-новому взглянуть на ту красоту, к которой мы уже привыкли и которую мы уже не замечаем. Поэтому, конечно, красота, которая нас окружает, накладывает, мне кажется, отпечаток на то, что мы должны вообще воспринимать мир как чудо.
1: Наталья Юрьевна, слушая вас, понимаю, что учитель – это не просто профессия, это образ бытия. Если бы у вас была возможность оставить только одно единственное пожелание или напутствие всем вашим ученикам, и гимназистам, и ребятам из воскресной школы, какие главные слова вы бы им сказали?
0: Наверное, те же, что когда-то говорили мне мои учителя и мои родители. В любой ситуации старайся быть человеком.
1: Сегодня мы убедились, что настоящее учительство – это всегда про любовь. Любовь к родному языку, к великой литературе и, самое главное, к душе каждого ребенка. Наталья Юрьевна, спасибо за этот теплый, искренний и вдохновляющий разговор. Желаю вам Божьей помощи в вашем благородном труде, чутких учеников гимназии и процветания в воскресной школе при соборе Вознесения Господня.

Служба комплексного сопровождения кризисных беременных «Ковчег жизни». Проект получил поддержку Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению в рамках первого конкурса церковных семейных проектов, который был организован отделом в конце декабря прошлого года. В службе «Ковчег жизни» беременные женщины смогут получить правовую, психологическую, медицинскую и гуманитарную помощь. Также в рамках проекта планируется методическая поддержка священников и специалистов, которые помогают женщинам и семьям в кризисной ситуации. Сегодня на территории Саратовской митрополии, кроме службы «Ковчег жизни», открыто еще несколько церковных кризисных центров, поддерживающих беременных женщин и семью в целом. В Балашовской епархии работает кризисный центр «С верой в жизнь», в Покровской епархии кризисный центр «Под Покровом», в Саратовской епархии действуют два центра, где женщины могут не только получить помощь специалистов, но и временное жилье. В Саратове такой центр координирует социальный отдел епархии. Он был создан во взаимодействии с Фондом социальной поддержки «Хорошие люди». Еще один центр помощи женщинам Саратовской епархии открыт в Вольске при Владимирском женском монастыре. Также по благословению митрополита Саратовского и Вольского Игнатия за всеми женскими консультациями как в областном центре, так и в районах области закреплены священнослужители. Они встречаются с будущими мамами, проводят беседы о вере, семейной жизни и ценности материнства, совершают молебны о благополучном родоразрешении, духовно поддерживают медиков. Епархиальная служба комплексного сопровождения кризисных беременных «Ковчег жизни» также включена в эту работу. Сотрудники и добровольцы службы помогают наладить взаимодействие между священниками, государственными структурами и некоммерческими организациями. Первый конкурс церковных семейных проектов проводился Синодальным отделом по благотворительности с 29 декабря прошлого года по 31 января нынешнего. На него поступило 20 заявок из 7 регионов с низкой рождаемостью, которые входили в географию конкурса. По итогам конкурса были определены 7 победителей. В эфире новости. 2 июля, в день 60-летия представления святителя Иоанна Максимовича, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского, православная община соотечественников торжественно отметила праздничную дату в храме во имя святителя Николая города Шанхая. Божественную литургию в Никольском храме совершил священник Иоанн Щелоков, отмечающий в этот день десятилетие ирийской хиротонии. Предоставление здания храма для богослужения городскими властями Шанхая по согласованию с Шанхайским управлением по делам религии является добрым знаком дружеских отношений между народами России и Китая, а также практическим развитием договоренностей, обсуждавшихся во время состоявшейся в Пекине 8-го заседания российско-китайской группы по контактам и сотрудничеству в религиозной сфере. В литургии приняли участие члены Ростовского отделения Императорского православного палестинского общества, которые представили модель памятника святому Иоанну Шанхайскому. Модель памятника работы действительного члена Императорского православного палестинского общества Сергея Исакова украшала храм во время литургии, а после была размещена в библиотеке российского консульства. Продолжаем выпуск новостей. 3 июля в Национальном музее Республики Татарстан открылась выставка «Петропавловский собор Казани к 300-летию освящения». Выставочный проект призван раскрыть многогранную историю собора как памятника церковного зодчества и центра духовной жизни. Открытие экспозиции посетил митрополит Казанский Татарстанский Кирилл. В начале церемонии открытия архиерейский мужской хор под управлением Дениса Рогова исполнил тропарий кандак первоверховным апостолам Петру и Павлу. Научный сотрудник Национального музея Алексей Гомосков рассказал собравшимся о выставке и представленных на ней экспонатах. С приветственным словом гостям церемонии открытия обратился заместитель министра культуры Республики Татарстан Ленар Хакимзянов, отметивший, что Петропавловский собор Казани является достоянием республики, а история величественного храма рассказывает о служении Отечеству и меценатстве, которое всегда было развито в России. Директор Национального музея Республики Татарстан Айрат Файзрахманов указал на то, что возрождение Петропавловского собора осуществлялось одновременно с возрождением Азимовской мечети. Эти две святыни перекликаются даже в архитектурном плане. Виноградная лоза

Христа, присутствующие в убранстве Петропавловского собора, встречается и в убранстве Азимовской мечети. Это можно воспринимать как особый символ культурного диалога. Возрождение святых мест стало символом духовного возрождения нашей республики, символом возвращения к духовным истокам. Айрат Файзрахманов добавил, что Петропавловский собор по-настоящему дорог жителям города, рассказал о хранящихся фондах Национального музея экспонатах, связанных с историей собора, и пригласил гостей осмотреть открывшуюся экспозицию. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас, Господь!

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Дорогие друзья, в нашем эфире программа из цикла «Основы нашей веры». Передача подготовлена руководителем миссионерского отдела Казанской епархии священником Александром Ермолиным. Тема беседы сегодня про судьбу и знаки. Может ли Господь подавать нам знаки?
1: Очень часто современный человек хочет каких-то видимых знаков, которые Господь ему подает. И здесь очень важно понимать, что православная традиция призывает нас всегда быть очень осторожными в плане каких-то внешних знаков, которые Господь нам подает. Конечно же, Господь нам подает какие-то знаки, и Он хочет, чтобы все человечество спаслось, Он ведет нас к спасению. По сути, по своей каждый день нашей жизни, наверное, даже каждый час и каждую минуту нашего бытия, Господь предлагает нам ситуации, те или иные ситуации, в которых мы должны делать свой выбор. Почему? Потому что Бог не насилует нашу волю, Он хочет, чтобы наша воля сама была расположена к добру, ко благу. И, естественно, Он подает нам наши знаки, но проблема современного человека заключается в том, что он суеверен по своей сути, он пытается во всем и везде увидеть какой-то знак, и очень часто стирается граница между поиском откровения от Бога и какими-то откровенными суевериями. Как часто люди начинают рассуждать, что вот у меня перебежала черная кошка, это примета. И тут уже забывается о том, что есть Господь, который нас любит, о том, что Господь посылает нам какие-то знаки более яркие и более понятные. И я бы призвал каждого человека быть очень осторожным, очень осмотрительным как раз в поиске таких вот откровений, потому что эти откровения могут привести нас немножко, даже не немножко, а совсем не туда, совсем не в ту сторону, в которую нам нужно было бы с вами идти. Есть прекрасный принцип святых отцов, что лучше отказаться, не узнать десяток истинных чудес, чем признать одно ложное чудо. И опыт святых отцов, разных подвижников, нам показывает, как они осторожно и аккуратно относились к знакам. И, допустим, даже опыт Матроны, которая обрела Казанскую икону Божьей Матери, это опыт неоднократного божественного обращения. Пресвятая Богородица несколько раз обращалась, говорила: «Вот, там моя икона, сходи и возьми». И это было несколько раз, и она боялась, она сомневалась, она смущалась, ее родители смущались. Только после уже неоднократного явного такого заявления, что вот туда нужно пойти и взять, ее родитель пошел в то место и стал искать и нашел казанский образ Божьей Матери. То есть это как раз пример того, как аккуратно нужно относиться к любым проявлениям знаков, потому что можно ошибиться и можно просто превратиться в такого суеверного человека, который ничего не будет делать, пока ему не будет каких-то откровений. Крайность этого мира, она совершенно очевидна, как часто мы видим, что люди не делают ничего до тех пор, пока они не проконсультируются с астрологом. Для меня было вообще огромным личным таким культурным шоком, когда я узнал, что сейчас во многих серьезных корпорациях есть штатный таролог. Для меня это просто вызвало культурный шок. У него есть огромная зарплата. Я помню, как еще там, в 90-е, в нулевые годы было каким-то откровением, а у нас на собеседовании появился психолог. Это было чем-то таким нонсенсом. А психолог просто работал в формате того, что определял, вот эти люди в этом коллективе будут работать или не будут. Или вот Иван Иванович конфликтный, давайте мы его либо не будем брать, либо возьмем в другой отдел, где он не будет сталкиваться с Иваном Петровичем, потому что у них точно 100% будет конфликт. Но сейчас мы видим такую деградацию, что появился штатный таролог, который на картах объясняет за огромные деньги, будет ли человек работать или не будет. Естественно, это просто такой пример массовой деградации, пример того, как люди совершенно неправильно понимают вообще саму идею того, что Господь посылает нам какие-то откровения.
0: Можем ли мы получить знаки через гороскоп и сны?
1: Еще одна проблема современного общества – это повальная фундаментальная вера в сны. Причем она настолько серьезная, что уже никто не воспринимает, что церковь в сны не верит. То есть воспринимается как данность, как в свое время стало совершенной данностью, что все знают, например, кто он по знаку зодиака. Даже обращаясь, например, к православной аудитории, аудитория, которая в это все не верит, и спрашиваешь, а кто не знает, кто ты по знаку зодиака? Мне, кстати, нравится очень ответ одного современного православного богослова, историка церкви Александра Дворкина, который в одном своем публичном выступлении сказал, что «а я знаю, под каким знаком я родился под знаком креста». Очень хороший православный ответ, когда люди начинают рассуждать про знаки зодиака, там всяких овнов, красных лошадей, синих жирафов и про все остальное, то, что есть в мировоззрении, в мифологии современного суеверного человека. Наша церковь не верит в сны. Мы воспринимаем сны просто как некую такую работу подсознания, сознание. И, конечно же, сны можно, в принципе, опять же, по учению отцов церкви разделить на три категории. То есть это, во-первых, сны, которые идут от нашей человеческой природы, и это, наверное, самые распространенные сны. Ведь не случайно же многие люди говорят вечером перед сном «не смотри новости», потому что, как часто бывает, что ты полистал новостную ленту, и начинается сниться, ты начинаешь какие-то истории вспоминать, и это тебе просто является во сне от нашей природы. Ну, наверное, у всех был опыт, когда ты готовишься к экзаменам, и ты во сне их проваливаешь. Как часто бывает опыт, я помню сам по себе, как часто я во сне, когда это было для меня непросто, когда я сдавал на права, как я мне там снилось, у меня пропали педали, я потерялся, у меня остановилась машина и так далее. Это наши переживания, это наша природа, то, что у нас есть в голове, и это постоянно отражается в нашей жизни. Есть вторая категория снов, сны от лукавого, когда лукавый пытается проникнуть в наше подсознание, потому что мы самое такое уязвимое, да, место нашего бытия, подбросить все, да, какие-то мысли совершенно неправильные, ненужные, какие-то образы, какие-то искусительные вещи. И, конечно, есть категория снов от Бога, это самая маленькая категория, когда Господь каким-то образом показывает, дает нам какое-то откровение. Ну, допустим, это примеры ветхозаветных снов Иосифа в Египте, это примеры откровений, когда Господь через своих ангелов праведному Иосифу-обручнику давал какие-то указания, например, возьми отрача и матери его, иди в Египет и так далее. То есть неоднократное откровение, которое Господь посылал волхвам. Но здесь нужно все-таки понимать свое собственное недостоинство. Когда человек думает, что вот все, мне сон от Бога, давайте поставим честный вопрос. А ты праведный Иосиф? Вот именно ты. Вот ты, который сегодня проснулся и думаешь, что тебе Господь во сне дал откровение. Наверное, все-таки нет. Скорее всего, его мы недостойны. И опять же, как эти святые люди, например, отцы церкви, относились к каким-то вещам, когда неоднократно, ни раз и ни два Господь дает какое-то явное откровение, а они сомневаются, они говорят, Господи, если это от Тебя, ну, подтверди. Если не от Тебя, то убери. Это очень интересный пример. В свое время у митрополита Антония Суровского, очень известного церковного писателя, практически нашего современника, у Антония Суровского в какой-то момент жизни появился дар. Как он это сформулировал, дар ясновидения. Вот он прямо стал понимать человеческие мысли. И он очень горячо молился, сказал, Господи, если от Тебя, то оставь, если не от Тебя, то убери. И что случилось? И дар пропал. Просто взял и пропал. И оказалось, что действительно Господь взял и убрал, потому что это было не от Него. Поэтому я призываю каждого нашего человека все-таки понимать, что 99-99% снов – это все-таки работа нашего подсознания, и не верить в сны. Потому что в чем опасность веры в сны? Сразу же начинается толкование. Мне приснилось вот это, к чему это? И тут появляются сразу разные сонники, разные толкования снов. Вообще я считаю, что место соннику вот здесь. Его нужно просто туда оставить и им растопить печку, и не более того. Более того, что для церковной традиции вера в сны – это грех. Если мы откроем полный список грехов, мы видим точно, однозначно, вера в сны – толкование снов. Это часть античной языческой традиции, когда были разные толкователи снов, разные гадатели, которые занимались этим профессионально, давали советы. Давайте вспомним прекрасный пример из русской литературы, который мне очень нравится – это «Пиковая дама», пушкинское произведение. Человек узнает волшебную комбинацию и сначала ставит на тройку, в карточной игре выигрывает все деньги, потом снова все деньги ставят на семерку, снова все выигрывается, и там уже все обсуждают эту особую карточную игру, как он играет, а потом он ставит на туз и проигрывает полностью все выигранное, все свое, не знаю, может быть, что там взятое в долг, еще как-то, и проигрывает все, полностью, абсолютно. Оказывается, это была такая насмешка лукавого, оказывается, ставить нужно было на даму, на пиковую даму, поэтому так и называется произведение. Это прекрасный пример того, как лукавый захватывает нашу жизнь. Вот один раз получилось, второй раз получилось, прекрасно работает, и третий раз, или пятый, или десятый, но будет та фундаментальная ошибка, которая полностью разрушит твою жизнь. И это будет крах раз и навсегда. Поэтому, дорогие друзья, не надо верить в сны. Если Господь хочет нам каким-то образом открыться, что-то показать, поверьте, Он найдет способ донести эту мысль до каждого человека. Да, это, наверное, стремление идти по пути наименьшего сопротивления, самое простое, самое понятное, человеку очень хочется туда пойти, а давай я разберу сегодняшние сны, и будут мне такие путеводные звезды, но опыт церкви показывает как раз ровно наоборот. Поэтому давайте, дорогие друзья, выкидываем сонники, стараемся не верить в сны, и относиться к снам, ну, просто как вот к тому, что мы пошли в кино, но не знаем, на какой фильм. Вот что-то нам приснится, ну и слава Богу, что оно приснилось.
0: Верят ли православные в судьбу и случайности?
1: В православной традиции нет понимания случайности, потому что Господь обязательно ведет нас во все дни нашей жизни. Часто люди рассуждают про случайности в таком формате. Вот я шел, повернул в другую сторону, встретил человека, и у меня полностью поменялась моя жизнь. Люди вспоминают это как некую случайность. Или такое мышление древнего человека. Я, допустим, там побежал на охоту, споткнулся о камень, это, и в итоге надо мной, над головой пролетела стрела, я остался живой. Этот камень – это мой оберег. Вот это такое мышление античного древнего человека, такого анимиста. Это совершенно неправильное понимание для православного человека. Мы верим в то, что у Бога никогда не бывают случайностей, и даже если вы опоздали на самолет, и он разбился, то есть нужно воспринимать это не как то, что вот вас какой-то оберег спас и так далее, а нужно понимать, что вот такова воля Божия, и Господь вот именно так привел вас. Никогда не бывает ни одной случайной встречи, никогда не бывает ни одного случайного события, и даже такой пример может быть очень далекий, вот есть такая теория про 5 рукопожатий, что все люди в мире знакомы друг с другом. Я глубоко убежден, что если просто даже проанализировать все контакты, которые есть у тебя в телефоне, окажется, что Господь уже дал тебе всех людей, которые необходимы. Он дал тебе друзей, дал тебе строителей, дал тебе помощников, дал какие-то контакты и так далее. Господь дал тебе уже все то, что так необходимо для тебя и для твоей собственной жизни, для твоего спасения. Поэтому случайностей у Бога нет.
0: Дорогие друзья, вы слушали программу из цикла «Основы нашей веры» с руководителем миссионерского отдела Казанской епархии священником Александром Ермолиным.

0: Духовное слово.
1: Мы предлагаем вашему вниманию очередные главы книги преподобного Сафрония Сахарова «Видеть Бога, как Он есть», читая Денис Гаврилов.
2: О личном начале в бытии божественном и бытии человеческом. Воистину, незыблемое основание боговедения дано нам через воплощенного Логоса Отца Иисуса Христа. Влекомые любовью к Нему, мы претерпеваем глубокое преображение всего нашего существа. Его беспредельная жизнь передается нам. Наш дух становится на двух противоположных полюсах. С одной стороны — мрачные низины ада, с другой — царство Бога, озаренное незаходимым солнцем. Невыразимо расширяется содержание нашего бытия. В безумной молитве душа стремится к всему дивному Богу. Мы ненавидим себя, как мы есть. Пройдет много времени, пока мы поймем, что это Он Сам молится в нас, приобщая нас к Своей безначальной жизни. Через сию молитву, богоданную, мы бытийно соединяемся со Христом, сначала в Его неисповедимо таинственном истощении и снисхождении даже до преисподней, и затем в Его божественном всемогуществе. «Да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Сия есть жизнь вечная». Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 3. Персона и ипостась в божественном бытии не может быть лимитативным принципом. В данном тексте русский термин «лицо» тождествен богословскому греческому термину «ипостасис» и латинскому «персона». И в нашем тварном бытии ипостась есть начало, воспринимающее в себя беспредельность. Пред нашим ипостасным личным духом в пределах земли стоит задание — пробить стену времени и преодолеть порог пространственности. Всему духовному событию в нашей данной повседневности имеем некоторую аналогию. Авион, переходящий на сверхзвуковую скорость, производит потрясение атмосферы, подобное взрыву. Так дух человека, вступающий в мир Божией вечности, бывает потрясен величием открывшегося ему видения. Вселенная при этом переживает некое изменение в своих судьбах. Человек родился в мир. Это событие, сообщившее всему мирозданию новую непреходящую ценность. Человек, как ипостасный дух, принадлежит вечной онтологии. Спасенные во Христе, святые являются носителями Божией вечности. Они воспринимают безначальную жизнь, нетварную, в свое неотъемлемое обладание. Но по природе своей они все же неизменно остаются тварью. В духовном мире человечества наблюдается двойное движение. Одно из них негативное. Грубая форма сего выражается во все возрастающей динамике падения, в банальном нигилизме и моральном разложении. Сублимированная же форма люциферическая, с ней у нас знакомит книга «Бытия», глава 3, стих 5. Сущность сей последней, что тварь, наделенная даром свободы самоопределения, отвергает заповедь Бога. Рассматривает ее как некое налагаемое извне ограничение, стремясь к абсолютному самоутверждению, самообожению. Другое движение, положительное, восходящее, проявляется как влечение любви к бесконечному соединению с Отцом и же на небесах. В параллель сим замечаем наличие двух противоположных тенденций в сердцах и умах людей. Одни целятся совлечься земной формы существования, их воображению предносится великий покой таинственного всетрансцендирующего небытия. Другие же, по слову Христа, «Царство небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 12. «Идут на болезненный подвиг преодоления нашей тварной тленности. Мы не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью». Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 4. Для одних характерно мыслить первоабсолют сверхличным. Персональность для них есть в лучшем случае первая ступень деградации, самоограничения абсолюта. Для вторых именно персона лежит в основе всего сущего. И сие есть наше христианское боговидение и мировидение. Нам открылся ипостасный Бог, Творец неба и земли, и всего видимого и невидимого. Он есть самобытие, Он первый и последний, никого и ничего раньше Него, ни после Него. Все есть Бог любви нетленной. Возлюбившим Его обетована полнота богосыновства через единородного Сына Отчего Иисуса Христа, который сказал: «Я живу, и вы будете жить». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 19. Ипостась персона есть самый внутренний принцип абсолютного бытия, его начальное и конечное измерение. «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель». Откровение, глава 1, стих 8. Ипостасность Бога ускользает от всякого определения, ибо лежит за пределами всего, что носит на себе печать какой бы то ни было детерминации. Непознаваемая рационально, она познается бытийно и исключительно в меру самооткровения Бога человеку. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 27. Евангелие от Луки, глава 10, стих 22. Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 26. И в человеке, образе личного Бога, принцип персоны есть самый сокровенный сердце человек в нетленной красоте, что драгоценно пред Богом. Первое послание Петра, глава 3, стих 4. И тварная персона уходит дальше всяких определений. Научное и философское познание выражается в понятиях и определениях. Персона же есть бытие неуловимое ни для философской, ни для научной форм познания. Она, подобна Богу, непознаваема до конца извне, если не открывается сама другой персоне. Бог есть Бог сокровенный, и человек внутри имеет утаенные от посторонних глаз глубины. Бог есть начало бытия, а не человек, но сей последний сотворен с потенциальной возможностью ассимилировать и вечно носить в себе нетварную жизнь божества. Человек с заглавной буквы означает «всечеловек», подобно тому, как Бог един, но многоипостасный, Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Христос, имеющий образ божественного бытия, послание к Филиппийцам, глава 2, стихи 6 и 7, то есть по естеству сущий Бог безначальный, в акте воплощения воспринял в свою ипостась образ рабского бывания. Человеческая же ипостась претерпевает обожение по благодати, в силу чего осуществляется в ней полнота образа Божия. В личном персональном принципе человека заключено прежде всего подобие тому, кто открылся нам с именем Азьесмь. В акте обожения человеческая личность восторгается от измерений и форм земли в измерении формы божественной жизни. Иначе человек ипостазирует божественные атрибуты, как вечность, любовь, свет, премудрость, истина. Становясь Богом по содержанию своего бытия, тварная ипостась, однако, никак не становится Богом для других разумных тварей. Отцы и учителя Церкви во все века выражали откровение о нашем подобии Богу, но не все и не всегда с одинаковой силой. Отчасти это от того, что не все они стояли на том же уровне познания Бога и человека. Слово о полноте подобия, даже до тождества, смущало тех, которые понимали сие как слияние с Богом до неразличимости. Между Богом и человеком вечно пребывает онтологическая дистанция. Бог – никем и ничем не обусловленное первобытие, люди же – творение Его. Но в акте творения по образу своему и по подобию Создатель наш в сущности повторяет себя и в этом смысле является нашим Отцом. Не сей ли факт имел в виду Господь, давая нам молитву «Отче наш»? Через воплощение свое предвечный Логос Отца дает нам причащаться Его крови и плоти, чтобы таким путем влить в наши жилы Его безначальную жизнь, чтобы мы стали Его детьми, плоть от плоти Его и кость от кости Его». Христос явил нам совершенство образа Божия в человеке и возможность для нашей природы освоить полноту обожения настолько, что Он, Христос, по вознесении Своем посадил одесную Отца естество наше. Но даже и в нем наше естество не стало единым с сущностью нетварного Бога. Во Христе, воплощенном Сыне Отчем, созерцаем мы предвечную идею Бога о человеке. Откровение «Аз есм сущий» — «Бытие — это Я» показывает, что ипостасное измерение в Божестве имеет основоположное значение. Принцип персоны в Боге не есть отвлеченное понятие, но сущностная реальность, обладающая своей природою и энергией жизни. Сущность не есть первенствующий и даже преимущественный момент, определяющий персоны и ипостаси в их взаимоотношении. В божественном бытии нет ничего, что было бы вне ипостасным принципом. Неисследима глубина тайны божественных персон. Их самоопределение в вечности является безначальным фактом. Не было такого момента, когда Отец не имел бы Сына и не изводил бы Святого Духа. Начало всему Отец, который в предвечном рождении Сына сообщает Ему всю полноту Своей природы, сущности, тоже и восхождение Святого Духа, откуда утверждение, что и Сын, и Святой Дух совершенно равны Отцу. Воплощенный Логос Отца, Христос-человек, нам более понятен через слово, которое Он имеет от Отца и которое Он передал нам. Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 8. Мы знаем Его земную жизнь через евангельское благовестие, через духовное предание о Нем. Собою Он явил нам Отца Своего и Отца нашего. Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 17. Медлительнее приходит ведение Духа Святого как лица. Все непрестанно оживотворяет не только Церковь и детей ее, но и весь мир, всю тварь. Он излечивает нас от последствий падения. Он перерождает нас и освящает. Но все совершает незримым образом, как некий скрывающийся чудный друг, не хотящий обременить благодарностью к нему, ибо ведает, что в нашем данном состоянии благородное чувство благодарности становится бременем. Великое блаженство узнать его приходит постепенно, по мере того, как в нас при его содействии раскрывается ипостасное начало, в силу чего мы начинаем воспринимать все, и божественное первобытие, и бытие космическое иным образом, свойственным человеку-персоне, осуществленному образу того, кто открылся нам под именем Азьесм. Персона есть тот, кто единственно и подлинно живет. Вне сего живого начала ничто не может быть. В нем жизнь, и жизнь была свет человеков. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 4. Существенное содержание сей жизни – любовь. Бог есть любовь. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 8. Встречи в любви с другою или другими персонами реализует себя персональное существо. Исходя из чудного откровения «Азьесмсы» и человека, созданного по образу и по подобию, мы живем прежде всего как персональное существо. Именно сему началу в нас принадлежит вечность. Оно и только оно обладает способностью познавать свой первообраз живого Бога. Человек более чем микрокосм, он микротеос. Будучи тварью, он получил заповедь стать подобным Богу, святой Василий Великий. Если Творец во всем уподобился человеку, послание к евреям, глава 2, стих 17, то значит и человек создан с возможностью во всем стать подобным Богу. Будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Первое послание Иоанна, глава 3, стих 2. В наивысшем, доступном нашему естеству напряжении молитвы, когда сам Бог молится в нас, человеку дается вышеобразное боговидение. Когда человек-персона действительно молится лицом к лицу безначального. В этой встрече с персоной Бога актуализируется в нас то, что вначале было лишь потенцией, персона. Влекомые Духом Бога к молитве за весь мир, к участию в молитве Господа в Гефсимании, мы вдруг видим в самих себе Божие чудо. Внутрь нас восходит духовное солнце, имя которому — лицо, персона. Это есть начало в нас новой формы бытия, уже бессмертного. Мы воспринимаем при этом не поверхностно-рассудочно, но в недрах нашего бытия откровение ипостасного принципа в Святой Троице. Нам предстает во свете величайшая тайна безначального бытия. Бог личный, живой, единый в Троице лиц. Бог любви, единственно истинный. Пишу историю моей души. Мне самому дорого обошлись заблуждения, которыми я увлекался около 7-8 лет. По-человечески рассуждая, я не смог бы своею силою выбраться из бездонности трансцендентизма восточного видения, сверхличного абсолюта. В молодости моей по телу и разуму сия философия представилась моему уму как исполненное величие, превосходящего христианскую эмоциональную душевность «люби Бога и ближнего». Самое слово «персона» в то время в моем сознании было идентичным понятию индивидуума. Не безумно ли переносить это измерение на абсолютное бытие, думал я. Когда же по дару свыше мне было дано уразуметь онтологическое место принципа персоны в божественном бытии, тогда, естественно, все переменилось и предстало в обратной перспективе. Мы, тварь, как персоны, мы создаемся потенциально, не актуально. Я не есмь первобытие, но тварный образ его. Евангельскими заповедями я призываюсь актуализировать, реализовать мое персональное богоподобие, стать личностью ипостасью, преодолев лимитацию индивидуума, который никак не может унаследовать божественный образ бытия. Бог наш есть Дух Всеведущий, Вездесущий. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Ни одна из птиц не упадет на землю без воли Отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены. Евангелие от Матфея, глава 10, стихи с 26 по 30. Нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его. Послание к евреям, глава 4, стих 13. Мы не постигаем сего рода знания, непосредственного, беспроцессуального, всецелого, но мы веруем в благой промысл Бога о нас. В течение лет усердного подвига жить по воле Его мы не раз убедимся математически точному провидению Бога о нас. Если бы Бог не был существом персональным, то и мы, образ Его, тоже не могли бы войти в ипостасную форму бытия. Да и самая персональность наша являлась бы не более чем эпифеноменом. Но в силу того факта, что персона в нас рождается в вышеестественной молитве лицом к лицу живого Бога, она, персона, не подвластна природным стихиям. Она трансцендирует земные пределы и движется в сфере иных измерений. Единственное и единичное, неповторимое и несводимое ни на что другое, она не подлежит арифметическому счету. Абсолютное первобытие ипостасно, и человек, подобие абсолюта, есть личность ипостась. Бог есть Дух, и человек персона Дух. И Дух сей не абстрактный, отрешенный, ибо он обладает своей природой. В земном плане он конкретизируется плотью, с которой проходит свой первый опыт бытия. Бог Слово воспринял на себя человеческую плоть. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 14. И тем показал, что Он не есть вымысел нашего рассудка, не порождение нашего воображения, возбужденного мистическим страхом пред неведомыми враждебными нам силами.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали главы книги преподобного Сафрония Сахарова «Видеть Бога, как Он есть». Читал Денис Гаврилов. Продолжение следует.

0: С днем рождения наш православный радиоканал «Воскресенье» поздравляет наш постоянный соведущий, врач-нарколог, психотерапевт, кандидат медицинских наук Дмитрий Васильевич Детков.
1: 23 года назад, в июле 2003 года, в уральской столице воплотился замечательный проект «Радио Воскресенье». Я помню этот месяц еще и потому, что у нас с супругой родилась старшая дочь. Мне очень хотелось слушать «Радио Воскресенье», поэтому я специально сходил в магазин бытовой техники. Тогда вот в таких магазинах продавались нужные радиоприемники с особенным диапазоном УКВ. И начал слушать новости и программы «Радио Воскресенье». Продолжаю их слушать в течение 23 лет. «Радио Воскресенье» лично мне помогает в моих трудностях, в борьбе, помогает преодолеть усталость, поддерживает для принятия правильных жизненных решений. Молитвы, которые звучат на радио, помогают погрузиться в приятный духовный мир и покой. Полезны все передачи, особенно те передачи, которые помогают понять культуру, помогают понять общество с христианской позиции. Хочется не только слушать «Радио Воскресенье», но и приходить в студию радиоканала, так как сотрудники по-христиански вежливы и заботливы. На фоне грязи и мусора современного инфополя «Радио Воскресенье» выглядит как ключевая вода и как безмятежное синее небо. Хочется поздравить с 23-летним юбилеем весь коллектив тружеников радио уральской столицы, пожелать, чтобы радио расширяло свою работу, расширяло охват, потому что много нуждающихся, много людей, ищущих правды и справедливости. Вот. И через радио люди как раз могут найти то, чего они не могут найти в других средствах массовой информации. А слушайте «Радио Воскресенье» и тем самым сохраните свое психическое здоровье. И в вашей жизни будет больше положительных эмоций и меньше отрицательных эмоций. Еще раз поздравляю замечательный коллектив «Радио Воскресенье». Многое лето, многое лето, многое лето. Спаси, Христе Боже, спаси, Христе Боже. Батюшку Дмитрия, Полину Борисовну и всех замечательных сотрудников.
0: С днем рождения нас поздравил врач-нарколог, психотерапевт, кандидат медицинских наук Дмитрий Васильевич Детков.

0: Вы слушаете православный радиоканал «Воскресение». Мы работаем для вас ежедневно и круглосуточно.
1: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 25 по 27 июня состоялась рабочая поездка исполняющего обязанности председателя

0: ходе совещания в эпархиальном управлении обсудили инфраструктурные вопросы, связанные с встречей многочисленных участников царских дней, создание условий для молитвы, обеспечение безопасности, снабжение водой, организации питания. На приходах Екатеринбургской епархии формируются добровольческие бригады, которым предстоит сопровождать паломников в период с 15 по 17 июля, когда будут совершаться главные богослужения. В начале июля на информационных ресурсах Екатеринбургской епархии, сайте, в тематических группах, мессенджерах и социальных сетях будет опубликована подробная программа 25-го Международного фестиваля православной культуры. Печатная версия программы, изданная значительным тиражом, будет распространяться среди паломников в храме на Крови и центре Царский. Напомним, начало традиции царского крестного хода было заложено 17 июля 1992 года, когда правящий архиерей владыка Мелхиседек возглавил крестный ход от Коптяков до Ганиной ямы. Первый большой царский крестный ход по маршруту, ставшему сейчас привычным, в 1994 году возглавил екатеринбургский епископ Никон. Молитвенники проходили от центра уральской столицы до места, где сейчас стоит монастырь святых царственных страстотерпцев. В эфире новости. На минувшей неделе в паломническом центре мужского монастыря святых царственных страстотерпцев, что в урочище Ганина яма под Екатеринбургом, состоялся интенсив со специалистом сектора приходского просвещения, синодального отдела религиозного образования и катехизации, одним из авторов пособия «Бог и человек. Движение навстречу» Дарьи Кочкиной. Два учебных дня, в которых приняли участие руководитель отдела религиозного образования и катехизации Нижнетагильской епархии Ирий Андрей Брагин и методист Зубарева, посвятили определению проблематики и методикам разрешения возникших трудностей в процессе педагогического сопровождения детей на приходах Нижнетагильской епархии. После семинара педагоги назвали новое пособие очень современным и удобно внедряемым комплексом, действительно помогающим решать многие возникающие трудности во взаимодействии с детьми и их родителями. Приятным дополнением к программе пребывания стала экскурсия по территории монастыря, которую организовали для всех желающих. По отзывам участников, они уезжали с семинара вдохновленными новыми идеями и знакомствами. Семинар организован для педагогов воскресных школ, занявших призовые места в рейтинге 2025-26 учебных годов. И последняя информация выпуска. Пятая краеведческая встреча, состоявшаяся в Карпинском музее, вошла в цикл праздничных мероприятий, посвященных его 45-летнему юбилею. Темой встречи стала религиозная жизнь Карпинска в советское время. Этот пласт городской истории был непростым и во многом остается закрытым до сего дня. Вот почему местные краеведы и историки стараются бережно его восстанавливать и осмысливать. Центральным событием встречи стал доклад настоятеля Богословского Введенского собора иерея Виктора Эльриха. В своем выступлении священник представил слушателям панораму прошлого Карпинска, рассказал об истории местных храмов и о том, какой была жизнь православной церкви в годы гонений. Доклад вызвал оживленное обсуждение. Слушатели проявляли искренний интерес к теме, задавали вопросы, делились личными воспоминаниями, уточняли детали. Такая вовлеченность свидетельствует о том, насколько дорога жителям Карпинска история малой родины. Краеведческие встречи в музее постепенно...
1: В пост апостольский. Вот. Потому что пост – это ведь время покаяния. Кому-то, может быть, 3 дня. Это будет очень непросто. Кому-то и весь пост будет с Божьей помощью легко пройдет. Поэтому здесь, наверное, вопрос того, как человек, какие цели ставит во время поста. Если это диета для человека просто, да, как человек воспринимает пост, это можно кушать, это нельзя кушать. Mm-hmm. То, наверное, здесь вообще никаких проблем нет. Но если это действительно про изменение своего внутреннего состояния, про какое-то такое вот приближение к Богу, про свое сердце, про душу, вот, то тогда здесь такие категории, как легко или тяжело, наверное, слишком поверхностно.
2: Для человека, который, например, никогда в своей жизни не задумывался о том, что наступило время поста, вот, а что можно делать, а что нельзя делать, да? То есть, или что, жизнь,

0: как-то изменилась вот отсечка там вот с, там, с какого-нибудь там 20 там какого-то июня, да, там по 12 июля там раз, и что? И вот что, что-то особенное? Нельзя там, не знаю, вилку с ложкой пользоваться или надо спать, ложиться вовремя? А как воспринимается апостольское вот это вот наследие в качестве, да, постного времени для людей 22 века, условно, да?
1: Ну, давайте с вами вот посмотрим на это примерно таким образом, что Петров пост начинается через неделю после праздника Пятидесятницы, да? То есть там, после Пасхи уже прошло 50 дней, плюс еще неделя, да, практически там, 2 месяца, да, и вот в это время потом начинается Петров пост. Апостольский пост. То есть это как некий такой, знаете, стимул человеку, импульс духовно взбодриться. Потому что прошла Пасха, человек немножко, может быть, расслабился, немножко как-то в каком-то, в своей суете в жизни, да, может быть, его где-то потерялся. И вот в этот момент церковь, да, предлагает своим христианам, церковь предлагает вот такое средство, как духовно приблизиться к Богу, немножко сконцентрироваться на своей душе. Вот. И, собственно, вот первое, что это пост. Пост начинается с того, что мы там ограничиваем себя в еде, наблюдаем за своей молитвой, молимся ли мы, не молимся, как мы молимся. Да, стараемся, ну, вот это дело проанализировать, посоветоваться с своим духовником. Вот, смотрим на то, как мы посещаем храм, бывали мы на литургии в воскресенье, там, посещаем всеночное бдение. Это время, когда мы читаем какую-то духовную литературу. Да, я знаю некоторые приходы, которые рекомендуют на пост прочитать ту или иную какой-нибудь, ну, там, духовный автора, труд, например, автора, книгу, да.
0: Труд какой-то.
1: Да, ну, вот. Это время, вот, когда человек, вот, благодаря вот такому волевому своему усилию, как бы делает шаг навстречу Богу, вот, совершая такое ограничение себя в еде, да, понуждение себя такое разумное к молитве, да, это посещение богослужений, личная молитва, да, какое-то покаяние внутреннее, самое такое, очищает свою душу, свой дух очищает. И через это он приближается к Богу и обретает благодать, обретает энергию божественную в себе. Да, Господь его касается, наполняет, и он вновь оказывается вот с Богом. С Богом. То есть, может быть, немножко ближе, чем был до этого. Может быть, он и был с Богом, но в этот момент, благодаря тому, что он постится, он, может быть, вот не сделал каких-то ошибок, не отпал от Бога. Вот, и вот, вот таким вот
0: лишний
1: образом...
0: Лишний раз промолчал.
1: Лишний раз промолчал, лишний раз смирился, лишний раз где-то чего-то воздержался, с кем-то помирился. А когда он наполнился уже, да, как-то вот появилась у него в жизни радость, он, может быть, и добрые дела найдет возможность сделать и поможет ближним, и, может быть, кто-то нуждается в нем. То есть вот какой-то такой духовный, происходит духовная работа в человеке в момент поста. То есть в церкви, в церковный устав, он достаточно разумный устав, хоть, наверное, он и писался больше для монахов, которые живут в монастыре. И в пост в монастыре, наверное, это одна история, одни усилия, одни условия жизни для человека. Ну, может быть, и искушения другие, испытания. А для человека, например, семейного или живущего где-то в мегаполисе, в динамике, да, где у тебя
0: в информационном пространстве, меняющемся
1: пространстве, да, во всем это другие какие-то моменты, да. Но тем не менее человек в любом случае, он вот церковь ему предлагает, да, чтобы он мог в 4 раза в год такие продолжительные периоды времени подготовиться и вот подготовить свою душу, как-то духовно сконцентрироваться, да, внимательно себя посмотреть. Опять же, пост ведь не бессмыслен. Он имеет начало, имеет конец. Да, он как бы продолжается и оканчивается с каким-то событием. Например, во время Великого поста оканчивается Пасхой, торжеством. Да, во время Рождественский пост оканчивается Рождеством Христовым. Это рождественские праздники, мероприятия и все события в жизни человека. Да. А в данном случае Петров пост, он заканчивается праздником святых первоверховных апостолов Петра и Павла. То есть апостолы – это, ну, пример для христиан. В некотором смысле их пример является таким образцом служения Богу. То есть они, их личность, да, апостола Павла, апостола Петра, они абсолютно разные были люди. Один образованный, другой необразованный. Да, и человек, разные, да, условия жизни, но тем не менее они смогли прожить вместе, вот эту жизнь пройти и пострадать за Христа, да, и оказаться, да, вот, до конца вместе, вместе с, вот. Поэтому, ну, вот Петров пост, вот он является, хотя если исторически смотреть, некой компенсацией Великого, есть такое мнение, что его ранее не было, и что вот он был предложен христианам тогда, когда человек не мог попоститься во время Великого поста.
0: Например, путешествовал, да, там, ну, где-нибудь на кораблях, ну, или еще что-то
1: происходило. Ну, по каким-то причинам не мог, да, и вот он, ему предлагалось попоститься. Сегодня мы знаем, что, ну, вот есть такая возможность для человека принять вот эту церковную практику и прожить вместе это время.
0: А к чему призывает церковь к этому времени? Ну, то есть, на чем делается акцент? Куда человек свои усилия, свое внимание, свое разумение должен направлять? В каком? В какие цели, в какие задачи? То есть, ну, или, может быть, неправильно формулирую, но, то есть, на чем должен быть акцент?
1: Вы знаете, я вот по своему такому разумению думаю, что акцент всегда на покаянии, да, и наша цель – это приближение к Богу. И пост – это вот один из шагов нашей духовной жизни, которые помогают нам прийти к Богу, покаяться. Ну, как в притче о блудном сыне, да, где вот сын уходит от отца, а потом возвращается, отец его принимает. Ну, и, наверное, цель именно вот поста является в том, чтобы ты пришел к Богу, а Бог тебя принял, чтобы ты был к этому готов.
0: Вы сказали очень важный момент в начале нашего разговора о планомерности. А ты попробуй-ка эти вот отведенные дни, какие, сколько бы их ни было, в ежедневном режиме что-то соблюдать. Там, ежедневно там, молитвенное правило, например, да, или там еще какие-то вещи, суббота, воскресенье, храмы, как минимум, да, то есть из пожеланий. И да, попробуй это сделать, это немножко разные вещи.
1: Ну, мы можем этого желать, к этому стремиться, а Господь нам поможет в этом. Я уверен, что тот, кто к этому стремится, то обязательно у него получится. Вот именно постепенно, не как бы без каких-то, если можно так выразиться, рывков, каких-то надрывов, потихонечку. Ну, Серафимово правило, например, если у человека не получается читать утренние, вечерние молитвы, по молитвослову, то, ну, 5 минут времени он может найти для того, чтобы внимательно прочитать 3 раза молитву «Отче наш», прочитать символ веры, прочитать 3 раза «Богородица, Дева Радуйся», да, внимательно тогда, может быть, это сделать вместе со своей семьей, да, с детьми, там, с женой, встать перед иконами и помолиться. Вот. И от этого получить духовную пользу может быть больше, чем он бы как-то формально прочитал молитвы, которые положены.
0: Еще один момент, на котором я хотел бы сосредоточить и ваше внимание, и уважаемые зрители. И вообще июнь, и июль вот у нас в России в широком смысле этого слова всегда очень насыщены на события паломнических поездок и особенно крестных ходов. Крестный ход, как ну, так с натяжкой, большой натяжкой, очень условно, как один из видов богослужений, да, там крестный ход, как один из видов такого тоже способа покаяния, крестный ход, как один из видов, ну, что ли, попытки, в том числе изменения самих себя. А чего стоит только Великорецкий крестный ход, Волжский крестный ход. Нам предстоит Царский крестный ход на Урале, на который там тоже там, ежегодно собирает десятки и десятки, а то и были периоды, года, когда и сотни тысяч человек сюда приезжало. Вот я хотел бы сказать об этом. То есть как человек мог бы, вот еще одни из вариантов, которые да, в это постное время, да, с пользой для себя, не в кафешках, пляжах и тусовках, в непонятных разговорах, а вот именно в такой вот способ, когда ты несколько дней, ну, мне кажется, очень так символично и, главное, продуктивно можешь их использовать.
1: Ну, обязательно в Екатеринбурге с 16 на 17 июля проходит Царский крестный ход и богослужение, и 18 июля в Алапаевске, да, мы знаем. Угу. То есть есть возможность у людей прийти в храм на крови, помолиться и поучаствовать в ночной литургии и потом пройти крестным ходом. Когда ты идешь крестный ход, это молитвенное шествие. Это, по сути, молитва, которая сопровождается еще таким некоторым физическим понуждением человека. Да? Человек идет, и каждый шаг у него там сопровождается молитвой. Там кто-то читает имя Божие, призывает, да, читает Иисусову молитву. Кто-то как-то идет, ну, слушает богослужение. Вот, то есть это такой важный момент, наверное, дать какую-то такую вот возможность себе немножко сконцентрироваться, немножко обратиться к Богу в этот момент. Поэтому крестный ход – это одна из форм богослужения, одна из форм, ну, в некотором смысле, покаяния, может быть, и духовного труда для человека, как для одного человека, так и всей семьей можно поучаствовать в крестном ходе. Ну, а нужно, наверное, здесь обращать внимание, что он должен быть посильным, крестный ход, без фанатизма, скажем так. Угу. Вот, чтобы это надо понимать, что ты, идя крестный ход, потом, чтобы это не было надрывом, чтобы ты не прошел крестный ход весь, заставив себя, а потом вообще какое-то время не смог прийти в храм. Угу, угу. По разным причинам. Вот. Поэтому крестный ход – это очень доброе дело, хорошее, но с рассуждением, как-то так вот потихонечку, вот, с молитвой, вот, ну, с пастырским благословением наших владык, нашего владыки Евгения. Поэтому вот это время, но опять же, уже царские дни, не после Петрова поста происходит, после уже непосредственно после
0: торжеств.
1: Да, после всех торжеств, да. Поэтому человек уже, как может быть, продолжение Петрова поста может приехать и поучаствовать в крестном ходе.
0: А на Нижнесергинской земле какие-то есть традиции крестных ходов или шествий?
1: У нас есть традиция на Пасху по городу Нижней Серги проходить. Вот Яна Притеченского храма до сада Металлурга, где раньше находился Троицкий храм, построенный Демидовыми. Сейчас он полностью снесен. Вот владыка благословил там установить поклонный крест и памятную доску прикрепить, чтобы была память историческая о том, где находился вот такой храм. Сейчас там сад Металлургов, то есть это место для досуга жителей. Вот. У нас есть такая задумка по приходам Нижнесергинского благочиния сделать крестный ход от храма к храму. То есть, ну, это еще только находится в такой вот, мы зреем только для этого, наверное. Когда-то, может быть, это и совершится.
0: Всему свое время.
1: Да, очень. Да, да.
0: И еще один момент. Когда говорят об апостолах, о том, что апостолы там, и ближайший круг, и там, от 70 и так далее, и учеников, и последователи, они же все несли определенное служение. Человек, который приходит в храм, он тоже так или иначе определяет себя для служения, для какой-то деятельности, благотворительности, внимания. На этом поприще вот, период поста ведь тоже может быть, как вы говорили, импульсом для активизации.
1: Я бы сказал, обновлением. Ведь каждый человек, он так же, как и Дух Святой сошел на апостолов, да, во время Пятидесятницы, так же и на каждого человека в таинстве мира помазания сходит Дух Святой. И он получает дары Святого Духа, так же, как и апостолы. И поэтому каждый из нас вот, призван к этому, каждому из нас дан талант для того, чтобы мы могли служить Богу, служить людям, служить, рассказывать о Христе своей жизнью, своим словом, своим делом. Вот. И поэтому вот во время поста, может быть, можно посмотреть на этот период именно с такой точки зрения, что вот период, когда я должен прожить, хоть немножко быть вот, похожим на апостолов, быть таким, каким меня задумал Бог, да, к чему меня призывает. Да, Бог в моей жизни. Я, может быть, обычно ленюсь, может быть, не решаюсь так жить, или, может быть, сил мне не хватает. А вот здесь вот, определенный, знаете, так по-настоящему, честно, да, разумно прожить это время. И вот как раз посты для этого даны человеку, чтобы человек мог вот это время прожить с Божьей помощью вместе с Духом Святым в своей жизни.
0: Когда мы говорим про храм Крестовоздвиженский в Нижних Серегах, там есть где, так сказать, применить свои таланты?
1: Огромное поле, да, возможностей для людей. Вот, поэтому призываю, приглашаю всех наших друзей, да, и людей, кто хочет помочь Крестовоздвиженскому храму. Мы уже более 15 лет восстанавливается, еще начиная с благословения владыки Викентия, потом владыки Кирилла, владыки Евгения. Вот, и сегодня он уже внешне восстановлен, архитектурная целостность, его, видите, восстановлена, и купол, и колокольня, и храм. Но мы сейчас несколько сместили восстановление храма, восстановление его стен на работу с людьми. Дело в том, что храм находится в Нижнем Серге, это живописное место, интересное, уральское, демидовское место, и рядом находится парк Олени Ручьи, люди едут тысячами в этот парк и к нам заезжают иногда. И наш город Нижние Серги уникален тем, что он еще развивается как туристическое место, что мы там не найдем каких-то таких, ну, в общем плане, экскурсий каких-то, да. Угу. Там, инфраструктура еще только задумывается.
0: Все только зарождается.
1: Все только зарождается, да. Поэтому люди, которые приезжают в Нижние Серги, у них есть возможность прийти в храм. И вот мы сейчас работаем над благоустройством территории храма. Хочется, чтобы вокруг храма было уютное место. Чтобы там стояли лавочки, стояли беседки. Чтобы человек, приехав к храму, мог выпить кружку кофе, кружку чая, да, под сенью храма, в тени, так погулять с детьми, с колясочкой вокруг храма, чтобы были посажены деревья, цветочки, чтобы это было вот доступно всем. Вот. И вот, собственно, мы сейчас над этим работаем. А вот уже, чтобы храм поштукатурить, покрасить, там, благо украсить и так далее, это уже дело, ну, как Бог даст и когда даст. Вот. А сегодня наша задача, чтобы храм стал вот точкой притяжения для людей, как для гостей, нашего города, района, так и для жителей города, чтобы это было место открытое, уютное, интересное, доступное людям. И вот над этим, в этом направлении мы сейчас стараемся не то что развиваться, а двигаться, да, идти вперед. Вот поэтому хочется, чтобы вот Господь благословил наши труды, чтобы Господь благословил, и у нас получилось тех, кто участвует в этом. Вот, поэтому приглашаем принять участие, работы много.
0: Когда вы говорите о благословении, упоминаете, да, об этом, что вообще без этого начинать какое-либо дело, даже самое маломальское, человек, который называет себя христианином, вряд ли будет, да? А вот вы, как священник, как настоятель, благословляете своих прихожан на начало апостольского времени поста? Вот на эти моменты?
1: Вы знаете, во время проповеди, когда пост начинается, да, говоришь, братья и сестры, вот сегодня заговорение, а завтра пост начинается. Mm-hmm. Да? Вот, поэтому, конечно, благословляю общим, ну, священническим благословением, как это принято в храмах. Вот, а если человек индивидуально подходит и что-то спрашивает, советуется, то, конечно, и, ну, так, стараюсь и дать совет, чтобы у человека посильно прошел его...
0: Ведь ситуации абсолютно разные, да, ведь мы говорим о том, что жители небольших поселках, у них один темп, ритм жизни, жители города-миллионника другой, там... сами времена апостольские, там, 2000 лет там практически разделяет. То есть, вот надо, вы опять и опять повторяли, я думаю, что это еще можно повторить, почему нет, повторить мать учения, с разумением подходить, да, даже вот

0: В Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. При Свято-Троицком кафедральном соборе города Саратова начала работу епархиальная служба комплексного сопровождения кризисных беременных «Ковчег жизни». Проект получил поддержку синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению в рамках первого конкурса церковных семейных проектов, который был организован отделом в конце декабря прошлого года. В службе «Ковчег жизни» беременные женщины смогут получить правовую, психологическую, медицинскую и гуманитарную помощь. Также в рамках проекта планируется методическая поддержка священников и специалистов, которые помогают женщинам и семьям в кризисной ситуации. Сегодня на территории Саратовской митрополии, кроме службы «Ковчег жизни», открыто еще несколько церковных кризисных центров, поддерживающих беременных женщин и семью в целом. В Балашовской епархии работает кризисный центр «С верой в жизнь», в Покровской епархии кризисный центр «Под Покровом», в Саратовской епархии действуют два центра, где женщины могут не только получить помощь специалистов, но и временное жилье. В Саратове такой центр координирует социальный отдел епархии. Он был создан во взаимодействии с Фондом социальной поддержки «Хорошие люди». Еще один центр помощи женщинам Саратовской епархии открыт в Вольске при Владимирском женском монастыре. Также по благословению митрополита Саратовского и Вольского Игнатия за всеми женскими консультациями, как в областном центре, так и в районах области, закреплены священнослужители. Они встречаются с будущими мамами, проводят беседы о вере, семейной жизни и ценности материнства, совершают молебны о благополучном родоразрешении, духовно поддерживают медиков. Епархиальная служба комплексного сопровождения кризиса

музыки молодых композиторов. В этом году жюри рассмотрело 32 заявки от авторов из России, Израиля и Казахстана. Сообщили организаторы конкурса «Творческое объединение «Союз духовных композиторов». Форум проводится с 2021 года при поддержке Санкт-Петербургской митрополии. В Государственной академической капелле Санкт-Петербурга прошел большой концерт участников конкурса и награждение победителей. Наградами отмечено 13 молодых композиторов. Особенность форума – исполнение новых произведений на канонические тексты во время богослужений. В этом году новая музыка звучала на трех службах. Всеночное бдение и литургия на праздник всех святых были совершены в Федоровском соборе, а литургия при участии хора молодых авторов под управлением председателя Союза духовных композиторов протоиерея Константина Головацкого состоялась в Князь-Владимирском соборе. Трансляцию вел в прямом эфире телеканал «Союз». Произведения конкурса исполняли более 10 ведущих церковных хоров и профессиональные коллективы. На форуме представлен новый нотный сборник Союза духовных композиторов «Собрание причастных стихов». Перед нами стояли две задачи. Во-первых, постараться включить в сборник как можно больше композиторов. Во-вторых, чтобы он имел практическую ценность, чтобы эти произведения могли войти в обиход любого клироса. Почему выбраны именно причастные стихи? Это особенное песнопение, во время которого в алтаре причащается духовенство. В древности причастные стихи имели длинный, продолжительный и красивый распев. Сейчас они исполняются очень быстро, чтобы дать время за причастным концертом. «Мы хотим, чтобы причастные стихи вернули свою значимость», сказал на презентации сборника в Казанском кафедральном соборе один из его авторов Антон Гафаров, член Союза духовных композиторов, певчий архиерейского хора Михаило-Архангельского кафедрального собора города Архангельска. На исторической сцене Государственной академической капеллы в заключительном концерте выступили концертный хор Санкт-Петербурга, церковные хоры города Ниневе, из Петергофа и Мариуполя. Звучали произведения композиторов из Архангельска и Нижнего Новгорода, Белгородской и Московской областей, из Кемерово, Мончегорска, Рязани и Самары, а также из Казахстана и Израиля. 5 победителей получили уникальные иконы мастерской «Дерьвь». На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 7 июля по новому стилю или 24 июня по старому. И сегодня в православной церкви великий праздник – Рождество честного славного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна, а также память святых. Мучеников 4 века Орентия, Фарнаки, Эроса, Фирмоса, Фирмина, Кириака и Лонгина – преподобного Антония Дымского, подвижника 12-13 века, праведных отроков Иакова и Иоанна Менюшских 16 века. Мы поздравляем всех с великим праздником, и именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы знакомимся с житием преподобного Антония Дымского. Будущий подвижник родился в 1157 году в Новгороде. Богобоязненные родители с детства научили его правилам христианского благочестия. Однажды во время службы в храме ему запали в душу слова святого Евангелия: «Аще кто хочет по мне идти, да отвержется себе и возьмет крест свой и по мне грядет». Размышляя о словах Спасителя, святой Антоний решил оставить родительский дом и стать монахом. Он пришел в Хутынский Спасо-Преображенский монастырь, игуменом которого был преподобный Варлаам Хутынский, и принял монашеский постриг. С того времени преподобный Антоний стал жить в совершенном послушании своему старцу, преподобному Варлааму. С усердием и смирением исполнял он все послушания. По преданию, преподобный Антоний по делам монастыря ездил в Константинополь. Во время поездки он посетил святые места. Через 5 лет преподобный вернулся в свою обитель. Его приезд совпал со днем кончины преподобного Варлаама. На смертном одре святой игумен благословил преподобного Антония быть вместо себя наставником братии и строителем монастыря. Управляя Хутынской обителью, преподобный Антоний во всем соблюдал устав, оставленный преподобным Варлаамом. Он достроил и благолепно украсил храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Примером своей подвижнической жизни и кротким наставлением преподобный Антоний укреплял братию в иноческом делании. Всеобщая любовь и почитание тяготили святого подвижника. Со слезами он молил Бога и Пречистую Богородицу указать ему место уединенных подвигов. В скором времени преподобный Антоний оставил Хутынскую обитель и удалился в пустынное место в Дымских лесах, в 15 верстах от Тихвина. Недалеко от небольшого озера Дымского среди глухих лесов преподобный устроил себе небольшую келью и выкопал пещеру. Он с терпением переносил зной и холод, мужественно боролся с демонскими искушениями. Посреди Дымского озера преподобный Антоний обнаружил большой камень, верх которого едва виднелся из воды. В зависимости от уровня воды в озере, камень то уходил под воду, то снова показывался на поверхности. Антоний подплывал на лодке к камню и долгие часы и ночи молился один, стоя на этом камне. Когда место подвигов святого отшельника стало известно, к нему пришли иноки, ищущие уединенной жизни под духовным руководством опытного наставника. Постепенно Дымская пустынь заселилась боголюбивыми монахами. Так возник монастырь. Иноки построили храм во имя преподобного Антония Великого с пределами в честь покрова Пресвятой Богородицы и во имя святителя Николая Чудотворца. Тогда же были построены кельи, а через некоторое время зимний, теплый храм с трапезной во имя святого пророка предтечи и крестителя Господня Иоанна, память которого мы также сегодня празднуем. Преподобный Антоний мудро управлял братьями Дымского монастыря до блаженной своей кончины. Провидя день смерти, он собрал иноков и благословил их. Затем причастился святых христовых тайн и мирно скончался. По преданию, это произошло 24 июня 1224 года. Тело преподобного Антония было погребено в устроенном им храме с левой стороны. В 1330 году святые мощи преподобного Антония были обретены нетленными. В 1409 году во время очередного нашествия татар на новгородские земли игумен Дымской обители с братьей, боясь надругания над святыней, скрыл святые мощи преподобного Антония под спудом. Преподобный Антоний неизменно оставался хранителем Дымской обители. После разорения шведами в 1611 году монастырь восстал из пепла не без молитвенной помощи преподобного Антония. В 1687 году, а по другим источникам в 1585 году, в монастыре дважды возникал пожар, и оба раза преподобный Антоний являлся в сонном видении игумену и предупреждал его о пожаре, так что братьям удавалось вовремя погасить пламя. В 1744 году над местом сокрытия святых мощей петербургским купцом Калитиным, исцеленным преподобным Антонием от продолжительной тяжелой болезни, была устроена деревянная золоченная гробница. В XIX веке обитель была обновлена, большинство деревянных построек заменены каменными. В 1839 году трудами настоятеля Амфилохия вокруг монастыря была возведена каменная ограда с четырьмя башнями по углам и святыми вратами. Численность иноков доходила до 55 человек. Но в 1919 году монастырь был упразднен. По рассказам местных жителей, для разгона монахов пригнали броневик. В память о том событии обитель переименовали в населенный пункт «Красный броневик». К началу 1990-х годов от комплекса монастыря мало что сохранилось. Лишь в 1997 году Антониево-Дымский монастырь был передан Русской Православной Церкви и приписан в качестве скита к Тихвинскому монастырю. В 2000 году было начато восстановление главного собора монастыря, которое продолжается и до настоящего времени. В 2001 году в Антониево-Дымском монастыре произошло второе обретение мощей преподобного Антония. Преподобный Отче Антоний, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали «Православный календарь». Его вел священник Михаил Кудрявцев.

0: Дорогие братья и сестры, коллеги и слушатели, сегодня нашему радио 23 года. Если вдуматься, это целая жизнь. За это время в эфире менялись ведущие и программы, да и много еще чего. Но одно оставалось неизменным. Мы всегда говорили о главном, о Христе. Поэтому очень промыслительно, что день рождения нашего радио совпадает с великим церковным торжеством – Рождеством честного славного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна, того самого, который был гласом вопиющего в пустыне. И знаете, мне всегда казалось, что это про нас, про радио, потому что мы ведь тоже голос. Голос, который пытается пробиться сквозь шум, сквозь пустыню информационного шума, в которой каждый день теряется каждый из нас, сквозь пустыню усталости, равнодушия и цинизма. Мы не тот голос, который кричит громче всех, мы тот, который зовет остановиться, прислушаться, вспомнить, что ты не просто набор социальных ролей, не просто функция, не просто потребитель контента, ты – живая душа, и что тебе есть куда идти, кроме как от дивана к холодильнику и с работы домой и обратно. Иоанн Предтеча, если вспомнить Евангелие, был человеком неудобным. Он говорил правду и царю, и фарисеям, и простым людям. За это его не любили, за это его посадили, за это его и убили. Но он не молчал, потому что молчать было бы предательством, предательством Бога и людей, которые его слушали. Конечно, мы не Иоанн Предтеча, мы маленькие люди в маленькой студии. Мы тоже ошибаемся, мы тоже иногда устаем, мы тоже иногда говорим не то и не так, но мы стараемся. Каждый день, каждый эфир, каждую передачу. И за эти 23 года через наши микрофоны прошли тысячи голосов. Священники и богословы, врачи и учителя, бабушки из дальних деревень и студенты из столиц. И каждый из них, пусть на 5 минут или на час, был для кого-то тем самым гласом, который помог не потеряться, который напомнил, что ты не один, что есть Христос, что есть смысл. 23 года – это целая эпоха. Сколько слов сказано, сколько судеб согрето, сколько молитв соединилось в едином порыве. И сегодня, в день рождения нашего радио и в день торжества того, кто был земным ангелом и небесным человеком, я хочу поблагодарить в первую очередь вас, дорогие слушатели, за то, что вы с нами, за ваши письма, звонки, за ваше доверие. Ведь радио без слушателя – это просто набор частот. Именно вы делаете нас живыми. А также моих коллег за ваше служение, за то, что вы приходите в студию не на работу, а на послушание, за вашу веру, за ваш профессионализм и за то, как вы умеете нести свет, даже когда в эфире тишина. И, конечно же, всех, кто начинал это радио ровно 23 года назад, за дерзновение и веру в то, что слово о Христе должно звучать. Я хочу пожелать нашему радио и каждому, кто сегодня нас услышит, не бояться быть голосом, не бояться говорить в пустыне, потому что пустыня, она только кажется пустой. На самом деле в ней полно людей, людей, которые ждут, которые ищут, которые устали от фальши и хотят услышать живое слово. Пусть Господь по молитвам святого Иоанна Предтечи укрепит нас в служении, и пусть каждое слово, сказанное в эфире, приносит пользу душе, утешает скорбящих и радует верующих. С днем рождения, родное радио! С праздником Рождества Иоанна Предтечи! Многое и благое лето! Ну а кроме меня, поздравить всех нас с праздником, с днем рождения нашего радио, спешит отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.
1: Дорогие сотрудники радио «Воскресенье», дорогие радиослушатели, поздравляю вас, сегодня у нас двойной праздник. Во-первых, один из самых главных церковных праздников – Рождество Иоанна Предтечи. Как мы знаем, это самый великий пророк и очень почитаемый в нашей церкви. Это наш храмовый праздник. И сегодня у нас престол. Также поздравляю и сотрудников радио, потому что исполнилось уже 23 года, как вы вещаете и несете доброе Божье слово людям. 23 года — это же смена целого поколения. Это же сколько людей уже выросло, сколько людей ушло из жизни. Но хочется пожелать вам, чтобы ваша деятельность, она продолжалось бесконечно, чтобы то добро, которое вы делаете для людей, оно приносило пользу этим людям. Поэтому здоровья вам, хороших идей, доброй жизни, благочестивой жизни, чтобы эта благочестивая жизнь, она изливалась через эфир и доносилась до других людей. Одним словом, всех нас с этими праздниками. Всего хорошего.
0: На наших волнах звучало поздравление от доброго друга нашего радио и постоянного участника программ «Беседы о вечном» отца Алексея Долгорукова, настоятеля храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Еще раз с праздником вас, дорогие друзья! Оставайтесь с нами!

0: В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
1: Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо вам большое за ваше внимание и ваши вопросы к нашей передаче. Я прошу прощения, на фоне простуды мой голос может быть несколько непривычен. Мы продолжаем цикл бесед, посвященных медицинским состояниям, которые возникают в пожилом, старческом возрасте. И сегодня мы поговорим о головокружении и нарушении равновесия, как медицинском состоянии, которое достаточно часто встречается. Чем старше человек, тем чаще. И важно еще раз понять, головокружение и нарушение равновесия может встречаться в любом возрасте, но именно в пожилом возрасте это не отдельное состояние, не отдельное заболевание, а комплекс состояний, отражающих изменения сразу в нескольких системах организма. Это изменения и в вестибулярном аппарате, и в зрительной системе, и в центральной нервной системе, и в системе, которая анализирует информацию от связок и мышц человека, создавая определенную внутреннюю картину с точки зрения анализа центральной нервной системы, работы мышц и связок. И головокружение, равновесие и нарушение равновесия – это состояние, которое очень серьезно влияет и на качество жизни человека с возрастом, и является компонентом таких медицинских состояний, которые мы раньше с вами изучали, как астения, синдром падений, саркопения, потому что человек меньше занимается физической активностью из-за тех или иных страхов и ситуации, связанные с неуверенностью. И это состояние, к сожалению, резко увеличивает и вероятность повторной госпитализации, и зависимость от посторонней помощи, и даже неблагоприятных состояний, связанных с угрозой для жизни. Поэтому, безусловно, знать об этом медицинском состоянии в гериатрии, головокружении и нарушении равновесия очень важно. Хочется еще раз напомнить, что медицинские состояния, которые мы разбираем с вами в пожилом и старческом возрасте, они формируются постепенно и начинают формироваться уже где-то после 30, на уровне 40 лет. Поэтому, когда человек представляет, что те медицинские состояния, о которых мы говорим, это проблема только возрастная, это, к сожалению, неправда. Очень важно знать о них и меры профилактики начинать уже с 30-40 лет, особенно если есть факторы риска, особенно если есть наследственность. Возвращаясь к основным изменениям, которые лежат в основе головокружения и нарушения равновесия, современная медицина знает, что происходят периферические изменения, то есть уменьшение скорости и эффективности работы клеток во внутреннем ухе, которое отвечает за равновесие, снижается число нервных волокон вестибулярного нерва, происходит уменьшение количества нервных клеток в вестибулярных ядрах головного мозга и мозжечка, снижается скорость обработки информации. Безусловно, большую роль играют так называемые дефициты сенсорные, то есть ухудшение зрения, ухудшение ощущения положения тела в пространстве. Нервная система постоянно получает информацию от суставов и мышц тела и определяет это как важный момент координации с возрастом. Именно эта чувствительность снижается. Безусловно, нарушается и интеграция сигналов, возрастом мозг хуже сводит воедино данные от разных систем, зрительной, вестибулярной, анализа ощущения положения тела, снижается способность поддерживать равновесие. И еще раз хочется подчеркнуть, достаточно часто при возникновении симптомов, связанных с головокружением, связанных с потерей равновесия, Достаточно часто задается вопрос, нужно найти одну причину. Эту причину устранить и решить эту проблему. К сожалению, говоря о медицинском состоянии, в пожилом возрасте и старше, важно понять, что одна причина практически не бывает. На самом деле, чаще всего это сочетание нескольких факторов, и поэтому комплексность подхода и обсуждение работы всех систем, которые участвуют в том или ином медицинском состоянии, еще раз избегая термина заболевания, именно состояние как собирательного понятия, очень важно и нужно. К факторам риска нарушения равновесия и головокружения с возрастом относится, безусловно, наличие нескольких хронических заболеваний одновременно. Заболевания позвоночника, заболевания сосудов, сахарный диабет, повышенное артериальное давление, атеросклероз, заболевания почек, практически любое заболевание внутренних органов, хроническое, серьезно влияющее на качество жизни и прогноз, может вносить ту или иную долю важных моментов, патологических, к сожалению, моментов в развитии обсуждаемых состояний. Отдельный фактор риска – это саркопения, то есть уменьшение силы и объема мышц. С возрастом, естественно, к сожалению, происходит, начиная уже с 40-50 лет, ощутимая потеря мышечной массы и силы. Ученые посчитали, что начиная с 50 лет уже теряется 1% мышечной массы из-за нарушения обмена веществ, из-за изменения гормонального фона человека. И поэтому саркопения, к сожалению, в зависимости от степени прогрессирования, может серьезным образом ухудшать течение обсуждаемой проблемы. Сенсорные дефициты являются факторами риска, когда у человека снижается зрение и слух. Существенную роль оказывают дефициты, связанные с нарушением памяти, нарушением скорости обработки информации, то, о чем мы говорили в предыдущей передаче, говоря о формировании деменции и до деменции, те или иные изменения в нервной системе человека с возрастом снижают поток и скорость обработки информации, которая воедино сводится и позволяет организму не допускать головокружения, нарушения равновесия. Существенную роль оказывают некоторые побочные эффекты лекарств, некоторые седативные, успокаивающие лекарственные средства, ряд препаратов, которые вынужденно применяют для снижения артериального давления, могут вызывать головокружение как побочный эффект. И всегда при развитии вот этих побочных эффектов очень важно искусство врача для того, чтобы сохранить антигипертензивный эффект, потому что такое простое решение, я не буду принимать препараты от давления, чтобы голова не кружилась, к сожалению, оборачивается, как правило, трагическими ситуациями, потому что хочется напомнить, инсульт, инфаркт серьезным образом зависит от высокого артериального давления, чувствует его человек или не чувствует, все давление, которое выше 140 на 90 мм ртутного столба, постоянно повреждает сосуды, постоянно двигает, к сожалению, развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы в неблагоприятную среду, в неблагоприятном направлении. Поэтому, конечно же, очень важно в какой-то ситуации определить дозу, в какой-то ситуации заменить, а не полностью отменить терапию, направленную на снижение артериального давления. Но, безусловно, если такие эффекты возникают, очень важно сообщить медицинскому специалисту для того, чтобы подобрать безопасную терапию. Важным фактором риска головокружения, нарушения равновесия являются и некоторые факторы образа жизни, окружающей среды. Это безопасная и небезопасная, к сожалению, в некоторых ситуациях домашняя обстановка, ситуация, связанная с хроническим стрессом, ситуация, связанная с активным или пассивным курением, ситуация, связанная с употреблением алкоголя. Главный вывод из знаний о факторах риска – это необходимость применения как можно раньше мер профилактики, которые позволят предотвратить, снизить интенсивность наступление, головокружение и нарушение равновесия. К основным мерам профилактики относится регулярная физическая активность, особенно полезные упражнения, тренирующие равновесие, мышечную силу и выносливость. И мы чуть позже поговорим и с вами более подробно разберем некоторые физические упражнения в комплексе профилактики и реабилитации головокружения, нарушения равновесия. К мерам профилактики относятся регулярные проверки зрения и слуха с своевременной коррекцией выявленных нарушений, контроль медикаментозной терапии. Очень важно минимизировать так называемый принцип, когда назначается большое количество препаратов, которые конкурируют, плохо взаимодействуют с друг другом. И в настоящее время клиническая фармакология, как целое направление в современной медицине, очень серьезно изучает взаимодействие лекарственных препаратов, и практическим врачам даются очень точные рекомендации, какие лекарственные препараты можно сочетать, какие лекарственные препараты нельзя сочетать, какие препараты лучше исключить при тех или иных медицинских состояниях, и они могут провоцировать те или иные медицинские изменения, в том числе и головокружение, или косвенно влиять на эти состояния, например, снижать концентрацию внимания. Поэтому если есть фактор риска, если есть симптомы, очень четко всегда на ранних этапах проводят ревизию медикаментозной терапии. Очень важным аспектом профилактики осложнений при головокружении и нарушении равновесия является организация безопасного быта. Мы с вами ее разбирали, когда говорили о таком медицинском состоянии, как падение. И очень важно здесь устранение бытовых рисков, начиная с полной ревизии квартиры или дома, посмотреть и внимательно оценить риски по скользким полам, даже по коврам с высоким ворсом, когда есть вероятность запнуться. Очень важно организовать полностью быт домашний безопасный, использовать вспомогательные средства, ходунки, трости, обеспечить достаточное освещение, подобрать и заменить, если это было опасное, подобрать безопасную обувь, безопасную одежду, посмотреть аспекты электрической безопасности дома, чтобы не было вероятности электрической травмы или других травм бытовых как таковых. Очень важным аспектом реабилитации и в мерах профилактики являются те меры, которые мы разбирали с вами, говоря о теме деменции. Когнитивный тренинг, тренинг памяти, тренинг анализа, то есть поддержание умственной активности с помощью тех упражнений, которые мы разбирали. Это и новые виды деятельности, и физической, и умственной, и кроссворды, и музыка, и новые увлечения, и изучение различных новых направлений своей жизни, которые тренируют мозг и создают новые нейронные связи. Очень важным фактором профилактики является, безусловно, сбалансированное питание. Хочется напомнить, что основным аспектом профилактики саркопении, то есть слабости и снижения объема мышц, для того, чтобы не было слабости мышц, не было снижения объема мышц достаточно интенсивно, очень важно с каждым приемом пищи у пожилого человека добавлять белок. Животный и растительный, причем чем старше человек, тем больше должно быть растительного белка, но белок должен поступать с каждой порцией питания. И объем белка, если говорить точно по медицинским данным, он увеличен по сравнению с возрастом 30-40 лет, практически на 20, иногда и больше процентов, если уже есть те или иные нарушения в мышцах. Сбалансированным питание должно быть и по составу, по микроэлементам. Здесь, безусловно, при каждом хроническом заболевании требуются свои особые рекомендации. Но основные современные такие направления или вектора говорят, что больше должно быть растительного белка, больше омега-3 жирных кислот, то есть рыба, орехи, фрукты, овощи 500 грамм в день. для того, чтобы было нормальное количество пищевых волокон, питание разнообразное с точки зрения фруктов и ягод, если нет противопоказаний, нет аллергических реакций. То есть разнообразность, достаточное количество белка, достаточное количество овощей, минимизация, безусловно, тех продуктов, которые с возрастом уже наносят больше ущерб, чем польза, в рамках высокого холестерина, сахара, в рамках повышенной мочевой кислоты. Все эти индивидуальные рекомендации разбираются. Ну и самое главное, в рамках раннего формирования программ, мер профилактики, это регулярные медицинские осмотры для раннего выявления и коррекции и факторов риска, и начальных симптомов головокружения, начальных симптомов нарушения равновесия, чему, собственно, и способствует диспансеризация, когда можно пройти опросники, можно пройти соответствующие исследования, анализы крови, мочи, электрокардиограмму, флюорографию и, соответственно, рано сформировать уже индивидуальные аспекты профилактики по данному медицинскому состоянию. Подробнее разбирая физические упражнения в качестве мер профилактики при головокружении и нарушении равновесия, а если эти симптомы и развиваются, то уже и в качестве мер реабилитации и лечения, важно помнить простые правила для физических упражнений, начинать с малого, не стремиться сразу к сложным вариантам, если есть какое-то беспокойство, если какое-то упражнение вызывает сильный дискомфорт, важно отказаться от него или упростить. Важно при физических упражнениях для профилактики головокружения и нарушения равновесия использовать на начальном этапе опору, всегда вставать рядом с устойчивым предметом, стулом или рядом со стеной, чтобы в случае потери баланса можно было опереться. Важно следить за самочувствием. Если во время занятий появилось головокружение, тошнота, одышка, боль в сердце или груди, остановиться. При сохранении этих симптомов и прогрессировании обратиться к врачу. Важно помнить о принципе постепенного увеличения нагрузки, не пытаться сразу делать много повторений или долго стоять, например, на одной ноге. Важно ориентироваться на свои ощущения. Помнить о том, что только регулярность физических упражнений может дать лечебный или профилактический эффект. Эффект дается только в результате повторений, систематичности, и поэтому важно стараться заниматься регулярно, идеально 2 раза в день, идеально каждый день по 5-10 минут. И перед физическими упражнениями обязательно включать и использовать разминку перед основной частью, сделать легкую разминку, ходьба на месте, простые упражнения, чтобы разогреть мышцы. Физические упражнения для профилактики и в комплексе лечения головокружения и нарушения равновесия имеют несколько важных блоков. Первый блок – это тренировки вестибулярной системы, в том числе включающие обязательно фиксацию взора. Простые упражнения могут быть такие, как повороты, наклоны головы, сидя или стоя, аккуратно поворачивать голову из стороны в сторону, затем вперед-назад, фиксировать голову в положениях крайних 1-2 секунды, если нет противопоказаний по заболеванию позвоночника, и фиксировать взор при движении головы. Зафиксировать взгляд на неподвижном предмете, может быть, какая-то закрепленная мишень или часть узора на стене, на обоях, на расстоянии примерно 1-1,5 метров. И одновременно при поворотах головы из стороны в сторону или вверх-вниз фиксировать взор на мишени. Цель – сохранить четкость картинки перед глазами. Позже можно усложнить упражнение, то есть расположить мишень на, скажем, на стекле и выполнять упражнение стоя. Это поддерживает тренировку именно вестибулярной системы, таким образом нагружая ее и физически ее развивая, она получает достаточно важные стимулы для восстановления, для регуляции. Также упражнение в рамках тренировки вестибулярной системы может быть слежение глазами за движущимся предметом. Самое простое упражнение – вытяните руку с карандашом, плавно приближайте карандаш к носу, не сводя с него глаз, затем возвращайте в исходное положение. Вот самые простые упражнения, более сложные назначает индивидуально медицинский специалист. Второй блок – это блок упражнений на статическое равновесие. Они учат держать позу. Самое простое – это стойка на одной ноге. Встаньте на одну ногу поднимите от пола. Для устойчивости можно развести руки в стороны, начинать с коротких интервалов 10 секунд, постепенно доводить до 30 секунд. И повторять на одной, на другой ноге. Если сложно, то держаться за опору. Или упражнение в этом же блоке, стояние по типу пятка к носку. По очереди поставить одну ногу прямо перед другой, чтобы они образовали линию, и сохранять баланс 10 секунд в каждой позиции. Можно добавить к этому упражнению, и если уже есть опыт и физическая тренировка, закрывание, открывание глаз. При закрытых глазах эти упражнения еще сильнее тренируют статическое равновесие. Это уже более сложный уровень этого блока. И третий блок упражнений – это упражнение на динамическое равновесие и координацию. Например, ходьба с изменением условий. Ходить вдоль стены по прямой линии, приставным шагом, правая перед левой, можно чередовать темп или добавлять повороты головы. Упражнение может включать перекрестные шаги, уже следующее упражнение, выполнять шаги, перекрещивая руки, или упражнение удерживать равновесие при дополнительных задачах. Например, во время соблюдения баланса, давать дополнительные нагрузки, легкие манипуляции, погладить живот, поднять руку, или упражнение на изменение вектора движения, то есть сделать несколько шагов по прямой линии, затем повернуться направо, сделать несколько шагов, потом налево. И вот такая траектория изменяющаяся, она помогает адаптироваться, в том числе вот тренировать динамическое равновесие. Весь этот комплекс требует, безусловно, учета индивидуальных особенностей, состояний и учета противопоказаний. Если есть, допустим, проблемы со стороны позвоночника, могут быть те или иные ограничения. Поэтому важно, конечно же, перед комплексом упражнений все-таки посоветоваться с медицинским специалистом и помнить те меры постепенности, повторяемости, регулярности, которые дадут хороший результат и профилактики, а если уже есть симптомы, то и реабилитации, и в комплексе лечения. Важно, безусловно, помнить и то, что современная клиническая фармакология достаточно интенсивно развивается, появляются новые очень эффективные лекарственные препараты в борьбе с этими медицинскими состояниями, поэтому, безусловно, к мерам профилактики очень важно и вместе с диспансеризацией при наличии симптомов обратиться к специалисту. Это лор-врач, это невролог. На начальном этапе это может быть терапевт для того, чтобы получить комплексную консультацию и подобрать и сформировать комплексное лечение. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к нам прислали наши радиослушатели из Белоярского района. Они спрашивают, что такое внутрибрюшное давление? Уважаемые радиослушатели, внутрибрюшное давление – это давление, которое создают органы. Это кишечник, печень, почки, сосуды, структуры, содержащиеся в брюшной полости, на ее стенку. Это сила, с которой содержимое живота давит на брюшную стенку. Зависит внутрибрюшное давление в норме от состояния мышц брюшной стенки, от наполнения полых органов, например, переполненный кишечник, газосодержимое, оно повышает давление. зависит от объема сосудистого росла, то есть жидкости в сосудах. Также очень серьезное колебание внутрибрюшного давления изменяется в зависимости от избыточной массы тела или ожирения. Избыточная жировая ткань увеличивает объем содержимого брюшной полости и изменяет внутрибрюшное давление. В норме оно до 5 мм ртутного столба. Если происходит повышение выше 12, то говорят уже о так называемой все-таки внутрибрюшной гипертензии. Дело в том, что это состояние сейчас активно изучается, потому что если происходят те или иные патологические состояния в брюшной полости, они в том числе влияют на повышение внутрибрюшного давления. А если давление существенно повышается, то снижается венозный возврат крови к сердцу, падает сердечный выброс, ограничивается движение диафрагмы, это снижает объем легких, уменьшается почечный кровоток, нарушается кровообращение печени и кишечника. Поэтому за этим в настоящее время достаточно активно следят, и те процессы, которые могут приводить патологически к внутрибрюшному давлению, обязательно лечатся, контролируются и предпринимаются соответствующие меры по борьбе с повышением внутрибрюшного давления. Спасибо. Следующий вопрос от наших радиослушателей из Белоярского района. Существует ли отечность внутренних органов в организме человека? Уважаемые радиослушатели, да, действительно существует. И когда врачи говорят об отечно-асцитическом синдроме, хоть этот синдром и подчеркивает в первую очередь периферические отеки, когда отеки видны на нижних конечностях, формирование, накопление жидкости в брюшной полости, то есть асцит. На самом деле это состояние затрагивает органы, ткани по всему организму. То есть накапливается жидкость не только в области нижних конечностей, не только в области брюшной полости, но и накапливается жидкость практически во всех системах, органах, подкожно-жировой клетчатки, по всему организму, если это прогрессирующее состояние. Но отдельно о нем не говорится, то есть ограничивается вот такой медицинский термин, как вот соответствующие состояния и лечение, соответственно, отечно-асцитического синдрома начинается с выявления причины, что поражается сердце, почки или печень, или происходит потеря белка, разбирается в этих основных причинах, пытается их устранить, ну и дальше уже включается комплекс непосредственно лечения отечно-асцитического синдрома. Спасибо. Следующий вопрос к нам прислала наша радиослушательница из Екатеринбурга. Она пишет: «Последнее время левая стопа онемевшая, как будто затекла. При ходьбе она как ватная. Порой не могу поднять ногу, но при этом боли нет. С чем это может быть связано и к какому врачу обращаться?» Уважаемые радиослушатели, отвечая на последнюю часть вопроса, к какому врачу обращаться, хочется еще раз напомнить, что нет необходимости человеку самостоятельно выбирать того или иного специалиста. В настоящее время в медицинской системе у нас в стране принят важный и нужный подход. Если возникает какая-то проблема, то в первую очередь необходимо обратиться к участковому фельдшеру или участковому терапевту. Уже он является медицинским специалистом, который выбирает узкое направление, узкую специализацию в рамках консультации. Поэтому в рамках этой проблематики или какой-то другой проблематики, безусловно, очень важно обратиться к участковому фельдшеру, участковому терапевту для того, чтобы на начальном этапе пройти общеклинические обследования, общий анализ крови, мочи, биохимию, флюорографию, электрокардиограмму. Это все, соответственно, делается в рамках первичного приема, а в дальнейшем уже врач-терапевт ориентируется по анализам, по клиническим изменениям, в необходимости кому направить. К врачу-неврологу есть симптомы нейропатии, потому что онемевшая нога и есть, видимо, повреждение или нарушение работы периферических нервов, или это ситуация, связанная с костно-суставными проблемами, когда требуется дополнительная консультация специалиста, ревматолога, это решает, безусловно, уже участковый терапевт. Не болейте, берегите себя. Храни нас Господь.
0: Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 300.

Сколько в жизни мне невзгод. Пережить пришлось мне, мама. Не помог лишь только Бог. Ведь молилась ты усердно. Ночью часто не спала. И лампадку зажигала. И молитвы

0: В Екатеринбурге 17 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Вечером 5 июля в канун Дня памяти священномучеников Александра Миропольского и Петра Смородинцева, входящих в собор святых Челябинской митрополии, митрополит Челябинский Миасский Алексий возглавил общегородское всеночное бдение с литией в Нижнем храме Кафедрального собора Рождества Христова. Архипастырю сослужили ключарь Свято-Симеоновского кафедрального собора протоиерей Владимир Маничев, руководитель социального отдела Челябинской епархии Павел Кургатов, сонм духовенства Челябинской епархии. На службе пел архиерейский мужской хор «Аксиус» под управлением регента Александра Хакимова. Церковь чтит Владимирскую икону Божьей Матери 6 июля в память о спасении Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 году. За богослужением был прочитан акафист Владимирской иконе. Во время полиелея совершалось величание священномучеником. Правящий архиерей помазал прихожан освященным елеем. В проповеди иеромонах Артемий Ступников рассказал о жизненном пути и подвиге священномучеников Александра Миропольского и Петра Смородинцева. Отец Артемий напомнил, что священномученик Александр Миропольский был очень просвещенным человеком, миссионером. Священномученик Петр Смородинцев многое сделал для облегчения крестьянского труда и благоустройства быта в селах, где проходило его служение. Напомним, в этом году память каждого из святых, входящих в собор святых Челябинской митрополии, празднуется с особой торжественностью. 6 июля в городе Косли, где в 1918 году были расстреляны и похоронены священномученик Александр Миропольский и Петр Смородинцев, совершалась архиерейская божественная литургия в храме Успения Пресвятой Богородицы. В эфире новости. В неделю пятую по Пятидесятнице 5 июля после божественной литургии в Князь Владимирском соборе Санкт-Петербурга, которую совершил благочинный Петроградского округа иерей Сергий Латушко в сослужении настоятеля иерея Ильи Макарова и клириков благочиния, состоялся крестный ход в Матвеевский сад к месту разрушенной церкви святого апостола Матфея. В завершении крестного хода отец Сергий совершил молебен в сослужении настоятеля Матвеевского прихода протоиерея Константина Нецветаева, иерея Ильи Макарова и клириков благочиния. Пел хор крестовоздвиженского храма на Крестовском острове под управлением Софии Куцевой. Отвечая на вопросы журналистов, отец Сергий рассказал, что в настоящее время завершается процесс согласования проекта и осенью начнутся работы по изысканию исторического фундамента. Архитектурный облик храма будет соответствовать изображениям конца XIX – начала XX веков. Хор под управлением Софии Куцовой исполнил духовные песнопения и светские песни, работала полевая кухня. Утраченный храм святого апостола Матфея и покрова

0: Приглашаем к радиоприемникам самых юных наших слушателей. Дорогие ребята, слушаем сказки русских писателей. И сегодня это сказка про славного царя Гороха и его прекрасных дочерей Дмитрия Наркисовича «Мамина сибиряка».
1: Когда царь Горох с царицей Луковной вернулся к себе домой со свадьбы, босоножка сидела в царицыной комнате и пришивала на свои лохмотья новую заплатку. Царица Луковна так и ахнула. «Да откуда ты взялась-то, уродина?» – рассердилась старуха.
2: «Вы на свадьбе у сестрицы Кутафьи веселились, а я здесь свои заплатки чинила».
1: «Сестрицы? Да как ты смеешь такие слова выговаривать, негодная? Да я велю сейчас тебя в три метлы отсюда выгнать, тогда и узнаешь сестрицу Кутафью».
2: «Мам, да ведь это я, твоя дочь, Горошенко».
1: У царицы Луковны даже руки опустились. Старуха села к столу и горько заплакала. Она только теперь припомнила, что сама Кутафья ей говорила о Горошенке. Весело было на свадьбе, и про Горошенку с радостью все и забыли.
2: «Ох, забыла я про тебя, доченька!» – плакалась царица Луковна. «Совсем из памяти вон, а еще Кутафья про тебя мне шепнула. Вот грех какой вышел!»
1: Но, посмотрев на босоножку, царица Луковна вдруг опять рассердилась и проговорила: «Нет, матушка, не похожа ты на мою Горошенку. Не-не, просто взяла да притворилась и назвалась Горошенкой. И Кутафью обманула. Не такая у меня Горошенка была».
2: «Право, мама, я Горошенко», — уверяла босоножка со слезами.
1: «Нет, нет, нет, и не говори лучше, еще царь Горох узнает и сейчас меня казнить велит».
2: «Отец у меня добрый».
1: «Отец? Да как ты смеешь такие слова говорить? Да я тебя в чулан посажу, чумазую».
2: Горошенка заплакала. Она же о всех хлопотала, а ее и на свадьбу забыли позвать, да еще родная мать хочет в чулан посадить.
1: Царица Луковна еще сильнее рассердилась и даже ногами затопала. «Вот еще горюшка навязалась!» — кричала она. «Ну куда я с тобой денусь? Придет уже царь Горох, увидит тебя, что я ему скажу? Уходи сейчас же с глаз моих!»
2: «Некуда мне идти, мама».
1: «Какая я тебе мама! Ах ты, чучело гороховое! Будет притворяться-то, тоже придумает, дочь!»
2: Царица Луковна и сердилась, и плакала, и решительно не знала, что ей делать.
1: «А тут еще, сохрани бог, царь Горох как-нибудь

0: узнает. Вот беда прикачнулась. Думала-думала старушка и решила послать за дочерью к Утафьей. Она помоложе, может, что и придумает. А я уже старуха, и взять с меня нечего. Недели через три приехала и Кутафья, да еще вместе со своим мужем, королем-косарем. Все царство обрадовалось, а во дворце поднялся такой пир, что царица Луковна совсем позабыла о босоножке. То есть не совсем забыла, а все откладывался разговор с Кутафьей. «Пусть молодые-то повеселятся да порадуются», — думала царица Луковна. «Покажи им этакую чучелу, так все гости, пожалуй, разбегутся». И гости веселились напропалую, а всех больше — царь Пантелей. Пляшет старик, только борода трясется. Король-косарь отдал ему все царство назад, и царь Пантелей радовался, точно вчера родился». Он всех обнимал и лез целоваться, так что царь Горох даже немного рассердился.
1: «Что ты лижешь, Пантелей, точно теленок?»
2: «Голубчик, царь Горохушка, не сердись!» — повторял царь Пантелей, обнимая старого друга. «Эх, какой ты! Теперь я опять никого не боюсь и хоть сейчас опять готов воевать!»
0: «Но это дело ты брось. Прежде я тоже любил повоевать, а теперь ни-ни. И так проживем».
3: Чтобы как-нибудь гости не увидали босоножки, царица Луковна заперла ее в своей спальне на ключ, и бедная девушка могла любоваться только в окно, как веселились другие гости. Гостей наехало со всех сторон, видимо-невидимо, и было что посмотреть. Когда надоедало веселиться в горницах, все гости выходили в сад, где играла веселая музыка, а по вечерам горели разноцветные огни. Царь Горох похаживал среди гостей, разглаживал свою бороду и весело приговаривал. «Не скучно ли кому? Не обидел ли я кого? Хватает ли всем вина и еды? Кто умеет веселиться, тот добрый человек». Босоножка видела из окна, как царь Пантелей с радостью подбирал полы своего кафтана и пускался в присядку. Он так размахивал длинными руками, что походил на мельницу или на летучую мышь. Не утерпела и царица Луковна, тряхнула стариной. Подбоченясь, взмахнула шелковым платочком и поплыла павой, отбивая серебряными каблучками. «Эх, эх, эх!» — приговаривала она, помахивая платочком. «Ай да старуха!» — хвалил царь Горох. «Когда я был молодой, так вот как умел плясать, а теперь брюхо не позволяет». Босоножка смотрела на чужое веселье и плакала. Очень уж ей было обидно чужое веселье. Сидя у своего окошечка, босоножка много раз видела сестру, красавицу Кутафью, которая еще более похорошела, как вышла замуж. Раз Кутафья гуляла одна, и босоножка ей крикнула: «Сестрица Кутафья, подойдите сюда!» Первый раз Кутафья сделала вид, что не слыхала. Во второй раз она взглянула на босоножку и притворилась, что не узнала ее.
2: «Милая сестрица, но ведь это я, Горошенко!»
3: Красавица Кутафья пошла и пожаловалась матери. Царица Луковна страшно рассердилась, прибежала, выбронила босоножку и закрыла окно ставнями.
0: «Ты у меня смотри!» — ворчала она. «Вот уже дай только гостям уехать! Пристало ли тебе, чучели, с красавицей Кутафьей разговаривать? Только меня напрасно срамишь!»
3: Сидит босоножка в темноте и опять плачет. Свету только и осталось, что щелочка между ставнями. Нечего делать, от скуки и в челочку насмотришься. По целым часам босоножка сидела у окна и смотрела в свою щелочку, как другие веселятся. Смотрела, смотрела и увидела красавца Витязя, который приехал на пир случайно.
0: Хорош Витязь, лицо белое, глаза соколиные, русые кудри из кольца в кольцо. И молод, и хорош, и удал. Все любуются, а другие витязи только завидуют. Нечего сказать, хорош был король-косарь, а этот получше будет. Даже гордая красавица Кутафья не один раз потихоньку взглянула написанного красавца и вздохнула.
3: А у бедной босоножки сердце так и бьется, точно пойманная птичка. Очень уж ей понравился неизвестный Витязь. Вот бы за кого она и замуж пошла. Да вся беда в том, что босоножка не знала, как Витязя зовут, а то как-нибудь вырвалась бы из своей тюрьмы и ушла бы к нему. Все бы ему до капельки рассказала, а он, наверное, пожалел бы ее, ведь она хорошая, хоть и уродина. Сколько гостей не пировали, а пришлось разъезжаться по домам. Царя Пантелея увезли совсем пьяного. На прощанье с дочерью царица Луковна вспомнила про свою босоножку и расплакалась. «Ах, что я с нею только делать буду, Кутафья! И царя Гороха боюсь, и добрых людей будет стыдно, когда узнают!» Красавица Кутафья нахмурила свои соболиные брови и говорит: «О чем ты плачешь, матушка? Пошли ее в кухню на самую черную работу. Вот и все. Никто и не посмеет думать, что это твоя дочь. Да ведь жаль ее глупую. Всех уродов не пережалеешь. Да я и не верю ей, что она твоя дочь. Совсем не в нашу семью. Меня добрые люди красавицей называют. И брат Орлик тоже красавец. Откуда же такой-то уродине взяться?» «Говорит, что моя. Мало ли, что она скажет. А ты ее пошли на кухню, да еще к самому злому повару». Сказано, сделано. Босоножка очутилась на кухне. Все повара и поварихи покатывались со смеху, глядя на нее.
1: «Где это наша царица Луковна отыскала такую красоту? Вот ты красавица! Хуже-то во всем гороховом царстве не сыскать!»
2: «И одежонка на ней тоже хороша!» — удивлялась повариха, разглядывая босоножку. «Ворон пугать, но и красавица!»
3: А босоножка была даже рада, что освободилась из своего заточения, хотя ее и заставляли делать самую черную работу. Она мыла грязную посуду, таскала помои, мыла полы. Все так ею и помыкали, а особенно поварихи. Только и знают, что покрикивают:
2: «Эй ты, хромая нога, только даром царский хлеб ешь, а пользы от тебя никакой нет».
0: Особенно донимала ее старшая повариха, злющая старая баба, у которой во рту словно был не один язык, а целых 10. Случалось не раз, что злая баба и прибьет босоножку. То кулаком в бок сунет, то за косу дернет. Босоножка все переносила. Что можно было требовать от чужих людей, когда от нее отказались родная мать и сестра? Спрячется где-нибудь в уголок и потихоньку плачет, только и всего. И пожаловаться некому. Правда, царица Луковна заглядывала несколько раз на кухню и справлялась о ней, но все поварихи и повара кричали в один голос:
2: «Ленивая-преленивая эта уродина царица! Ничего делать не хочет, а только даром царский хлеб ест!»
3: «А вы ее наказывайте, чтобы не ленилась», — говорила царица. Стали босоножку наказывать. То без обеда оставят, то запрут в темный чулан, то поколотят. Больше всего возмущало всех то, что она переносила все молча, а если и плакала, то потихоньку.
0: «Это какая-то отчаянная!» — возмущались все. «Ее ничем не проймешь. Она еще что-нибудь сделает с нами. Возьмет, да дворец подожжет. Чего с нее взять, с колченогой?» Наконец вся дворня вышла из терпения, и все гурьбой пошли жаловаться царице Луковне. «Возьми ты от нас, царица Луковна, свою уродину! Житья нам не стало с нею! Вот как замаялись с нею все, и не рассказать!» Подумала-подумала царица Луковна, покачала головой и говорит: «А что я с ней буду делать? Надоело мне слушать про нее». «Сошли ты ее, царица-матушка, на задний двор! Пусть гусей караулит! Самое это подходящее ей дело!»
2: «В самом деле, послать ее в гусятницы!» — обрадовалась царица Луковна. «Так и сделаем, по крайней мере, с глаз долой».
4: Ребята слушали сказку про царя Гороха, его прекрасных дочерей, Дмитрия Наркисовича «Мамина сибиряка». Продолжение следует. Но сейчас самым юным нашим слушателям пора готовиться ко сну. Доброй вам ночи, и да хранит вас Господь.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, я приглашаю вас в Свердловскую областную библиотеку для детей и молодежи имени Крапивина на концерт вокального коллектива «Патефон опера», который был посвящен великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Перед началом сегодняшней программы я встретился с идейным вдохновителем и руководителем коллектива Ольгой Радченко, узнал подробности и с большим удовольствием хочу поделиться с вами, дорогие друзья. Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Константин. Очень рада видеть вас вновь на нашем концерте.
0: Взаимно рад видеть вас здесь, в литературной гостиной библиотеки Крапивина. И повод сегодня прекрасный, замечательный. Ваш концерт коллектива «Патефон опера» посвящен нашему великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. И о сегодняшнем концерте я попрошу, чтобы вы нам рассказали подробности.
1: Ну, мы стараемся, конечно, с ребятами с «Патефон опера» каждый год приходить в библиотеку Крапивина, выступать с пушкинским концертом. Для нас это такое определенная дань музыкантов. Столько прекрасных произведений написано на слова Александра Сергеевича Пушкина. И речь идет не только о романсах, это прекрасные оперы. И вот сегодня мы вновь собрались. К сожалению, помешал дождь. Мы обычно проводим этот концерт на улице. Он у нас уже стал традиционным, уличным, культурным, музыкальным мероприятием. Но сегодня дождик, но ничего страшного. Я думаю, что мы с удовольствием соберемся в нашей уютной гостиной здесь, внутри библиотеки. Я уверена, что будет, как всегда, много зрителей. Нас здесь балуют своим вниманием, аплодисментами. Люди очень любят сюда приходить на музыкальные концерты. И когда бы мы ни пришли в библиотеку Крапивина, здесь всегда очень много читателей, зрителей. Здесь собираются не только музыканты, любители читать, поэты, дети. В общем, мы очень рады всегда оказаться здесь, в стенах библиотеки Крапивина.
0: Что будет сегодня звучать, что мы услышим и как проходила подготовка к этому концерту?
1: Конечно же, романсы на стихи Александра Сергеевича Пушкина, арии, отрывки из опер будут звучать как впервые произведения, которые мы исполняем сегодня, например, «Хор русалок». Мы решили открыть им наш концерт. Мы будем с девочками его петь впервые. А также будут звучать номера, которые мы традиционно поем на пушкинском концерте. Это обязательно отрывки из Евгения Онегина. Сегодня мы отважимся исполнить финальную сцену Евгения и Татьяны. Обязательно прозвучит, конечно же, «Письмо Татьяны». Потрясающие романсы у девочек. Это и «Царская сельская статуя» Кюи, и «Ангел» того же самого композитора. В общем, будет что послушать. Поговорим мы, конечно же, будем говорить о любви, о многочисленных влюбленностях Александра Сергеевича Пушкина, о тех музах, которые воспел он в своих стихах, которые стали вдохновением для него для написания новых произведений. В общем, красивые слова, прекрасные стихи, великие стихи и, конечно же, прекрасные женщины.
0: Действительно, Александр Сергеевич — это гений нашей русской поэзии. И каждое его слово, каждая его фраза наполнены глубоким смыслом, таким каким-то вот мироощущением, которое проходит через всю душу, через все сердце. Хочу спросить у вас, когда... Я знаю, что коллектив у вас очень дружный. Всегда вы одухотворены, всегда вы увлечены какой-то идеей, всегда вот у вас такая атмосфера какой-то музыкальности. Собираетесь ли вы вместе, читаете ли какие-то произведения? И что вас больше вдохновляет, воодушевляет?
1: Ну, конечно же, вдохновляет музыка. Вдохновляет музыка и еще особенно вдохновляет возможность петь что-то вместе. Собираемся мы регулярно, собираемся в самых разных местах. Иногда бывает у кого-то в гостях, репетируем здесь, в библиотеке, порой в библиотеке Крапивина, в библиотеке Белинского. Радует, что мы все держим музыкой и желанием исполнять. И порой иногда мы выбираем не самые легкие, не самые простые места для выступлений. Мы посещаем хосписы, центры реабилитации детей-инвалидов и их родителей. Встречаемся с теми людьми, которым сейчас тяжело, которые оказались сейчас в трудной жизненной ситуации. И то, что мы чувствуем не только на себе, то, что мы видим в глазах зрителей, это то, что музыка помогает, нас объединяет, вдохновляет, знаете, уносит порой от каких-то трудных, неразрешимых жизненных ситуаций, настраивает на положительную волну и даже помогает что-то изменить к лучшему.
0: Поэзия — это тоже, наверное, в какой-то мере музыка, и когда вот соединяется музыка и прекрасная поэзия, это такой симбиоз, который ну, просто великолепен. А, ну, вот Пушкин, он актуален и спустя столетия, да, как говорится, его произведение, его мировоззрение. Как вы считаете, почему?
1: Недаром, например, Евгений Онегин, роман Александра Сергеевича Пушкина, называли хрестоматией русской жизни. Ситуации настолько близки, ну, кому, кто не сталкивался с ситуацией отверженной любви, отвергнутого признания в любви, холодностью партнера, кто не сталкивался с предательством. И об этом, о многом. Произведение Александра Сергеевича Пушкина «Русалка». Вот мы сегодня откроем этим произведением концерт. Это тема, брошенной, покинутой, обманутой женщины, которая носит под сердцем ребенка любимого человека, но, к сожалению, не любимая ею. Ее не любят, ее предали. Это же актуально и сейчас, и это актуально будет завтра, и это волнует сердца нас, людей. Я думаю, что слава Пушкину, и дальше будет продолжаться и в наших детях, и в наших внуках. По крайней мере, я убеждена в этом.
0: Ольга, я благодарю вас за это небольшое интервью перед сегодняшним концертом. Хочу пожелать вам, конечно, крепкого здравия всему вашему коллективу, творческого вдохновения. Ну и всем нам, наверное, чистой, светлой любви, чтобы не было в жизни предательства, мира в душе, на сердце. Спасибо вам огромное за ваш труд, за ваш талант.
1: Спасибо вам большое за пожелания. Я всем нам желаю прекрасной музыки и, конечно же, чистого русского слова.
0: Спасибо огромное.

Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Мы с вами были в Свердловской областной библиотеке для детей и молодежи имени Крапивина на концерте вокального коллектива «Патефон опера». И каждое слово его необъятно. Так называлась сегодняшняя программа, посвященная великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. До новых встреч, дорогие друзья! Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». Да хранит вас Господь!

0: В Екатеринбурге 19 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. При Свято-Троицком кафедральном соборе города Саратова начала работу епархиальная служба комплексного сопровождения кризисных беременных «Ковчег жизни». Проект получил поддержку синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению в рамках первого конкурса церковных семейных проектов, который был организован отделом в конце декабря прошлого года. В службе «Ковчег жизни» беременные женщины смогут получить правовую, психологическую, медицинскую и гуманитарную помощь. Также в рамках проекта планируется методическая поддержка священников и специалистов, которые помогают женщинам и семьям в кризисной ситуации. Сегодня на территории Саратовской митрополии, кроме службы «Ковчег жизни», открыто еще несколько церковных кризисных центров, поддерживающих беременных женщин и семью в целом. В Балашовской епархии работает кризисный центр «С верой в жизнь», в Покровской епархии кризисный центр «Под Покровом», в Саратовской епархии действуют два центра, где женщины могут не только получить помощь специалистов, но и временное жилье. В Саратове такой центр координирует социальный отдел епархии. Он был создан во взаимодействии с Фондом социальной поддержки «Хорошие люди». Еще один центр помощи женщинам Саратовской епархии открыт в Вольске при Владимирском женском монастыре. Также по благословению митрополита Саратовского и Вольского Игнатия за всеми женскими консультациями, как в областном центре, так и в районах области, закреплены священнослужители. Они встречаются с будущими мамами, проводят беседы о вере, семейной жизни и ценности материнства, совершают молебны о благополучном родоразрешении, духовно поддерживают медиков. Епархиальная служба комплексного сопровождения кризисных беременных «Ковчег жизни» также включена в эту работу. Сотрудники и добровольцы службы помогают наладить взаимодействие между священниками, государственными структурами и некоммерческими организациями. Первый конкурс церковных семейных проектов проводился синодальным отделом по благотворительности с 29 декабря прошлого года по 31 января нынешнего. На него поступило 20 заявок из 7 регионов с низкой рождаемостью, которые входили в географию конкурса. По итогам конкурса были определены 7 победителей. В эфире новости. 2 июля, в день 60-летия представления святителя Иоанна Максимовича, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского, православная община соотечественников торжественно отметила праздничную дату в храме во имя святителя Николая города Шанхая. Божественную литургию в Никольском храме совершил священник Иоанн Щелоков, отмечающий в этот день десятилетие ирийской хиротонии. Предоставление здания храма для богослужения городскими властями Шанхая по согласованию с Шанхайским управлением по делам религии является добрым знаком дружеских отношений между народами России и Китая, а также практическим развитием договоренностей, обсуждавшихся во время состоявшейся в Пекине 8-го заседания российско-китайской группы по контактам и сотрудничеству в религиозной сфере. В литургии приняли участие члены Ростовского отделения Императорского православного палестинского общества, которые представили модель памятника святому Иоанну Шанхайскому. Модель памятника работы действительного члена Императорского православного палестинского общества Сергея Исакова украшала храм во время литургии, а после была размещена в библиотеке российского консульства. Продолжаем выпуск новостей. 3 июля в Национальном музее Республики Татарстан открылась выставка «Петропавловский собор Казани к 300-летию освящения». Выставочный проект призван раскрыть многогранную историю собора как памятника церковного зодчества и центра духовной жизни. Открытие экспозиции посетил митрополит Казанский Татарстанский Кирилл. В начале церемонии открытия архиерейский мужской хор под управлением Дениса Рогова исполнил тропарий кандак первоверховным апостолам Петру и Павлу. Научный сотрудник Национального музея Алексей Гомосков рассказал собравшимся о выставке и представленных на ней экспонатах. С приветственным словом гостям

0: Завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,

и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, все эти молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помини беззаконий наших, но презри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты бойся Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и до спети, прости мне грехи, я же сотвори седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисе сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю, Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тливо мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложимое, просвети умы светом разума Святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотой в словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни меня во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся, или катится греших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горей скота, вольно мои грехи невольные, ведомые и неведомые, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавый по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню,
табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчима и владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящий семени на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешений их, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же че согреши сей день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруми восставшего стависен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотворить Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сий препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших води тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера в охом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожить и дело и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия и камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть,
Господи, дашь мне милость благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенный си во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотный Твоих ангел, пророк и же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и допропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свистива от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради каянного в плену плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тябо, Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божьей Матери, ас окаянный, припадай, молюся, веси, Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи покитай же творю, ведущейся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, и Покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противника и врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Те раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста не невестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша, все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим, Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тябо упова душа моя и помилуй мя, упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину блажите Тя Богородицу,
Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочешь, и устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яжеко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенны си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе,
Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедший же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих. Я же изглагол пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови.

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: Псалом Давида в наставление. Псалом 31. Блаженны те, кому отпущены беззакония и чьи грехи прощены. Блажен муж, которому Господь не вменит греха и в чьих устах нет лжи. Когда умолчал я о грехах моих, изнемогли кости мои, ибо стенал я весь день. Ибо день и ночь тяготела на мне рука Твоя, и вновь изведал я муки, когда совесть моя уязвила меня, как терн. Но беззаконие мое познал я, и греха моего не сокрыл. Сказал я: исповедую беззаконие мое Господу, и Ты простил нечестие сердца моего. Посему помолится Тебе всяк праведный во время благоприятное, и воды многие не потопят его. Ты — прибежище мое в скорби, объявший меня. Радость моя, избавь меня от обступивших меня. Я, Господь, вразумлю Тебя и наставлю Тебя на путь сей, и пойдешь по нему, устремлю на Тебя очи мои. Не будьте непокорны, словно кони мул, лишенные разума. Удилами и уздою ведет их человек, чтобы шли они за ним. Тяжело наказан будет грешник, а того, кто уповает на Господа, милость объемлет. Веселитесь о Господе, и радуйтесь, праведные, и торжествуйте в правоте сердца. Псалом Давида не надписан у евреев. Псалом 32. Радуйтесь, праведные, о Господе. Правым подобает восхвалять Его. Прославляйте Господа на гуслях, на псалтире десятиструнной пойте Ему. Воспойте Ему песнь новую, стройно пойте Ему в ликовании, ибо истинно Слово Господне, и всем делам Его должно верить. Любит милостивый суд Господь, милости Господней исполнена земля, Словом Господним небеса утвердились, и духом уст Его вся сила их. Собирает Он точно в мехи воды морские, заключает в хранилищах бездны вод, да убоится Господа вся земля, и да трепещут пред Ним все живущие во вселенной. Ибо Он сказал, и возникли, Он повелел, и создались. Господь отвергает намерения народов, отметает замыслы людей, отметает намерения князей. Совет же Господень пребывает вовеки, помышления сердца Его истины из рода в род. Блажен народ, почитающий Господа Богом своим, люди, которых избрал Он в достояние себе. С небес воззрел Господь, увидел всех сынов человеческих. Из своей обители вечной воззрел Он на всех живущих на земле. Создавший единственными в мире сердца их, разумеет все дела их. Не спасет царя великое войско его, а исполина не спасет великая сила его. Ненадежен конь для спасения, великая сила его не спасет царя. Устремлен взор Господень на боящихся Его, уповающих на милость Его. Да избавит Он от смерти души их и напитает их в дни голода. Душа наша надеется на Господа, ибо Он — податель помощи и защитник наш. О Нем возвеселится сердце наше, уповаем на имя Святое Его. Да будет, Господи, милость Твоя на нас, ибо мы уповаем на Тебя. Псалом Давида, воспетый им, когда притворился он безумным перед Авимелехом, и тот отпустил его, и он ушел. Псалом 33. «Благословлю Господа во всякое время, и не умолкнет хвала Ему в устах моих. Восхвалит Господа душа моя, да услышат меня кроткие и возвеселятся. Возвеличьте Господа вместе со мною, и вознесем имя Его. Искал я Господа, и услышал Он меня, и от всех скорбей моих избавил меня. Приступите к Нему и просветитесь, и вы не потерпите стыда. Вот убогий воззвал, и Господь услышал его, и от всех скорбей спас его. Оградит ангел Господень боящихся его и избавит их. Вкусите и увидите, сколь благ Господь. Блажен муж, уповающий на него. Бойтесь Господа все святые его, ибо не терпят лишений боящиеся его. Богатые обнищали и взалкали, а ищущие Господа не лишатся всякого блага. Придите, чада, послушайте меня, страху Господню научу вас. Кто из людей поистине любит жизнь и жаждет увидеть дни благие? Удержи язык твой от зла и уста твои от речей лукавых. Уклонись от зла и сотвори благо. Возжелай мира и устремись к нему. Очи Господни обращены к праведным, и слух его к молитве их. А делающим зло Господь являет гнев свой, да истребится на земле память о них. Воззвали праведные, и Господь услышал их, и от всех скорбей избавил их. Близок Господь тем, кто сокрушен сердцем, и смиренных духом спасет. Много скорбей у праведных, и от всех избавит их Господь. Хранит Господь все кости их, ни одна из них не сокрушится. Смерть грешников люта, и ненавидящие праведного согрешат. Избавит Господь души рабов своих, и не согрешат все уповающие на Него. Псалом Давида, Псалом 34. Суди, Господи, тех, кто обижает меня. Побори тех, кто борется со мной. Возьми оружие и щит, и восстань на помощь мне. Обнажи меч и прегради путь гонителям моим. Скажи душе моей, во мне спасение твое. Да постыдятся и посрамятся ищущие смерти моей, да возвратятся вспять и постыдятся желающие мне зла, да будут они, как прах, взметаемый ветром, и ангел Господень да изгонит их. Да будет путь их темен и скользок, и ангел Господень да преследует их. Ибо они без вины моей расставили мне пагубные сети свои, напрасно поносили душу мою. Да опутает каждого из них сеть, которой он не ждет, а западня, поставленная им, да уловит его самого, и в сеть да впадет он. А душа моя возрадуется о Господе, возвеселится, спасенная им. Кости мои взывают: Господи, Господи, кто подобен Тебе? Избавляешь Ты слабого от руки сильных, нищего и убогого от расхитителей добра его. Восстали на меня свидетели неправедные, о том, чего не знал я, вопрошали меня. Воздали мне злом за добро и обрекли на забвение душу мою. А я, когда они преследовали меня, облекался в рубище и смирял постом душу мою, и молитва моя в сердце мое возвращалась. Точно ближнему, точно брату своему угождал я врагам моим, плача и сетуя смирялся. Но против меня собрались они торжествуя, собрались нанести мне раны, а я и не ведал того, Впали они в раздор и не смягчились, искушали меня, насмехались, глумились надо мною, скрежетали зубами своими. Господи, когда узришь это? Избавь душу мою от злодейства их, от львов, единственную мою. Прославлю тебя в церкви великой, среди множества народа восхвалю тебя, да не торжествуют надо мною враждующие со мной неправедно, ненавидящие меня напрасно и подмигивающие друг другу. Ибо со мной мирно говорили они, но в гневе помышляли о коварстве. Отверзая на меня уста свои, говорили они: «Добро тебе, добро, все видели мы глазами своими». Видел и ты, Господи, да не умолчишь. Господи, не отступи от меня. Восстань, Господи, и внемли правде моей. Господи, Боже мой, заступи меня в тяжбе моей. Суди меня, Господи, по правде Твоей. Господи, Боже мой, и да не торжествуют они надо мной. Да не скажут они в сердце своем: «Добро тебе, добро, все нам по душе». И да не скажут: «Поглотили мы его». Да постыдятся и посрамятся радующиеся бедам моим, да облекутся стыдом и срамом превозносящиеся надо мной, да возрадуются и возвеселятся желающие мне оправдания, и говорят желающие мира мне, рабу его: «Да возвеличится Господь». Язык мой будет поучаться правде твоей, всяк день восхвалять тебя. В конец. Слуги Господня Давида. Псалом 35. Говорит беззаконный в душе своей о грехах своих: нет страха Божия в сердце его, ибо слукавил он пред собой, сказав, что познал беззаконие свое и возненавидел. Слова уст его беззаконие и ложь. Не захотел он вразумиться и творить добро. Беззаконие замышлял он на ложе своем. Вступал на всяк путь недобрый и не возненавидел зло. Господи, на небесах милость Твоя, и истина Твоя выше облаков, правда Твоя, будто горы Божии, суды Твои бездна великая, людей и скот спасаешь Ты, Господи, сколь умножил Ты милость Твою, Боже, сыны человеческие под сенью крыл Твоих безопасны будут». Насытятся от изобилия дома Твоего, из потока блаженства напоишь их. Ибо у Тебя источник жизни, во свете Твоем узрим свет. И впредь являй милость Твою познавшим Тебя, и правду Твою тем, кто праведен сердцем. Да не приблизится ко мне стопа гордеца, и рука грешника да не поколеблет меня. Пали творящие беззаконие. Не зринуты были они и не встанут.
3: Вы слушали псалмы царя Давида. Псалмы читал

0: В Екатеринбурге 22 часа. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Совещание руководителей отделов и подразделений Екатеринбургской епархии, посвященное подготовке к царским дням в год 108-й годовщины со дня мученической кончины святой царской семьи и их верных слуг, состоялась под руководством митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. 25-й международный фестиваль православной культуры «Царские дни» пройдет с 11 по 21 июля. В нем примут участие известные ученые, писатели, историки и богословы, артисты и музыканты из различных регионов страны, а также ближнего зарубежья. Фестиваль направлен на сохранение духовного наследия царской семьи и историческое просвещение. Часть мероприятий традиционно посвящена особенностям эпохи правления государя-страстотерпца и событиям, предшествовавшим трагедии 17 июля 1918 года. Традиционно в программе лекций, царских встреч, презентации книг и спектаклей «Царские музыкальные вечера». Фестиваль колокольного звона «Благовествуй земле Уральской», международная православная выставка «Форум от покаяния к воскресению России», музейно-просветительские свято-елизаветинские чтения, детская парусная регата, выставки и паломнические маршруты. Все это позволяет паломникам погрузиться в тематику памятных дней. Подготовка к встрече многочисленных паломников полным ходом идет в храме «Памятники на крови» царской обители на Ганиной яме. Это два главных места, связанных с духовным подвигом святых царственных страстотерпцев. Центральным мероприятием царских дней, его духовной сердцевиной, является ночная божественная литургия в ночь 16 на 17 июля и последующий за ней царский крестный ход. Ради этого в уральской столице собирается вся Россия. В ходе совещаний в епархиальном управлении обсудили инфраструктурные вопросы, связанные с встречей многочисленных участников царских дней, создание условий для молитвы, обеспечение безопасности, снабжение водой, организации питания. На приходах Екатеринбургской епархии формируются добровольческие бригады, которым предстоит сопровождать паломников в период с 15 по 17 июля, когда будут совершаться главные богослужения. В начале июля на информационных ресурсах Екатеринбургской епархии, сайте, в тематических группах, в мессенджерах и социальных сетях будет опубликована подробная программа 25-го Международного фестиваля православной культуры. Печатная версия программы, изданная значительным тиражом, будет распространяться среди паломников в храме на крови и центре Царский. Напомним, начало традиции царского крестного хода было заложено 17 июля 1992 года, когда правящий архиерей владыка Мелхиседек возглавил крестный ход от Коптяков до Ганиной ямы. Первый большой царский крестный ход по маршруту, ставшему сейчас привычным, в 1994 году возглавил екатеринбургский епископ Никон. Молитвенники проходили от центра уральской столицы до места, где сейчас стоит монастырь святых царственных страстотерпцев. В эфире новости. На минувшей неделе в паломническом центре мужского монастыря святых царственных страстотерпцев, что в урочище Ганина яма под Екатеринбургом, состоялся интенсив со специалистом сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, одним из авторов пособия «Бог и человек. Движение навстречу» Дарьи Кочкиной. Два учебных дня, в которых приняли участие руководитель отдела религиозного образования и катехизации Нижнетагильской епархии Ирий Андрей Брагин и методист Зубарева, посвятили определению проблематики и методикам разрешения возникших трудностей в процессе педагогического сопровождения детей на приходах Нижнетагильской епархии. После семинара педагоги назвали новое пособие очень современным и удобно внедряемым комплексом, действительно помогающим решать многие возникающие трудности во взаимодействии с детьми и их родителями. Приятным дополнением к программе пребывания стала экскурсия по территории монастыря, которую организовали для всех желающих. По отзывам участников, они уезжали с семинара вдохновленными новыми идеями и знакомствами. Семинар организован для педагогов воскресных школ, занявших призовые места в рейтинге 2025-26 учебных годов. И последняя информация выпуска. Пятая краеведческая встреча, состоявшаяся в Карпинском музее, вошла в цикл праздничных мероприятий, посвященных его 45-летнему юбилею. Темой встречи стала религиозная жизнь Карпинска в советское время. Этот пласт городской истории был непростым и во многом остается закрытым до сего дня. Вот почему местные краеведы и историки стараются бережно его восстанавливать и осмысливать. Центральным событием встречи стал доклад настоятеля Богословского Введенского собора иерея Виктора Эльриха. В своем выступлении священник представил слушателям панораму прошлого Карпинска, рассказал об истории местных храмов и о том, какой была жизнь православной церкви в годы гонений. Доклад вызвал оживленное обсуждение. Слушатели проявляли искренний интерес к теме, задавали вопросы, делились личными воспоминаниями, уточняли детали. Такая вовлеченность свидетельствует о том, насколько дорога жителям Карпинска история малой родины. Краеведческие встречи в музее постепенно становятся важной площадкой для диалога о прошлом. Здесь соединяются профессиональные знания и частные истории, а церковная линия повествования органично вплетается в общую канву городской летописи. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

Посещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны. Мошенники могут позвонить на мобильный телефон, представиться сотрудникам банка, сообщить, что карта заблокирована, и для ее разблокировки попросить назвать уникальный защитный код на оборотной стороне карты. Вам также могут предложить для исправления ситуации подойти к банкомату или перечислить денежные средства на счет, не принадлежащий вам, для разблокировки карты. Внимание! Сотрудник банка никогда не попросит выполнять вас подобные операции, так как это неправомерно. Разблокировать карту возможно только по письменному заявлению в отделении банка. Будьте внимательны. Сообщайте данные своей карты мошенникам и не перечисляйте денежные средства на неизвестные вам номера счетов.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9,

Старооуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Мамины вести.
1: Здравствуйте, с вами Рита Бахаренко. В эфире информация полезная для мам, пап, бабушек и дедушек. Слушайте нас, не отрываясь от домашних дел. Мат-капитал можно направить на погашение ипотеки сразу после рождения ребенка. Родителям разъяснили порядок вложения указанных средств в жилье. Так, при использовании материнского капитала для приобретения недвижимости необходимо выделить доли всем членам семьи. Это должно быть сделано в течение 6 месяцев после полной выплаты кредита и снятия обременения. При наличии согласия финансовой организации до погашения ипотечного кредита. При этом денежные средства могут быть направлены на строительство или реконструкцию объекта ИЖС, производимые гражданами без привлечения подрядной организации. Важно отметить, что мат-капитал и выплату на погашение ипотечного кредита родители вправе использовать для одного объекта, в том числе в рамках льготных программ. Часть мат-капитала можно направить на улучшение жилищных условий, а часть на другие цели, подчеркивается в сообщении. Также этими деньгами можно погасить добрачную ипотеку супруга или выкуп жилья у родственников. Но при этом необходимо соблюсти вышеуказанные условия о выделении доли всем членам семьи.
0: Спешим на помощь!
2: Лидия Нифонтова. Хомячий хвост. Давным-давно... В некотором царстве, в некотором государстве, и вовсе даже не так, не давным-давно, а совсем недавно, и не в царстве-государстве, а прямо-таки в нашем лесу, жили-были хомяк с мышью. Или мышь с хомяком, кому как будет угодно. Встретились они как-то осенью на гороховом поле и решили жить вместе. Вдвоем-то все веселее зиму коротать, да и запасы в норку с осени сподручнее делать. Так и стали жить. Хомяк-то важный, шуба на нем рыжая, пушистая, хвост длинный, розовый, а уж прижимистый какой, домовитый, одним словом. Горох да зерно в норку таскает, а то еще капустки, морковки да семечек, в общем, что найдет. А мышь маленькая, серенькая, как все мыши, больше по дому хлопочет. Хозяйка она знатная, норку хвостиком метет, половики хлопает, пироги печет, щи да кашу варит. Так вместе год и прожили. На другой год, как лето к закату катиться стало, решили они вновь припасы готовить. Кладовки почистили, просушили и отправились за горохом. Поле гороховое совсем рядом на пригорке раскинулось. Гороху уродилась тьма. Стручки длинные да пузатые. Только поле-то было хозяйское, а охранял его кот Степан. Сторожем, значит, ночным служил. Днем Степан отдыхает, спит на крыше, нежится на солнышке, а как ночь, так он в караул. Вот и в этот вечер тоже. Молочка поел, тужурочку подвязал и в поле. Мышь с хомяком горох шелушат, да радуются. Ночь ясная, луна высоко, светит ярко, и горох такой крупный и сладкий. Хомяк стручки раскрывает, горошины за щеки складывает, а мышь платок на земле расстелила и целыми стручками собирает. Хомяк набрал гороху, аж рот еле закрывается. Стали в обратную дорогу собираться. Мышь платок узлом связала, на спину взвалила, тяжело нести. Но своя ножка, как известно, не тянет. Идут по тропке домой. Хомяк впереди, мышь чуть сзади, и вдруг...
3: Стой, кто идет?
2: Мышь со страху чуть сознание не потеряла, когда из темноты прямо перед ними на дорожку выпрыгнул кот-сторож.
4: Воришки, на хозяйское добро позарились!
2: Выгнув спину, зашипел Степан.
4: Вот я вас!
2: Мышь прижалась к земле и зажмурила глаза, а хомяк распушил щеки и важно так, еле ворочая языком, горох-то мешает, говорит.
5: И зря вы на меня поклёпы возводите, я нифига не крал, у меня нифига нет. Я просто иду себе мимо, а тут мышь попросила ее до края поля проводить. Вот у нее горох и фити, а у меня с собой ничего нет.
2: И в доказательство своих слов хомяк помахал лапами прямо у кота под носом. Мышь, услышав такое, от удивления открыла рот, однако быстро пришла в себя и бросилась на утек. Но платок с горохом попался ей на пути, и она шлепнулась через него с размаху на землю.
3: Кот одним прыжком догнал ее и наступил лапой на кончик ее хвоста.
4: «Ишь, какая решила сбежать! От меня не уйдешь!» – зашипел он и сердито зафыркал.
3: Отчаянно пискнув, мышь бросила узел с горохом в кошачью морду и изо всех сил потянула хвост.
2: Степан, не ожидавший такого поворота событий, отдернул на мгновение лапу, мышь высвободилась и бросилась бежать, куда глаза глядят, через поле, а кот кинулся вдогонку за хомяком.
3: Хомяку бежать трудно, горох мешает. Добежал он до дому, юркнул в нору, да застрял у входа.
2: Щеки от гороха раздулись, в обе стенки упираются ни туда, ни сюда.
3: Сам в норе, а хвост на улице.
2: Вот за хвост-то его Степана и ухватил. И давай тянуть. Рванулся хомяк, что есть мочи, да так сильно, что сам-то от кота убежал, а хвост так в кошачьих лапах и остался.
3: На этом дружба мыши с хомяком и закончилась. А хомяк с тех пор без хвоста ходит. Только маленький огрызочек остался. А вы не верите?

соседнем нашем с вами Челябинске развивают социальную инициативу, которая уже объединила серебряных волонтеров одного из районов города. Участницы проекта – женщины, уже вырастившие своих детей и внуков, а потому они с удовольствием помогают семьям и проводят время с детьми, которых родители приводят в Центр социального обслуживания населения. И здесь это не просто программа присмотра за детьми, скорее это школа общения, в которой положительные эмоции получают и малыши, и взрослые. Одним не хватает совета и помощи старших, а другие снова чувствуют себя молодыми и нужными. А все началось с бабушкиных сказок. Эту форму общения с детьми придумали волонтеры Калининского района. Взяли шефство над детскими домами и интернатами для детей с особенностями здоровья и начали показывать в них кукольные спектакли по русским народным сказкам. Каждый такой визит продумывается до мелочей. Кроме того, бабушки приносят с собой изготовленные собственноручно подарки, проводят мастер-классы по игре на деревянных ложках, разговаривают с воспитанниками и рассказывают им о своем детстве. Так и появился проект «Бабушка на час». Составили графики дежурств с учетом возможностей самих волонтеров и запросов семей. Кому-то нужно свободное время, чтобы сходить в парикмахерскую, кому-то на прием к врачу или оформить документы. Совместные занятия не только развивают воображение и творческие навыки у детей, но и заряжают энергией взрослых. Вместе что-то нарисовать, смастерить поделку, приготовить нехитрое блюдо, поиграть или выйти на прогулку. И родители не нарадуются, ведь эффект бабушки не заставил себя долго ждать. Теплоту, неспешность, доброжелательность и желание просто побыть рядом трудно переоценить. Ну а в мэрии Челябинска уже всерьез начали обсуждать идею дедушек на час, которые также могли бы заниматься с наиболее активными мальчишками-непоседами. Проект уже получил отклик родителей и активно обсуждается в соцсетях. Это все на сегодня. До встречи!

0: Духовное слово.
1: Мы предлагаем вашему вниманию очередные главы книги преподобного Сафрония Сахарова «Видеть Бога, как Он есть», читая Денис Гаврилов.
2: О личном начале в бытии божественном и бытии человеческом. Воистину, незыблемое основание боговедения дано нам через воплощенного Логоса Отца Иисуса Христа. Влекомые любовью к Нему, мы претерпеваем глубокое преображение всего нашего существа. Его беспредельная жизнь передается нам. Наш дух становится на двух противоположных полюсах. С одной стороны — мрачные низины ада, с другой — царство Бога, озаренное незаходимым солнцем. Невыразимо расширяется содержание нашего бытия. В безумной молитве душа стремится к всему дивному Богу. Мы ненавидим себя, как мы есть. Пройдет много времени, пока мы поймем, что это Он Сам молится в нас, приобщая нас к Своей безначальной жизни. Через сию молитву, Бога данную, мы бытийно соединяемся со Христом, сначала в Его неисповедимо таинственном истощении и снисхождении даже до преисподней, и затем в Его божественном всемогуществе. «Да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Сия есть жизнь вечная». Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 3. Персона и ипостась в божественном бытии не может быть лимитативным принципом. В данном тексте русский термин «лицо» тождествен богословскому греческому термину «ипостасис» и латинскому «персона». И в нашем тварном бытии ипостась есть начало, воспринимающее в себя беспредельность. Пред нашим ипостасным личным духом в пределах земли стоит задание — пробить стену времени и преодолеть порог пространственности. Всему духовному событию в нашей данной повседневности имеем некоторую аналогию. Авион, переходящий на сверхзвуковую скорость, производит потрясение атмосферы, подобное взрыву. Так дух человека, вступающий в мир Божией вечности, бывает потрясен величием открывшегося ему видения. Вселенная при этом переживает некое изменение в своих судьбах. Человек родился в мир. Это событие, сообщившее всему мирозданию новую непреходящую ценность. Человек, как ипостасный дух, принадлежит вечной онтологии. Спасенные во Христе, святые являются носителями Божией вечности. Они воспринимают безначальную жизнь, нетварную, в свое неотъемлемое обладание. Но по природе своей они все же неизменно остаются тварью. В духовном мире человечества наблюдается двойное движение. Одно из них негативное. Грубая форма сего выражается во все возрастающей динамике падения, в банальном нигилизме и моральном разложении. Сублимированная же форма люциферическая, с ней нас знакомит книга «Бытия», глава 3, стих 5. Сущность сей последней, что тварь, наделенная даром свободы самоопределения, отвергает заповедь Бога, рассматривает ее как некое налагаемое извне ограничение, стремясь к абсолютному самоутверждению, самообожению. Другое движение, положительное, восходящее, проявляется как влечение любви к бесконечному соединению с Отцом и же на небесах. В параллель сим замечаем наличие двух противоположных тенденций в сердцах и умах людей. Одни целятся совлечься земной формы существования, их воображению предносится великий покой таинственного всетрансцендирующего небытия. Другие же, по слову Христа, «Царство небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 12. «Идут на болезненный подвиг преодоления нашей тварной тленности. Мы не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью». Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 4. Для одних характерно мыслить первоабсолют сверхличным. Персональность для них есть в лучшем случае первая ступень деградации, самоограничения абсолюта. Для вторых именно персона лежит в основе всего сущего. И сие есть наше христианское боговидение и мировидение. Нам открылся ипостасный Бог, Творец неба и земли и всего видимого и невидимого. Он есть самобытие, Он первый и последний, никого и ничего раньше Него, ни после Него. Все есть Бог любви нетленной. Возлюбившим Его обетована полнота богосыновства через единородного Сына Отчего Иисуса Христа, который сказал: «Я живу, и вы будете жить». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 19. Ипостась персона есть самый внутренний принцип абсолютного бытия, его начальное и конечное измерение. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель». Откровение, глава 1, стих 8. Ипостасность Бога ускользает от всякого определения, ибо лежит за пределами всего, что носит на себе печать какой бы то ни было детерминации. Непознаваемая рационально, она познается бытийно и исключительно в меру самооткровения Бога человеку. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 27. Евангелие от Луки, глава 10, стих 22. Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 26. И в человеке, образе личного Бога, принцип персоны есть самый сокровенный сердце человек в нетленной красоте, что драгоценно пред Богом. Первое послание Петра, глава 3, стих 4. И тварная персона уходит дальше всяких определений. Научное и философское познание выражается в понятиях и определениях. Персона же есть бытие неуловимое ни для философской, ни для научной форм познания. Она, подобна Богу, непознаваема до конца извне, если не открывается сама другой персоне. Бог есть Бог сокровенный, и человек внутри имеет утаенные от посторонних глаз глубины. Бог есть начало бытия, а не человек, но сей последний сотворен с потенциальной возможностью ассимилировать и вечно носить в себе нетварную жизнь божества. Человек с заглавной буквы означает «всечеловек», подобно тому, как Бог един, но многоипостасный, Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Христос, имеющий образ божественного бытия, послание к филиппийцам, глава 2, стихи 6 и 7, то есть по естеству сущий Бог безначальный, в акте воплощения воспринял в свою ипостась образ рабского бывания. Человеческая же ипостась претерпевает обожение по благодати, в силу чего осуществляется в ней полнота образа Божия. В личном персональном принципе человека заключено прежде всего подобие тому, кто открылся нам с именем Азьесмь. В акте обожения человеческая личность восторгается от измерений и форм земли в измерении формы божественной жизни. Иначе человек ипостазирует божественные атрибуты, как вечность, любовь, свет, премудрость, истина. Становясь Богом по содержанию своего бытия, тварная ипостась, однако, никак не становится Богом для других разумных тварей. Отцы и учителя Церкви во все века выражали откровение о нашем подобии Богу, но не все и не всегда с одинаковой силой. Отчасти это от того, что не все они стояли на том же уровне познания Бога и человека. Слово о полноте подобия, даже до тождества, смущало тех, которые понимали сие как слияние с Богом до неразличимости. Между Богом и человеком вечно пребывает онтологическая дистанция. Бог – никем и ничем не обусловленное первобытие, люди же – творение Его. Но в акте творения по образу своему и по подобию Создатель наш в сущности повторяет себя и в этом смысле является нашим Отцом. Не сей ли факт имел в виду Господь, давая нам молитву «Отче наш»? Через воплощение свое предвечный Логос Отца дает нам причащаться Его крови и плоти, чтобы таким путем влить в наши жилы Его безначальную жизнь, чтобы мы стали Его детьми, плоть от плоти Его и кость от кости Его. Христос явил нам совершенство образа Божия в человеке и возможность для нашей природы освоить полноту обожения настолько, что Он, Христос, по вознесении Своем посадил одесную Отца естество наше. Но даже и в нем наше естество не стало единым с сущностью нетварного Бога. Во Христе, воплощенном Сыне Отчем, созерцаем мы предвечную идею Бога о человеке. Откровение «Аз есм сущий» — «Бытие — это Я» показывает, что ипостасное измерение в Божестве имеет основоположное значение. Принцип персоны в Боге не есть отвлеченное понятие, но сущностная реальность, обладающая своей природою и энергией жизни. Сущность не есть первенствующий и даже преимущественный момент, определяющий персоны и ипостаси в их взаимоотношении. В божественном бытии нет ничего, что было бы вне ипостасным принципом. Неисследима глубина тайны божественных персон. Их самоопределение в вечности является безначальным фактом. Не было такого момента, когда Отец не имел бы Сына и не изводил бы Святого Духа. Начало всему Отец, который в предвечном рождении Сына сообщает Ему всю полноту Своей природы, сущности, тоже и восхождение Святого Духа, откуда утверждение, что и Сын, и Святой Дух совершенно равны Отцу. Воплощенный Логос Отца, Христос-человек, нам более понятен через слово, которое Он имеет от Отца и которое Он передал нам. Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 8. Мы знаем Его земную жизнь через евангельское благовестие, через духовное предание о Нем. Собою Он явил нам Отца Своего и Отца нашего. Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 17. Медлительнее приходит ведение Духа Святого как лица. Все непрестанно оживотворяет не только Церковь и детей ее, но и весь мир, всю тварь. Он излечивает нас от последствий падения. Он перерождает нас и освящает. Но все совершает незримым образом, как некий скрывающийся чудный друг, не хотящий обременить благодарностью к нему, ибо ведает, что в нашем данном состоянии благородное чувство благодарности становится бременем. Великое блаженство узнать его приходит постепенно, по мере того, как в нас при его содействии раскрывается ипостасное начало, в силу чего мы начинаем воспринимать все, и божественное первобытие, и бытие космическое иным образом, свойственным человеку-персоне, осуществленному образу того, кто открылся нам под именем Азьесм. Персона есть тот, кто единственно и подлинно живет. Вне сего живого начала ничто не может быть. В нем жизнь, и жизнь была свет человеков. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 4. Существенное содержание сей жизни – любовь. Бог есть любовь. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 8. Встречи в любви с другою или другими персонами реализует себя персональное существо. Исходя из чудного откровения «Аз есм си» и человека, созданного по образу и по подобию, мы живем прежде всего как персональное существо. Именно сему началу в нас принадлежит вечность. Оно и только оно обладает способностью познавать свой первообраз живого Бога. Человек более чем микрокосм, он микротеос. Будучи тварью, он получил заповедь стать подобным Богу, святой Василий Великий. Если Творец во всем уподобился человеку, послание к евреям, глава 2, стих 17, то значит и человек создан с возможностью во всем стать подобным Богу. Будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Первое послание Иоанна, глава 3, стих 2. В наивысшем, доступном нашему естеству напряжении молитвы, когда сам Бог молится в нас, человеку дается вышеобразное боговидение. Тогда человек-персона действительно молится лицом к лицу безначального. В этой встрече с персоной Бога актуализируется в нас то, что вначале было лишь потенцией, персона. Влекомые Духом Бога к молитве за весь мир, к участию в молитве Господа в Гефсимании, мы вдруг видим в самих себе Божие чудо. Внутри нас восходит духовное солнце, имя которому — лицо, персона. Это есть начало в нас новой формы бытия, уже бессмертного. Мы воспринимаем при этом не поверхностно-рассудочно, но в недрах нашего бытия откровение ипостасного принципа в Святой Троице. Нам предстает во свете величайшая тайна безначального бытия. Бог личный, живой, единый в Троице лиц. Бог любви, единственно истинный. Пишу историю моей души. Мне самому дорого обошлись заблуждения, которыми я увлекался около 7-8 лет. По-человечески рассуждая, я не смог бы своею силою выбраться из бездонности трансцендентизма восточного видения, сверхличного абсолюта. В молодости моей по телу и разуму сия философия представилась моему уму как исполненное величие, превосходящего христианскую эмоциональную душевность «люби Бога и ближнего». Самое слово «персона» в то время в моем сознании было идентичным понятию индивидуума. Не безумно ли переносить это измерение на абсолютное бытие, думал я. Когда же по дару свыше мне было дано уразуметь онтологическое место принципа персоны в божественном бытии, тогда, естественно, все переменилось и предстало в обратной перспективе. Мы, тварь, как персоны, мы создаемся потенциально, не актуально. Я не есмь первобытие, но тварный образ его. Евангельскими заповедями я призываюсь актуализировать, реализовать мое персональное богоподобие, стать личностью ипостасью, преодолев лимитацию индивидуума, который никак не может унаследовать божественный образ бытия. Бог наш есть Дух Всеведущий, Вездесущий. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Ни одна из птиц не упадет на землю без воли Отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены. Евангелие от Матфея, глава 10, стихи с 26 по 30. Нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его. Послание к евреям, глава 4, стих 13. Мы не постигаем сего рода знания, непосредственного, беспроцессуального, всецелого, но мы веруем в благой промысл Бога о нас. В течение лет усердного подвига жить по воле Его, мы не раз убедимся математически точному провидению Бога о нас. Если бы Бог не был существом персональным, то и мы, образ Его, тоже не могли бы войти в ипостасную форму бытия. Да и самая персональность наша являлась бы не более чем эпифеноменом. Но в силу того факта, что персона в нас рождается в вышеестественной молитве лицом к лицу живого Бога, она, персона, не подвластна природным стихиям. Она трансцендирует земные пределы и движется в сфере иных измерений. Единственное и единичное, неповторимое и несводимое ни на что другое, она не подлежит арифметическому счету. Абсолютное первобытие ипостасно, и человек, подобие Абсолюта, есть личность ипостась. Бог есть Дух, и человек — персона Дух. И Дух сей не абстрактный, отрешенный, ибо он обладает своей природой. В земном плане он конкретизируется плотью, с которой проходит свой первый опыт бытия. Бог Слово воспринял на себя человеческую плоть. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 14. И тем показал, что Он не есть вымысел нашего рассудка, не порождение нашего воображения, возбужденного мистическим страхом пред неведомыми враждебными нам силами.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали главы книги преподобного Сафрония Сахарова «Видеть Бога, как Он есть». Читал Денис Гаврилов. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. При Свято-Троицком кафедральном соборе города Саратова начала работу епархиальная служба комплексного сопровождения кризисных беременных «Ковчег жизни». Проект получил поддержку синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению в рамках первого конкурса церковных семейных проектов, который был организован отделом в конце декабря прошлого года. В службе «Ковчег жизни» беременные женщины смогут получить правовую, психологическую, медицинскую и гуманитарную помощь. Также в рамках проекта планируется методическая поддержка священников и специалистов, которые помогают женщинам и семьям в кризисной ситуации. Сегодня на территории Саратовской митрополии, кроме службы «Ковчег жизни», открыто еще несколько церковных кризисных центров, поддерживающих беременных женщин и семью в целом. В Балашовской епархии работает кризисный центр «С верой в жизнь», в Покровской епархии кризисный центр «Под Покровом», в Саратовской епархии действуют два центра, где женщины могут не только получить помощь специалистов, но и временное жилье. В Саратове такой центр координирует социальный отдел епархии. Он был создан во взаимодействии с Фондом социальной поддержки «Хорошие люди». Еще один центр помощи женщинам Саратовской епархии открыт в Вольске при Владимирском женском монастыре. Также по благословению митрополита Саратовского и Вольского Игнатия за всеми женскими консультациями, как в областном центре, так и в районах области, закреплены священнослужители. Они встречаются с будущими мамами, проводят беседы о вере, семейной жизни и ценности материнства, совершают молебны о благополучном родоразрешении, духовно поддерживают медиков. Епархиальная служба комплексного сопровождения кризисных беременных «Ковчег жизни» также включена в эту работу. Сотрудники и добровольцы службы помогают наладить взаимодействие между священниками, государственными структурами и некоммерческими организациями. Первый конкурс церковных семейных проектов проводился синодальным отделом по благотворительности с 29 декабря прошлого года по 31 января нынешнего. На него поступило 20 заявок из 7 регионов с низкой рождаемостью, которые входили в географию конкурса. По итогам конкурса были определены 7 победителей. В эфире новости. 2 июля, в день 60-летия представления святителя Иоанна Максимовича, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского, православная община соотечественников торжественно отметила праздничную дату в храме во имя святителя Николая города Шанхая. Божественную литургию в Никольском храме совершил священник Иоанн Щелоков, отмечающий в этот день десятилетие ирийской хиротонии. Предоставление здания храма для богослужения городскими властями Шанхая по госсогласованию Шанхайским управлением по делам религии является добрым знаком дружеских отношений между народами России и Китая, а также практическим развитием договоренностей, обсуждавшихся во время состоявшейся в Пекине 8-го заседания российско-китайской группы по контактам и сотрудничеству в религиозной сфере. В литургии приняли участие члены Ростовского отделения Императорского православного палестинского общества, которые представили модель памятника святому Иоанну Шанхайскому. Модель памятника работы действительного члена Императорского православного палестинского общества Сергея Исакова украшала храм во время литургии, а после была размещена в библиотеке российского консульства. Продолжаем выпуск новостей. 3 июля в Национальном музее Республики Татарстан открылась выставка «Петропавловский собор Казани к 300-летию освящения». Выставочный проект призван раскрыть многогранную историю собора как памятника церковного зодчества и центра духовной жизни. Открытие экспозиции посетил митрополит Казанский Татарстанский Кирилл. В начале церемонии открытия архиерейский мужской хор под управлением Дениса Рогова исполнил тропарий кандак первоверховным апостолам Петру и Павлу. Научный сотрудник Национального музея Алексей Гомосков рассказал собравшимся о выставке и представленных на ней экспонатах. С приветственным словом гостям церемонии открытия обратился заместитель министра культуры Республики Татарстан Ленар Хакимзянов, отметивший, что Петропавловский собор Казани является является достоянием республики, а история величественного храма рассказывает о служении Отечеству и меценатстве, которое всегда было развито в России. Директор Национального музея Республики Татарстан Айрат Файзрахманов указал на то, что возрождение Петропавловского собора осуществлялось одновременно с возрождением Азимовской мечети. Эти две святыни перекликаются даже в архитектурном плане. Виноградная лоза, присутствующая в убранстве Петропавловского собора, встречается и в убранстве Азимовской мечети. Это можно воспринимать как особый символ культурного диалога. Возрождение святых мест стало символом духовного возрождения нашей республики, символом возвращения к духовным истокам. Айрат Файзрахманов добавил, что Петропавловский собор по-настоящему дорог жителям города, рассказал о хранящихся фондах Национального музея экспонатах, связанных с историей собора, и пригласил гостей осмотреть открывшуюся экспозицию. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

Бурю внутрь, имея помышлений сомнительных, целомудренный Иосиф, смятеся, к себе зря не брачный, и благоокрадованную, помышляя непорочное, увидев, жить твое зачем.

то я последовавша за ри, и яко светильник держащею, тою испытав у крепкого царя, и достигше непостижимого.

равнящийся ко множеству многих щедрот Твоих, равночисленный обо песка песни, аще приносим Ти, Царю святый, ничто же совершаем достойно, я же дал еси нам Тебе во

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Один трудами по Богу достигает в покой его, а другой достигает туда же смирения. Ты же держись в том устроении, чтоб получить он и за то, и другое, когда умрет в тебе гнев, впоследствии укрощение раздражительности в сердце твоем. И тогда исполнится в тебе слово Писания: «Вишь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя». Господь да сохранит душу твою и тело твое, и дух твой от всякого зла, от всякой противности, наносимой дьяволом, и от всякого мечтания, возбуждающего мятеж мыслей. Паче всего берегись духа уныния, рождающего все злое и различные искушения. Зачем сердце твое расслабевает и изнемогает ради скорби, наносимой тебе от овец Христовых? Выслушай со вниманием, что скажу тебе. Долготерпение есть матерь всех благ. Посмотри на Моисея, избравшего себе паче страдать и с людьми Божиими, нежели иметь временную греха сладость. Остерегайся, чтоб не окрали тебя лукавые змии и не отравили ядом своим серчанием. Он смертоносен. Никто никогда не совершит добра посредством зла, потому что сам побеждается злом. Напротив того, добром исправляется злое. Ты ввергнут в бурю морскую. Почему и должен претерпеть многие опасности и подвязаться против обуревание волн, препобедив их с помощью Божией, войдешь в тихое пристанище о Христе Иисусе, Господе нашем.

тысячи Христов, Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся еже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненну, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами Твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие друзья, сегодня в программе из цикла «Беседы о вечном» принимает участие настоятель Крестовоздвиженского храма города Нижние Серги, священник Максим Крылов. Беседует Тимофей Обухов. Программа посвящена апостольскому посту, который закончится праздником святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
2: Апостольский пост. Есть такое утверждение в интернете, тот, кто пользуется, может легко с этим встретиться. Очень легкое время по сравнению с другими постами. Не знаю, как вы согласитесь с этим, или это спорное утверждение, что значит более легкий, или сравнивая с чем, или в каком смысле легким?
3: Ну, наверное, Тимофей, я бы не стал так ставить вопрос, что легкий или сложный. Многодневные посты вообще, наверное, легкими не бывают. Ни Великий пост, ни Рождественский, ни Успенский, ни Петров пост апостольский. Вот. Потому что пост – это ведь время покаяния. Кому-то, может быть, 3 дня это будет очень непросто. Кому-то и весь пост будет с Божьей помощью легко пройдет. Поэтому здесь, наверное, вопрос того, как человек, какие цели ставит во время поста. Если это диета для человека просто, да, как человек воспринимает пост, там, это можно кушать, это нельзя кушать. Mm-hmm. Наверное, здесь вообще никаких проблем нет. Но если это действительно про изменение своего внутреннего состояния, про какое-то такое вот приближение к Богу, про свое сердце, про душу, вот, то тогда здесь такие категории, как легко или тяжело, наверное, слишком поверхностно.
2: Для человека, который, например, никогда в своей жизни не задумывался о том, что наступило время поста. Вот, а что можно делать, а что нельзя делать, да? То есть, или что, жизнь как-то изменилась, вот отсечка там, вот с какого-нибудь там 20 там, какого-то июня, да, там по 12 июля, там раз, и что? И вот что-то особенное, нельзя там, не знаю, вилку с ложкой пользоваться, или надо спать, ложиться вовремя. А как воспринимается апостольское вот это вот наследие в качестве, да, постного времени для людей 22 века, условно, да?
3: Ну, давайте с вами вот посмотрим на это примерно таким образом, что Петров пост начинается через неделю после праздника Пятидесятницы, да? То есть там, после Пасхи уже прошло 50 дней, плюс еще неделя, да, практически там, 2 месяца, да, и вот в это время потом начинается Петров пост, апостольский пост. То есть это как некий такой, знаете, стимул человеку, импульс духовно взбодриться. Потому что прошла Пасха, человек немножко, может быть, расслабился, немножко как-то в каком-то в своей суете жизни, да, может быть, его где-то потерялся. И вот в этот момент церковь, да, предлагает своим христианам, церковь предлагает вот такое средство, как духовно приблизиться к Богу, немножко сконцентрироваться на своей душе. Вот. И, собственно, вот первое, что это пост. Пост начинается с того, что мы там ограничиваем себя в еде, наблюдаем за своей молитвой, молимся ли мы, не молимся, как мы молимся, да, стараемся, ну, вот это дело проанализировать, посоветоваться своим духовником, вот, смотрим на то, как мы посещаем храм, бывали мы на литургии в воскресенье, или, там, посещаем всеночное бдение. Это время, когда мы читаем какую-то духовную литературу. Да, я знаю некоторые приходы, которые рекомендуют на пост прочитать ту или иную какой-нибудь, ну, там, духовный автора, труд, например, автора, книгу.
2: Труд,
3: да,
2: какой-то.
3: Да, ну, вот. Это время, вот, когда человек вот, благодаря вот, такому волевому своему усилию как бы делает шаг навстречу Богу, вот, совершая такое ограничение себя в еде, да, понуждение себя такое разумное к молитве, да, это посещение богослужений, личная молитва, да, какое-то покаяние внутреннее, самое такое, очищает свою душу, свой дух очищает, и через это он приближается к Богу и обретает благодать, обретает энергию божественную в себе. Да, Господь его касается, наполняет, и он вновь оказывается вот с Богом, то есть, может быть, немножко ближе, чем был до этого. Может быть, он и был с Богом, но в этот момент, благодаря тому, что он постится, он, может быть, вот не сделал каких-то ошибок, не отпал от Бога. Вот, и вот, вот таким вот
2: лишний
3: образом...
2: Лишний раз промолчал.
3: Лишний раз промолчал, лишний раз смирился, лишний раз где-то чего-то воздержался, с кем-то помирился. А когда он наполнился уже, да, как-то вот появилась у него в жизни радость, он, может быть, и добрые дела найдет возможность сделать, и поможет ближним, и, может быть, кто-то нуждается в нем. То есть вот какой-то такой духовный, происходит духовная работа в человеке в момент поста. То есть в церкви, в церковный устав, он достаточно разумный устав, хоть, наверное, он и писался больше для монахов, которые живут в монастыре. Угу. И в пост в монастыре, наверное, это одна история, одни усилия, одни условия жизни для человека. Ну, может быть, и искушения другие, испытания. А для человека, например, семейного или живущего где-то в мегаполисе, в динамике, да, где... У тебя
2: в информационном пространстве,
3: меняющемся пространстве, да, во всем это другое, другие какие-то моменты, да. Но тем не менее человек в любом случае он вот церковь ему предлагает, да, чтобы он мог в 4 раза в год такие продолжительные периоды времени подготовиться и вот подготовить свою душу, как-то духовно сконцентрироваться, да, внимательно себя посмотреть. Опять же, пост ведь не бессмыслен, он имеет начало, имеет конец, да, он как бы продолжается и оканчивается с каким-то событием. Например, во время Великого поста оканчивается Пасхой, торжеством, да, во время Рождественский пост оканчивается Рождеством Христовым. Это рождественские праздники, мероприятия и все события в жизни человека. Да. А в данном случае Петров пост, он заканчивается праздником святых первоверховных апостолов Петра и Павла. То есть апостолы – это, ну, пример для христиан. В некотором смысле их пример является таким образцом служения Богу. То есть они, их личность, да, апостола Павла, апостола Петра, они абсолютно разные были люди, один образованный, другой необразованный, да, и человек, разные, да, условия жизни, но тем не менее они смогли прожить вместе, вот эту жизнь пройти и пострадать за Христа, да, и оказаться, да, вот, до конца вместе с... Вот. Поэтому, ну, вот Петров пост, вот он является, хотя если исторически смотреть, некой компенсацией Великого, есть такое мнение, что его ранее не было, и что вот он был предложен христианам тогда, когда человек не мог попоститься во время Великого поста.
2: Например, путешествовал, да, там, ну, где-нибудь на кораблях, ну, или еще что-то происходило.
3: Ну, по каким-то причинам не мог, да, и вот он, ему предлагалось попоститься. Сегодня мы знаем, что, ну, вот есть такая возможность для человека принять вот эту церковную практику и прожить вместе это время.
2: А к чему призывает церковь к этому времени? Ну, то есть, на чем делается акцент? Куда человек свои усилия, свое внимание, свое разумение должен направлять? В какие цели, в какие задачи? То есть, ну, или, может быть, неправильно формулирую, но, то есть, на чем должен быть акцент?
3: Вы знаете, я вот по своему такому разумению думаю, что акцент всегда на покаянии, да, и наша цель – это приближение к Богу, и пост – это вот один из шагов нашей духовной жизни, которые помогают нам прийти к Богу, покаяться. Ну, как в притче о блудном сыне, да, где вот сын уходит от отца, потом возвращается, отец его принимает. Ну и, наверное, цель именно вот поста является в том, чтобы ты пришел к Богу, а Бог тебя принял, чтобы ты был к этому готов.
2: Вы сказали очень важный момент в начале нашего разговора о планомерности. А ты попробуй-ка эти вот отведенные дни, какие, сколько бы их ни было, в ежедневном режиме что-то соблюдать. Там, ежедневно там, молитвенное правило, например, да, или там, еще какие-то вещи. Суббота, воскресенье, храм, как минимум, да, то есть из пожеланий. И да... Попробуй это сделать. Это немножко разные вещи.
3: Ну, мы можем этого желать, к этому стремиться, а Господь нам поможет в этом. Я уверен, что тот, кто к этому стремится, то обязательно у него получится. Вот именно постепенно, не как бы без каких-то, если можно так выразиться, рывков, каких-то надрывов. Потихонечку. Ну, Серафимово правило, например, если у человека не получается читать утренние, вечерние молитвы по молитвослову, то ну, 5 минут времени он может найти для того, чтобы внимательно прочитать 3 раза молитву «Отче наш», прочитать символ веры, прочитать 3 раза «Богородица, Дева Радуйся», да, внимательно тогда, может быть, это сделать вместе со своей семьей, да, с детьми, там, с женой, встать перед иконами и помолиться. Вот. И от этого получить духовную пользу может быть больше, чем он бы как-то формально прочитал молитвы, которые положены.
2: Очень, еще один момент, на котором я хотел бы сосредоточить и ваше внимание, и уважаемые зрители. И вообще июнь, и июль вот у нас в России в широком смысле этого слова всегда очень насыщены на события паломнических поездок и особенно крестных ходов. Крестный ход, как ну, так с натяжкой, большой натяжкой, очень условно, как один из видов богослужений, да, там крестный ход, как один из видов такого тоже способа покаяния, крестный ход, как один из видов, ну, что ли, попытки, в том числе изменения самих себя. А чего стоит только Великорецкий крестный ход, Волжский крестный ход. Нам предстоит Царский крестный ход на Урале, на который там тоже там, ежегодно собирает десятки и десятки, а то и были периоды, года, когда и сотни тысяч человек сюда приезжало. Вот я хотел бы сказать об этом. То есть как человек мог бы тут еще одни из вариантов, которые, да, в это постное время, да, с пользой для себя, не в кафешках, пляжах и тусовках в непонятных разговорах, а вот именно такой вот способ, когда ты несколько дней, мне кажется, очень так символично и, главное, продуктивно можешь их использовать.
3: Ну, обязательно в Екатеринбурге с 16 на 17 июля проходит Царский крестный ход и богослужение, и 18 июля в Алапаевске, да, мы знаем. То есть есть возможность у людей прийти в храм на крови, помолиться и поучаствовать в ночной литургии, и потом пройти крестным ходом. Когда ты идешь крестный ход, это молитвенное шествие. Это, по сути, молитва, которая сопровождается еще таким некоторым физическим понуждением человека. Да? Человек идет, и каждый шаг у него там сопровождается молитвой. Там кто-то читает имя Божие, призывает, да, читает Иисусову молитву. Кто-то как-то идет, ну, слушает богослужение. Вот, то есть это такой важный момент, наверное, дать какую-то такую вот возможность себе немножко сконцентрироваться, немножко обратиться к Богу в этот момент. Поэтому крестный ход – это одна из форм богослужения, одна из форм, ну, в некотором смысле, покаяния, может быть, и духовного труда для человека, как для одного человека, так и всей семьей можно поучаствовать в крестном ходе. Ну, а нужно, наверное, здесь обращать внимание, что он должен быть посильным, крестный ход, без фанатизма, скажем так. Угу. Вот, чтобы это надо понимать, что ты, идя крестный ход, потом, чтобы это не было надрывом, чтобы ты не прошел крестный ход весь, заставив себя, а потом вообще какое-то время не смог прийти в храм по разным причинам. Вот. Поэтому крестный ход – это очень доброе дело, хорошее, но с рассуждением, как-то так вот потихонечку, вот, с молитвою, вот, ну, с пастырским благословением наших владык, нашего владыки Евгения. Поэтому вот это время, Но опять же, уже царские дни не после Петрова поста происходят, после уже непосредственно после
2: торжеств.
3: Да, после всех торжеств, да. Поэтому человек уже, как может быть, продолжение Петрова поста может приехать и поучаствовать в крестном ходе.
2: А на Нижнесергинской земле какие-то есть традиции крестных ходов или шествий?
3: У нас есть традиция на Пасху по городу Нижней Серги проходить. Вот Яна Притеченского храма до сада Металлурга, где раньше находился Троицкий храм, построенный Демидовым. Сейчас он полностью снесен. Вот владыка благословил там установить поклонный крест и памятную доску прикрепить, чтобы было... Была память историческая о том, где находился вот такой храм. Сейчас там сад металлургов, то есть это место для досуга жителей. Вот. У нас есть такая задумка по приходам Нижнесергинского благочиния сделать крестный ход от храма к храму. То есть, ну, это еще только находится в такой вот... Мы зреем только для этого. Наверное, когда-то, может быть, это и совершится.
2: Всему свое время.
3: Да.
2: Да. И еще один момент. Когда говорят об апостолах, о том, что апостолы там, и ближайший круг, и там, от 70 и так далее, и учеников, и последователи, они же все... несли определенное служение. Человек, который приходит в храм, он тоже так или иначе определяет себя для служения, для какой-то деятельности, благотворительности, внимания. На этом поприще вот, период поста ведь тоже может быть, как вы говорили, импульсом для активизации.
3: Я бы сказал, обновлением. Ведь каждый человек, он так же, как и Дух Святой, сошел на апостолов, да, во время Пятидесятницы, так же и на каждого человека в таинстве миропомазания сходит Дух Святой. И он получает дары Святого Духа, так же, как и апостолы. И поэтому каждый из нас вот, призван к этому. Каждому из нас дан талант для того, чтобы мы могли служить Богу, служить людям, служить, рассказывать о Христе своей жизнью, своим словом, своим делом. Вот. И поэтому вот во время поста, может быть, можно посмотреть на этот период именно с такой точки зрения, что вот период, когда я должен прожить, хоть немножко быть вот, похожим на апостолов, быть таким, каким меня задумал Бог. Да, к чему меня призывает, да, Бог в моей жизни. Я, может быть, обычно ленюсь, может быть, не решаюсь так жить, или, может быть, сил мне не хватает. А вот здесь вот, определенный, знаете, так по-настоящему, честно, да, разумно прожить это время. И вот как раз посты для этого даны человеку, чтобы человек мог... Вот, это время прожить с Божьей помощью вместе с Духом Святым в своей жизни.
2: Когда мы говорим про храм Крестовоздвиженский в Нижних Серегах, там есть где, так сказать, применить свои таланты?
3: Огромное поле, да, возможностей для людей. Вот, поэтому призываю, приглашаю всех наших друзей, да, и людей, кто хочет помочь Крестовоздвиженскому храму. Мы уже более 15 лет он восстанавливается, еще начиная с благословения владыки Викентия, потом владыки Кирилла, владыки Евгения. Вот, и сегодня он уже внешне восстановлен, архитектурная целостность, его, видите, восстановлена и купол, и колокольня, и храм. Но мы сейчас несколько сместили и восстановление храма, восстановление его стен на работу с людьми. Дело в том, что храм находится в Нижнем Серге, это живописное место, интересное, уральское, демидовское место, и рядом находится парк Олени Ручьи, люди едут тысячами в этот парк и к нам заезжают иногда. И наш город Нижний Серги уникален тем, что он еще развивается как туристическое место, что мы там не найдем каких-то таких, ну, в общем плане экскурсий каких-то, да, там, инфраструктура еще только задумывается.
4: Все только зарождается.
3: Все только зарождается, да. Поэтому люди, которые приезжают в Нижний Серги, у них есть возможность прийти в храм. И вот мы сейчас работаем над благоустройством территории храма. Хочется, чтобы вокруг храма было уютное место, чтобы там стояли лавочки, стояли беседки, чтобы человек, приехав к храму, мог выпить кружку кофе, кружку чая, да, под сенью храма, в тени, так погулять с детьми, с колясочкой вокруг храма, чтобы были посажены деревья, цветочки, чтобы это было вот доступно всем. Вот. И вот, собственно, мы сейчас над этим работаем. А вот уже, чтобы храм поштукатурить, покрасить, там, благо украсить и так далее, это уже дело, ну, как Бог даст и когда даст. Вот. А сегодня наша задача, чтобы храм стал вот точкой притяжения для людей, как для гостей нашего города, района, так и для жителей города, чтобы это было место открытое, уютное, интересное, доступное людям. И вот над этим, в этом направлении мы сейчас стараемся как, не то что развиваться, а двигаться, да, идти вперед. Вот поэтому хочется, чтобы вот Господь благословил наши труды, чтобы Господь благословил, и у нас получилось тех, кто участвует в этом. Вот, поэтому приглашаем принять участие, работы много.
2: Когда вы говорите о благословении, упоминаете, да, об этом, что вообще без этого начинать какое-либо дело, даже самое маломальское, человек, который называет себя христианином, вряд ли будет, да? А вот вы, как священник, как настоятель, благословляете своих прихожан на начало апостольского времени поста? Вот на эти моменты?
3: Ну, вы знаете, во время проповеди, когда пост начинается, да? Говоришь, братья и сестры, вот сегодня заговорение, а завтра пост начинается. Mm-hmm. Да? Вот. Поэтому, конечно, благословляю общим, ну, священническим благословением, как это принято в храмах. Вот. А если человек индивидуально подходит и что-то спрашивает, советуется, то, конечно, и, ну, так, стараюсь и дать совет, чтобы у человека посильно прошел его...
2: Ведь ситуации абсолютно разные, да, ведь мы говорим о том, что жители небольших поселков, у них один темп, ритм жизни, жители города-миллионника другой, там... сами времена апостольские, там, 2000 лет там практически разделяет. То есть, вот... надо, вы опять и опять повторяли, я думаю, что это еще можно повторить, почему нет, повторить мать учения, с разумением подходить, да, даже вот к такому, казалось бы, в кавычках, особенному времени.
3: Ну, вот можно, я сейчас снова повторюсь, без фанатизма, да, чтобы это пост не стал во вред человеку, потому что можно и повредиться постом.
2: Сколько таких примеров, когда человек берет, подъедет на себя что-то такое...
3: Неподъемное.
2: Трудное. Да, потом, так аккуратно сказать, плюется и отворачивается вообще в другую сторону, спиной поворачиваясь к церковному входу. Это не секрет, это происходит.
3: Но мы понимаем, что, как говорил Серафим Саровский, что цель же и молитвы, и всякого духовного упражнения, поста – это привлечь благодать Святого Духа, чтобы благодаря нашему вот усилию духовному посту, чтобы благодать Святого Духа, да, вот нас обновила и пребывала в нашей душе, в нашем сердце. И вот поэтому, собственно, и пост имеет целью.
2: А без участия в таинствах, в богослужебной жизни, в приходской жизни этого...
3: Этого, ну, невозможно получить. И, ну, это даже не технически, да, как-то происходит там, да, а вот именно, ведь Бог – это же личность, да, и мы не можем что-то сделать и заставить Бога починить себе, да, чтобы он взял и, вот, грубо говоря, ты вот соблюдаешь строго устав церковный, как нужно поститься, молиться, там, в храм ходить и так далее. И ты должен получить такой-то результат, а может, ты его не получишь, потому что ты, да, внешне это сделал, да, на показ, или ты это сделал как-то не по-настоящему, лицемерно, или при этом имеешь какие-то другие страсти, грехи в своей жизни, которые перекрывают, да, все твои посты и молитвы. И поэтому ты не получил, да, искомого, да, то, к чему стремился. Вот поэтому самое главное, это вот, чтобы пост, да, имел целью быть ближе к Богу, чтобы благодать Святого Духа была в сердце человека, благодаря посту.
1: Дорогие друзья, в программе из цикла «Беседы о вечном» принимал участие настоятель крестовоздвиженского храма города Нижние Серги, священник Максим Крылов.

0: святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Возложи на Господа всякий помысел, говоря: Бог знает полезное, и успокоишься, и мало-помалу получишь силу терпеть. Если кто не переносит поношение, не узрит и славы, и если не очистится от желчи, не ощутит сладости. Будь долго терпелив в скорбях, как достигнувший владычного завещания, которое говорит: «В мире скорбь не будете, но дерзайте, яко аз победих мир». Да достигнешь непобедимой любви, которая вводит приобретших ее во дворы царские и соделывает их братьями Христа. Что изнемогаешь в скорбях, как человек плотской? Или не слышал ты, что предстоят тебе скорби? И разве не знаешь, что многие скорби праведным, и они испытываются ими, как золото в горниле? Итак, если мы праведны, то подчиним себя благодушно испытанию скорбями. Если же грешны, то потерпим оное, как достойное того. Приведем себе на память всех святых от начала мира и вспомним, сколько они терпели, благое делая, благое говоря и в истине непоколебимо пребывая. Они были ненавидимы и оскорбляемы людьми до самой кончины своей. И, по слову Спасителя, молились за врагов и творящих им напасть. Терпел ли ты, подобно Моисею, ослабление с детства до старости? Был ли ты гоним, подобно Давиду, терпевшему гонение от Саула? Или, как Иона, был ли и ты ввержен в море? Зачем же расслабевает помысел твой? Не устрашайся и не бойся, как чуждый мужества, чтобы не лишиться тебе Божьих обетований. Не ужасайся, как неверующий, но ободри маловерные твои помыслы. Возлюби скорби во всем, чтобы быть тебе искусным сыном святых.
1: О всесвятый Николы, угодниче преизрядный Господень, теплы наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми окаянному. Умоли Господа Бога всея твари Содетеля избавите мя воздушных мотарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа и Твое милостивное предстательство ныне и присно и во веки веков. Аминь.

0: В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
1: Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо вам большое за ваше внимание и ваши вопросы к нашей передаче. Я прошу прощения, на фоне простуды мой голос может быть несколько непривычен. Мы продолжаем цикл бесед, посвященных медицинским состояниям, которые возникают в пожилом, старческом возрасте. И сегодня мы поговорим о головокружении и нарушении равновесия, как медицинском состоянии, которое достаточно часто встречается. Чем старше человек, тем чаще. И важно еще раз понять, головокружение и нарушение равновесия может встречаться в любом возрасте, но именно в пожилом возрасте это не отдельное состояние, не отдельное заболевание, а комплекс состояний, отражающих изменения сразу в нескольких системах организма. Это изменения и в вестибулярном аппарате, и в зрительной системе, и в центральной нервной системе, и в системе, которая анализирует информацию от связок и мышц человека, создавая определенную внутреннюю картину с точки зрения анализа центральной нервной системы, работы мышц и связок. И головокружение, равновесие и нарушение равновесия – это состояние, которое очень серьезно влияет и на качество жизни человека с возрастом, и является компонентом таких медицинских состояний, которые мы раньше с вами изучали, как астения, синдром падений, саркопения, потому что человек меньше занимается физической активностью из-за тех или иных страхов и ситуации, связанные с неуверенностью. И это состояние, к сожалению, резко увеличивает и вероятность повторной госпитализации, и зависимость от посторонней помощи, и даже неблагоприятных состояний, связанных с угрозой для жизни. Поэтому, безусловно, знать об этом медицинском состоянии в гериатрии, головокружении и нарушении равновесия очень важно. Хочется еще раз напомнить, что медицинские состояния, которые мы разбираем с вами в пожилом и старческом возрасте, они формируются постепенно и начинают формироваться уже где-то после 30, на уровне 40 лет. Поэтому, когда человек представляет, что те медицинские состояния, о которых мы говорим, это проблема только возрастная, это, к сожалению, неправда. Очень важно знать о них и меры профилактики начинать уже с 30-40 лет, особенно если есть факторы риска, особенно если есть наследственность. Возвращаясь к основным изменениям, которые лежат в основе головокружения и нарушения равновесия, современная медицина знает, что происходят периферические изменения, то есть уменьшение скорости, эффективности работы клеток во внутреннем ухе, которое отвечает за равновесие, снижается число нервных волокон вестибулярного нерва, происходит уменьшение количества нервных клеток в вестибулярных ядрах головного мозга и мозжечка, снижается скорость обработки информации. Безусловно, большую роль играют так называемые дефициты сенсорные, то есть ухудшение зрения, ухудшение ощущения положения тела в пространстве. Нервная система постоянно получает информацию от суставов и мышц тела и определяет это как важный момент координации с возрастом. Именно эта чувствительность снижается. Безусловно, нарушается и интеграция сигналов, возрастом мозг хуже сводит воедино данные от разных систем, зрительной, вестибулярной, анализа ощущения положения тела, снижается способность поддерживать равновесие. И еще раз хочется подчеркнуть, достаточно часто при возникновении симптомов, связанных с головокружением, связанных с потерей равновесия, достаточно часто задается вопрос, нужно найти одну причину,

0: эту причину устранить и решить эту проблему. К сожалению, говоря о медицинском состоянии, в пожилом возрасте и старше, важно понять, что одна причина практически не бывает. На самом деле, чаще всего это сочетание нескольких факторов, и поэтому комплексность подхода и обсуждение работы всех систем, которые участвуют в том или ином медицинском состоянии, еще раз избегая термина заболевания, именно состояние как собирательного понятия, очень важно и нужно. К факторам риска нарушения равновесия и головокружения с возрастом относится, безусловно, наличие нескольких хронических заболеваний одновременно. Заболевания позвоночника, заболевания сосудов, сахарный диабет, повышенное артериальное давление, атеросклероз, заболевания почек, практически любое заболевание внутренних органов, хроническое, серьезно влияющее на качество жизни и прогноз, может вносить ту или иную долю важных моментов, патологических, к сожалению, моментов в развитии обсуждаемых состояний. Отдельный фактор риска – это саркопения, то есть уменьшение силы и объема мышц. С возрастом, естественно, к сожалению, происходит, начиная уже с 40-50 лет, ощутимая потеря мышечной массы и силы. Ученые посчитали, что начиная с 50 лет уже теряется 1% мышечной массы из-за нарушения обмена веществ, из-за изменения гормонального фона человека. И поэтому саркопения, к сожалению, в зависимости от степени прогрессирования, может серьезным образом ухудшать течение обсуждаемой проблемы. Сенсорные дефициты являются факторами риска, когда у человека снижается зрение и слух. Существенную роль оказывают дефициты, связанные с нарушением памяти, нарушением скорости обработки информации, то, о чем мы говорили в предыдущей передаче, говоря о формировании деменции и до деменции, те или иные изменения в нервной системе человека с возрастом снижают поток и скорость обработки информации, которая воедино сводится и позволяет организму не допускать головокружения, нарушения равновесия. Существенную роль оказывают некоторые побочные эффекты лекарств, некоторые седативные, успокаивающие лекарственные средства, ряд препаратов, которые вынужденно применяют для снижения артериального давления, могут вызывать головокружение как побочный эффект. И всегда при развитии вот этих побочных эффектов очень важно искусство врача для того, чтобы сохранить антигипертензивный эффект, потому что такое простое решение, я не буду принимать препараты от давления, чтобы голова не кружилась, к сожалению, оборачивается, как правило, трагическими ситуациями, потому что хочется напомнить, инсульт, инфаркт серьезным образом зависит от высокого артериального давления, чувствует его человек или не чувствует, все давление, которое выше 140 на 90 мм ртутного столба, постоянно повреждает сосуды, постоянно двигает, к сожалению, развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы в неблагоприятную среду, в неблагоприятном направлении. Поэтому, конечно же, очень важно в какой-то ситуации определить дозу, в какой-то ситуации заменить, а не полностью отменить терапию, направленную на снижение артериального давления. Но, безусловно, если такие эффекты возникают, очень важно сообщить медицинскому специалисту для того, чтобы подобрать безопасную терапию. Важным фактором риска головокружения, нарушения равновесия являются и некоторые факторы образа жизни, окружающей среды. Это безопасная и небезопасная, к сожалению, в некоторых ситуациях домашняя обстановка, ситуация, связанная с хроническим стрессом, ситуация, связанная с активным или пассивным курением, ситуация, связанная с употреблением алкоголя. Главный вывод из знаний о факторах риска – это необходимость применения как можно раньше мер профилактики, которые позволят предотвратить, снизить интенсивность наступления головокружения и нарушения равновесия. К основным мерам профилактики относится регулярная физическая активность, особенно полезные упражнения, тренирующие равновесие, мышечную силу и выносливость. И мы чуть позже поговорим и с вами более подробно разберем некоторые физические упражнения в комплексе профилактики и реабилитации головокружения, нарушения равновесия. К мерам профилактики относятся регулярные проверки зрения и слуха с своевременной коррекцией выявленных нарушений, контроль медикаментозной терапии. Очень важно минимизировать так называемый принцип, когда назначается большое количество препаратов, которые конкурируют, плохо взаимодействуют с друг другом. И в настоящее время клиническая фармакология, как целое направление в современной медицине, очень серьезно изучает взаимодействие лекарственных препаратов, и практическим врачам даются очень точные рекомендации, какие лекарственные препараты можно сочетать, какие лекарственные препараты нельзя сочетать, какие препараты лучше исключить при тех или иных медицинских состояниях, и они могут провоцировать те или иные медицинские изменения, в том числе и головокружение, или косвенно влиять на эти состояния, например, снижать концентрацию внимания. Поэтому если есть фактор риска, если есть симптомы, очень четко всегда на ранних этапах проводят ревизию медикаментозной терапии. Очень важным аспектом профилактики осложнений при головокружении и нарушении равновесия является организация безопасного быта. Мы с вами ее разбирали, когда говорили о таком медицинском состоянии, как падение. И очень важно здесь устранение бытовых рисков, начиная с полной ревизии квартиры или дома, посмотреть и внимательно оценить риски по скользким полам, даже по коврам с высоким ворсом, когда есть вероятность запнуться. Очень важно организовать полностью быт домашний безопасный, использовать вспомогательные средства, ходунки, трости, обеспечить достаточное освещение, подобрать и заменить, если это было опасное, подобрать безопасную обувь, безопасную одежду, посмотреть аспекты электрической безопасности дома, чтобы не было вероятности электрической травмы или других травм бытовых как таковых. Очень важным аспектом реабилитации и в мерах профилактики являются те меры, которые мы разбирали с вами, говоря о теме деменции. Когнитивный тренинг, тренинг памяти, тренинг анализа, то есть поддержание умственной активности с помощью тех упражнений, которые мы разбирали. Это и новые виды деятельности, и физической, и умственной, и кроссворды, и музыка, и новые увлечения, и изучение различных новых направлений в своей жизни, которые тренируют мозг и создают новые нейронные связи. Очень важным фактором профилактики является, безусловно, сбалансированное питание. Хочется напомнить, что основным аспектом профилактики саркопении, то есть слабости и снижения объема мышц, для того, чтобы не было слабости мышц, не было снижения объема мышц достаточно интенсивно, очень важно с каждым приемом пищи у пожилого человека добавлять белок. Животный и растительный, причем чем старше человек, тем больше должно быть растительного белка, но белок должен поступать с каждой порцией питания. И объем белка, если говорить точно по медицинским данным, он увеличен по сравнению с возрастом 30-40 лет, практически на 20, иногда и больше процентов, если уже есть те или иные нарушения в мышцах. Сбалансированным питание должно быть и по составу, по микроэлементам. Здесь, безусловно, при каждом хроническом заболевании требуются свои особые рекомендации. Но основные современные такие направления или вектора говорят, что больше должно быть растительного белка, больше омега-3 жирных кислот, то есть рыба, орехи, фрукты, овощи 500 грамм в день для того, чтобы было нормальное количество пищевых волокон. Питание разнообразное с точки зрения фруктов и ягод, если нет противопоказаний, нет аллергических реакций. То есть разнообразность, достаточное количество белка, достаточное количество овощей, минимизация, безусловно, тех продуктов, которые с возрастом уже наносят больше ущерб, чем польза, в рамках высокого холестерина, сахара, в рамках повышенной мочевой кислоты. Все эти индивидуальные рекомендации разбираются. Ну и самое главное, в рамках раннего формирования программ, мер профилактики, это регулярные медицинские осмотры для раннего выявления и коррекции и факторов риска, и начальных симптомов головокружения, начальных симптомов нарушения равновесия, чему, собственно, и способствует диспансеризация, когда можно пройти опросники, можно пройти соответствующие исследования, анализы крови, мочи, электрокардиограмму, флюорографию и, соответственно, рано сформировать уже индивидуальные аспекты профилактики по данному медицинскому состоянию. Подробнее разбирая физические упражнения в качестве мер профилактики при головокружении и нарушении равновесия, а если эти симптомы и развиваются, то уже и в качестве мер реабилитации и лечения, важно помнить простые правила для физических упражнений, начинать с малого, не стремиться сразу к сложным вариантам, если есть какое-то беспокойство, если какое-то упражнение вызывает сильный дискомфорт, важно отказаться от него или упростить. Важно при физических упражнениях для профилактики головокружения и нарушения равновесия использовать на начальном этапе опору, всегда вставать рядом с устойчивым предметом, стулом или рядом со стеной, чтобы в случае потери баланса можно было опереться. Важно следить за самочувствием. Если во время занятий появилось головокружение, тошнота, одышка, боль в сердце или груди, остановиться. При сохранении этих симптомов и прогрессировании обратиться к врачу. Важно помнить о принципе постепенного увеличения нагрузки, не пытаться сразу делать много повторений или долго стоять, например, на одной ноге. Важно ориентироваться на свои ощущения. Помнить о том, что только регулярность физических упражнений может дать лечебный или профилактический эффект. Эффект дается только в результате повторений, систематичности, и поэтому важно стараться заниматься регулярно, идеально 2 раза в день, идеально каждый день по 5-10 минут. И перед физическими упражнениями обязательно включать и использовать разминку перед основной частью, сделать легкую разминку, ходьба на месте, простые упражнения, чтобы разогреть мышцы. Физические упражнения для профилактики и в комплексе лечения головокружения и нарушения равновесия имеют несколько важных блоков. Первый блок – это тренировки вестибулярной системы, в том числе включающие обязательно фиксацию взора. Простые упражнения могут быть такие, как повороты, наклоны головы, сидя или стоя, аккуратно поворачивать голову из стороны в сторону, затем вперед-назад, фиксировать голову в положениях крайних 1-2 секунды, если нет противопоказаний по заболеванию позвоночника, и фиксировать взор при движении головы, зафиксировать взгляд на неподвижном предмете, может быть, какая-то закрепленная мишень или часть узора, на стене, на обоях, на расстоянии примерно 1-1,5 метров. И одновременно при поворотах головы из стороны в сторону или вверх-вниз фиксировать взор на мишени. Цель – сохранить четкость картинки перед глазами. Позже можно усложнить упражнение, то есть расположить мишень на, скажем, на стекле и выполнять упражнение стоя. Это поддерживает тренировку именно вестибулярной системы, таким образом нагружая ее и физически ее развивая, она получает достаточно важные стимулы для восстановления, для регуляции. Также упражнение в рамках тренировки вестибулярной системы может быть слежение глазами за движущимся предметом. Самое простое упражнение – вытяните руку с карандашом, плавно приближайте карандаш к носу, не сводя с него глаз, затем возвращайте в исходное положение. Вот самые простые упражнения, более сложные назначает индивидуально медицинский специалист. Второй блок – это блок упражнений на статическое равновесие. Они учат держать позу. Самое простое – это стойка на одной ноге. Встаньте на одну ногу поднимите от пола. Для устойчивости можно развести руки в стороны, начинать с коротких интервалов 10 секунд, постепенно доводить до 30 секунд. И повторять на одной, на другой ноге. Если сложно, то держаться за опору. Или упражнение в этом же блоке, стояние по типу пятка к носку. По очереди поставить одну ногу прямо перед другой, чтобы они образовали линию, и сохранять баланс 10 секунд в каждой позиции. Можно добавить к этому упражнению, и если уже есть опыт и физическая тренировка, закрывание и открывание глаз. При закрытых глазах эти упражнения еще сильнее тренируют статическое равновесие. Это уже более сложный уровень этого блока. И третий блок упражнений – это упражнение на динамическое равновесие и координацию. Например, ходьба с изменением условий. Ходить вдоль стены по прямой линии, приставным шагом, правая перед левой, можно чередовать темп или добавлять повороты головы. Упражнение может включать перекрестные шаги, уже следующее упражнение, выполнять шаги, перекрещивая руки, или упражнение удерживать равновесие при дополнительных задачах. Например, во время соблюдения баланса, давать дополнительные нагрузки, легкие манипуляции, погладить живот, поднять руку, или упражнение на изменение вектора движения, то есть сделать несколько шагов по прямой линии, затем повернуться направо, сделать несколько шагов, потом налево. И вот такая траектория изменяющаяся, она помогает адаптироваться, в том числе вот тренировать динамическое равновесие. Весь этот комплекс требует, безусловно, учета индивидуальных особенностей, состояний и учета противопоказаний. Если есть, допустим, проблемы со стороны позвоночника, могут быть те или иные ограничения. Поэтому важно, конечно же, перед комплексом упражнений все-таки посоветоваться с медицинским специалистом и помнить те меры постепенности, повторяемости, регулярности, которые дадут хороший результат и профилактики, а если уже есть симптомы, то и реабилитации, и в комплексе лечения. Важно, безусловно, помнить и то, что современная клиническая фармакология достаточно интенсивно развивается, появляются новые очень эффективные лекарственные препараты в борьбе с этими медицинскими состояниями, поэтому, безусловно, к мерам профилактики очень важно и вместе с диспансеризацией при наличии симптомов обратиться к специалисту. Это лор-врач, это невролог. На начальном этапе это может быть терапевт для того, чтобы получить комплексную консультацию и подобрать и сформировать комплексное лечение. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к нам прислали наши радиослушатели из Белоярского района. Они спрашивают, что такое внутрибрюшное давление? Уважаемые радиослушатели, внутрибрюшное давление – это давление, которое создают органы. Это кишечник, печень, почки, сосуды, структуры, содержащиеся в брюшной полости, на ее стенку. Это сила, с которой содержимое живота давит на брюшную стенку. Зависит внутрибрюшное давление в норме от состояния мышц брюшной стенки, от наполнения полых органов, например, переполненный кишечник, газосодержимое, оно повышает давление. зависит от объема сосудистого росла, то есть жидкости в сосудах. Также очень серьезное колебание внутрибрюшного давления изменяется в зависимости от избыточной массы тела или ожирения. Избыточная жировая ткань увеличивает объем содержимого брюшной полости и изменяет внутрибрюшное давление. В норме оно до 5 мм ртутного столба. Если происходит повышение выше 12, то говорят уже о так называемой все-таки внутрибрюшной гипертензии. Дело в том, что это состояние сейчас активно изучается, потому что если происходят те или иные патологические состояния в брюшной полости, они в том числе влияют на повышение внутрибрюшного давления. А если давление существенно повышается, то снижается венозный возврат крови к сердцу, падает сердечный выброс, ограничивается движение диафрагмы, это снижает объем легких, уменьшается почечный кровоток, нарушается кровообращение печени и кишечника. Поэтому за этим в настоящее время достаточно активно следят, и те процессы, которые могут приводить патологически к внутрибрюшному давлению, обязательно лечатся, контролируются и предпринимаются соответствующие меры по борьбе с повышением внутрибрюшного давления. Спасибо. Следующий вопрос от наших радиослушателей из Белоярского района. Существует ли отечность внутренних органов в организме человека? Уважаемые радиослушатели, да, действительно существует. И когда врачи говорят об отечно-асцитическом синдроме, хоть этот синдром и подчеркивает в первую очередь периферические отеки, когда отеки видны на нижних конечностях, формирование, накопление жидкости в брюшной полости, то есть асцит. На самом деле это состояние затрагивает органы, ткани по всему организму. То есть накапливается жидкость не только в области нижних конечностей, не только в области брюшной полости, но и накапливается жидкость практически во всех системах, органах, подкожно-жировой клетчатки, по всему организму, если это прогрессирующее состояние. Но отдельно о нем не говорится, то есть ограничивается вот такой медицинский термин, как вот соответствующее состояние и лечение, соответственно, отечно-асцитического синдрома начинается с выявления причины, что поражается сердце, почки или печень, или происходит потеря белка, разбирается в этих основных причинах, пытается их устранить, ну и дальше уже включается комплекс непосредственно лечения отечно-асцитического синдрома. Спасибо. Следующий вопрос к нам прислала наша радиослушательница из Екатеринбурга. Она пишет: «Последнее время левая стопа онемевшая, как будто затекла. При ходьбе она как ватная. Порой не могу поднять ногу, но при этом боли нет. С чем это может быть связано и к какому врачу обращаться?» Уважаемые радиослушатели, отвечая на последнюю часть вопроса, к какому врачу обращаться, хочется еще раз напомнить, что нет необходимости человеку самостоятельно выбирать того или иного специалиста. В настоящее время в медицинской системе у нас в стране принят важный и нужный подход. Если возникает какая-то проблема, то в первую очередь необходимо обратиться к участковому фельдшеру или участковому терапевту. Уже он является медицинским специалистом, который выбирает узкое направление, узкую специализацию в рамках консультации. Поэтому в рамках этой проблематики или какой-то другой проблематики, безусловно, очень важно обратиться к участковому фельдшеру, участковому терапевту для того, чтобы на начальном этапе пройти общеклинические обследования, общий анализ крови, мочи, биохимию, флюорографию, электрокардиограмму. Это все, соответственно, делается в рамках первичного приема, а в дальнейшем уже врач-терапевт ориентируется по анализам, по клиническим изменениям, в необходимости кому направить. К врачу-неврологу есть симптомы нейропатии, потому что онемевшая нога и есть, видимо, повреждение или нарушение работы периферических нервов, или это ситуация, связанная с костно-суставными проблемами, когда требуется дополнительная консультация специалиста, ревматолога, это решает, безусловно, уже участковый терапевт. Не болейте, берегите себя. Храни нас Господь.
1: Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 300.

каждым днем небеса мне становятся ближе и ближе, и хоть трудно живется, а сердце болит от усталости. Светлый ангел-хранитель склонится ко мне пониже и прошепчет привет от иконы нечаянной радости. Светлый ангел-хранитель склонится ко мне пониже и прошепчет привет от иконы нечаянной радости. И, быть может, весной мне означит уйти в невесомое место,

Святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Никто, желая достигнуть города, не лежит. Никто, желая работать и видя восходящее солнце, не предается лености. Никто, желая удобрить ниву свою, не родит о ней. Но хотящий достигнуть города спешит дойти туда, прежде чем смеркнется. Видящий восходящее солнце с бодростью спешит на труд, опасаясь быть задержанным чем-либо, и хотящий удобрить поле свое старается сделать это прежде, чем оно сделается никуда не гожен. Имея уши слышати, да слышит. Желаешь ли избавиться от скорбей и не тяготиться ими? Ожидай больших и успокоишься. Поминай Иова и прочих святых, какие скорби претерпели они. Приобрети их терпение, и утешится дух твой. Мужайся, крепись и молись. Пока есть у нас время, будем внимать себе и обучаться молчанию. И если хочешь быть покойный ко всему, будь мертв в отношении ко всякому человеку и успокоишься. Это говорю я касательно помыслов, касательно всяких дел, обращения с людьми и забот. Если не можешь рассуждать о вере, то и не рассуждай. Твердой вере, если будет говорить и состязаться с еретиками или неверными, никогда не смутится, потому что имеет внутри себя Иисуса, начальника мира и тишины. И такой после мирного состязания может с любовью привести многих еретиков и неверных в познание Спасителя нашего Иисуса Христа. Ты же, так как рассуждать об иных предметах выше меры твоей, держись царского пути, то есть веры, утвержденной семью вселенскими соборами, в которую ты и крестился. Она заключает в себе все с точностью для совершенно разумеющих. Внимай себе паче, помышляя о грехах своих и о том, как встретит тебя Бог.

0: его священное главо, преподобнее и богоносный отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятой Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственной благодати приемы, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей не отступивай, и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивай. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугающим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведающим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими Твоими молитвами, сподоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный оный глаз Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Псалтирь. Открываем псалтирь. Сегодня 17-ю кафизму читает диакон Сергий Нежбард.
1: Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сия книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте аз недостойны, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны, причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 17. Блаженни непорочные в путь, ходящие в законе Господне, блаженни испытающие сведения Его, всем сердцем взыщут Его, не делающие бо беззаконие в путях Его ходиша. Ты заповедал еси заповеди Твоя, сохраните зело, дабы исправились путие мои, сохраните оправдание Твоя. Тогда не постыжуся внегда презретями на вся заповеди Твоя, исповемся Тебе в правости сердца, внегда научитимися судьбам правды Твоей. Оправдание Твое сохраню, не остави меня до зела. В часом исправит юнейший путь свой, внегда сохраните словеса Твоя. Всем сердцем моим взысках Тебе, не отрини меня от заповедей Твоих. В сердце моем скрых словеса Твоя, я когда не согрешу Тебе. Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим, устнам моим возвестих вся судьбы уст Твоих. На пути сведений Твоих насладихся, яко во всяком богатстве. В заповедях Твоих поглумлюся и уразумею пути Твоя. Во оправданиях Твоих поучуся, не забуду словес Твоих. Воздашь рабу Твоему, живи мя и сохраню словеса Твоя. Открый очи мои и уразумею чудеса от закона Твоего. Пришлец аз есть на земли, не скрый от меня заповеди Твоя. Возлюби, душа моя, возжелати судьбы Твоя на всякое время. Запретил есть гордым, проклятие уклоняющиеся от заповедей Твоих. Отыми от меня понос и уничижение, яко сведений Твоих взысках. Ибо сидоша князи и намякли витаху, раб же Твой, глумлявшийся во оправданиях Твоих, ибо сведение Твоя поучение мое есть, и совете мои оправдание Твоя. Прельпе земле душа моя, живи мя по словеси Твоему, пути мои возвестих, и услышал мя иси, научи мя оправданием Твоим, путь оправданий Твоих вразуми ми, и поглумлюся в чудесех Твоих. Воздрема душа моя от уныния, утверди мя в словесех Твоих, путь неправды отстави от меня, и законом Твоим помилуй мя, путь истины изволих, и судьбы Твоя не забых, прилепихся сведением Твоим, Господи, не посрами меня, путь заповедей Твоих текох, егда расширил еси сердце мое, закону положи мне, Господи, путь оправданий Твоих, и взыщу и выну. Вразуми мя и испытаю закон Твой, и сохраню, и всем сердцем моим. Настави мя на стезю заповедей Твоих, яко тую восхотех.
преклони сердце мое во сведение Твое, а не в лихоимство. Отврати очи мои, еже не видите суеты, в пути Твоем живи мя. Постави рабу Твоему слово Твое, в страх Твой, отыми поношение мое, еже не в щевах, яко судьбы Твоя благи, все возжелах заповеди Твоя, в правде Твоей живи мя. И да приедет на мя милость Твоя, Господи, спасение Твое по словеси Твоему. И отвещаю поношающим ми слово, яко уповах на словеса Твоя, и не отыми от уст моих словесе истина дозела, яко на судьбы Твоя уповах, и сохраню закон Твой выну, век и в век века, и хождах в широте, яко заповеди Твоя в взысках, и глаголах о сведениях Твоих пред цари, и не стыдяхся, поучахся в заповедях Твоих, я же возлюбих зело, и воздвигох руцы моих заповедям Твоим, я же возлюбих, и глумлялся в оправданиях Твоих. Помяни словеса Твоя рабу Твоему, их же упование дал мне иси. То мя утеши во смирении моем, яко слово Твое живи мя. Гордие закону приступоваху дозела, от закона же Твоего не уклонихся. Помянув судьбы Твоя от века, Господи, и утешихся. Печаль прият мя от грешник, оставляющих закон Твой. Петобяху мне оправдание Твое на месте пришельствия моего, помянув в нощи имя Твое, Господи, и сохраних закон Твой, сей бысть мне, яко оправданий Твоих взысках. Часть моя еси, Господи, грех охраните закон Твой, помолихся лицу Твоему всем сердцем моим, помилуй мя по словеси Твоему, помысли к пути Твоя и возврати к нозе мои во сведения Твоя, уготовихся и не смутихся, сохраните заповеди Твоя. Уже грешник обязавшийся мне, и закона Твоего не забых, полуночи в остах, исповедайтесь о Тебе, о судьбах правды Твоей я. Причастник аз есть всем боящимся Тебе и хранящим заповеди Твоя. Милости Твоей я, Господи, исполни земля, оправданием Твоим научи мя. Благость сотворил еси с рабом Твоим, Господи, по словеси Твоему. Благости и наказанию и разуму научи мя, яко заповедям Твоим веровах. Прежде даже не смирите меся, аз прегреших, всего ради слова Твое сохраних. Благ еси Ты, Господи, и благостью Твоею научи мя, оправданием Твоим. Умножившися на мя неправда гордых, аз же всем сердцем моим испытаю заповеди Твоя. Усырися яко млеко сердца их, аз же закону Твоему поучихся. Благо мне, яко смирил ми еси, яко да научуся оправданием Твоим. Благ мне закон уст Твоих, паче тысяч злата и серебра. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Руцы Твои сотвористи мя и создасти мя, вразуми мя и научуся заповедям Твоим. Боящиеся Тебе узрят мя и возвеселятся, яко на словеса Твоя уповах. Разумех, Господи, яко правда судьбы Твоя, и воистину смирил мя иси. Буде же милость Твоя, да утешит мя по словеси Твоему, рабу Твоему. Да приедут мне щедроты Твоя и жив буду, яко закон Твой поучение мое есть. Да постыдятся гордие, яко неправедно беззаконного шаномя, аз же поглумлюся в заповедях Твоих. Да обратят мя боящиеся Тебе и ведящие сведения Твоя. Буди сердце мое непорочно во оправданиях Твоих, якода не постыжуся. Исчезает во спасение Твое душа моя, на словеса Твоя уповах. Исчезоша очи мои во слово Твое, глаголющее, когда утешишь имя, за небых яко мех на слане, оправданий Твоих не забых, колика есть дней раба Твоего, когда сотворишь имя отгонящих мя суд, поведаша мне закону преступниц и глумления, но не яко закон Твой, Господи,
вся заповеди Твоя истина, неправедно погнашами, помазими, в мале не скончаши меня на земли, аз же не оставив заповедей Твоих, по милости Твоей живиме и сохраню сведения уст Твоих. Вовек, Господи, Слово Твое пребывает на небеси, в род и род истина Твоя, основал еси землю и пребывает, учинением Твоим пребывает день, яко всяческая работа на Тебе, яко аще бы не закон Твой, поучение мое был, тогда оба погибло бы их во смирении моем. Вовек не забуду оправданий Твоих, яко в них оживил меси. Твой есть маз, спаси мя, яко оправданий Твоих в сысках. Мене ж даша грешницы погубите мя, сведение Твоя разумех. Всякие кончины видях конец, широка заповедь Твоя зело. Коль возлюбих закон Твой, Господи, весь день поучение мое есть. Паче враг моих умудрил меси заповедью Твоею, яко вовек моя есть, паче всех учащих мя разумех, яко сведение Твое поучение мое есть, паче старец разумех, яко заповеди Твоя в взысках, от всякого пути лукаво возбраних ногам моим, яко да сохраню словеса Твоя, от судеб Твоих не уклонихся, яко Ты законоположил меси, коль сладка гортани моему словеса Твоя, паче меда устом моим, от заповедей Твоих разумех, сего ради возненавидях всяк путь неправды, светильник ногам моим, а закон Твой, и свет стезям моим. Клягся и поставих сохранить и судьбы правды Твоей я, смирихся до зела, Господи, живи мя по словеси Твоему, вольные уст моих, благоволи же, Господи, и судьбам Твоим научи мя, душа моя в руку Твоею выну, и закона Твоего не забых. Положишь о грешнице сеть мне, и от заповедей Твоих не заблудих, наследовах сведения Твоя вовек, яко радование сердца моего суть. Преклоних сердце мое сотворить оправдание Твоя век за воздаяние, законопреступные возненавидях, закон же Твой возлюбих. Помощник мой и заступник мой еси Ты, на словеса Твоя уповах. Уклонитесь от меня лукавнующие, и испытаю заповеди Бога моего. Заступи мя по словесе Твоему, и жив буду, и не посрами меня отчаяния моего. Помози мне и спасуся, и поучуся в оправданиях Твоих выну. Уничижил еси вся отступающие от оправданий Твоих, яко неправедно помышление их. Приступающие не пщевах вся грешные земли, сего ради возлюбих сведения Твоя. Пригвозди страху Твоему, плоти моя, от судеб Твоих убоявся. Сотворих суд и правду, не предашь меня обидящим мя. Восприми раба Твоего во благо, да не оклеветают меня гордии. Очи мои исчезусти во спасение Твое, и в слово правды Твое я. Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей, и оправданием Твоим научи мя. Раб Твой есть маз, вразуми мя и увем сведения Твоя. Время сотворите, Господи, ви, разориша закон Твой, сего ради возлюбих заповеди Твоя, паче злата и топазия, сего ради ко всем заповедям Твоим направлявся, всяк путь неправды возненавидих. Дивно сведение Твоя, сего ради испытая душа моя, явление словес Твоих просвещает и вразумляет младенцы, уста моя отверзух, и привлекох дух, яко заповедей Твоих желах. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Призри на мя и помилуй мя, по суду любящих имя Твое, стопы моя направи по словеси Твоему, и да не обладают мною всякое беззаконие. Избави мя от клеветы человеческие, и сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи мя оправданием Твоим, исходящая в одная из ведости очи мои, понеже не сохраних закона Твоего. Праведен еси, Господи,
и праве суди Твои, заповедал еси правду сведения Твоя и истину зело, и стаяла ми есть ревность Твоя, яко забыша словеса Твоя врази мои, разжена слово Твое зело, и раб Твой возлюбие, юнейший аз есть и уничижен, оправданий Твоих не забых, правда Твоя правда вовек, и закон Твой истина, в скорби и нужде обретоша мя, заповеди Твоя поучение мое, правда сведение Твоя век, вразуми мя и жив буду, возвах всем сердцем моим, услыши мя, Господи, оправдание Твоя взыщу, возвахте, спаси мя, и сохраню сведение Твоя, предварив безгодие и возвах, на словеса Твоя уповах, предваристи очи мои ко утру, поучитесь о словесем Твоим. Глас мой услыши, Господи, по милости Твоей, по судьбе Твоей живи мя, приближишься гонящие мя беззаконием, от закона же Твоего удалишися. Близ еси Ты, Господи, и все пути Твои истина, и с первого познах от сведений Твоих, яко век основал я еси. Вижд смирение мое и изми мя, яко закона Твоего не забых. Суди суд мой и избави мя, словесе ради Твоего живи мя. Далече от грешних спасения, яко оправданий Твоих не взыскаша. Щедроты Твоя, многие, Господи, по судьбе Твоей живи мя. Мнози изгоняющие мя и стужающие ми, от сведений Твоих не уклонихся. Видях неразумевающие и истаях, яко словес Твоих не сохраниша. Вижть, яко заповеди Твоя возлюбих, Господи, по милости Твоей живи мя. Начало словес Твоих истина, и вовек вся судьбы правды Твоей я. Князи погнаша мя туни, и от словес Твоих убояся сердце мое. Возрадуюся аз о словесех Твоих, яко обретаю корысть многу. Неправду возненавидих и омерзих, закон же Твой возлюбих. Седмирицу днем хвалих Тя, о судьбах правды Твоей я. Мир мног любящим закон Твой, и несть им соблазна. Чаях спасения Твоего, Господи, и заповеди Твоя возлюбих. Сохрани, душа моя, сведения Твоя, и возлюби я зело. Сохрани заповеди Твоя, и сведения Твоя, яко все путие мои пред Тобою, Господи. Да приближится моление мое пред Тя, Господи, по словесе Твоему, вразуми мя. Да внидет прошение мое пред Тя, Господи, по словесе Твоему, избави мя. Отрыгнуто сне мои пением, егда научиши мя оправданием Твоим. Провещает язык мой словеса Твоя, яко вся заповеди Твоя правда. Да будет рука Твоя, еже спасти мя, яко заповеди Твоя возлюбих. Возжелах спасения Твоя, Господи, и закон Твой поучение мое есть. Жива будет душа моя, и восхвалит Тя, и судьбы Твоя помогут мне. Заблудих, яко овча погибшая, взыщи раба Твоего, яко заповеди Твоих не забых. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владыка Господи, Вседержителю и Творче всех, щедрот Отец и милости Бога, от земли создавы человека и показавы его по образу Твоему и по подобию, да и тем прославится великолепое имя Твое на земли, и исторгнено оба преступлением Твоих заповедей, паки на лучшее воссоздавы его во Христе Твоем и возведы на небеса. Благодарю Тебя, яко умножил еси на мне величие Твое и не предал мне еси врагом моим в конец, исторгнуть имя ищущим в пропасть адову, ниже оставил меня си погибнуть и со беззакониями моими. Ныне оба многомилостиве и любоблаже Господи, не хотя и смерти грешного, но обращение ожидая и приемляй, и же низверженные исправляй, сокрушенные исцеляй, обрати и меня к покаянию, и низверженного исправи, и сокрушенного исцели. Помяни Твоя щедроты, и я же от века Твою непостижимую благость, и моя безмерная забуди беззаконие, я же делом и словом и мыслью соверших. Разреши ослепление сердца моего, и дашь мне слезы умиления на очищение скверной мысли моей я. Услыши, Господи, во мне человека любче, очисти благоутробне, и от мучительства во мне царствующих страстей окаянную мою душу освободи, и не к тому да содержит мя грех, ниже да возможет на мя оборитель демон, ниже к своему хотению доведет мя, но державную Твоею рукою его владычество исхитивай мя. Ты царствуй во мне, благи и человеколюбивый Господи, и всего Твоего быти, и жити мне прочее по Твоей благоволи воле, и подашь мне неизреченную благостью сердце очищение, уст хранение, правоту деяний, мудрование смиренное, мир помыслов, тишину душевных моих сил, радость духовную, любовь истинную, долготерпение, благость, кротость, веру нелицемерну, воздержание обдержательное, и всех мя благих плодов исполни дарованием святаго Твоего Духа, и не возведи меня в преполовение дней моих, ниже не исправлену и не готову душу мою восхитиши, но соверши мя Твоим совершенством, и так у мя настоящего жития изведи, якогда невозбраненно прошед начало и власти тьмы, Твоею благодатью узрю, и аз неприступные Твои я славы, доброту неизреченную, со всеми святыми Твоими». В них же освятися и прославися всечестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святы, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся, я же верую, ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернем лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив Сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном, и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Вы слушали псалмы царя Давида.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Граждане до тех пор боятся нашествия